0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.
2: Давай устроим пати на летней веранде. И музыка поднимет всех соседей с кровати.
0: Только твоя музыка.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Она жует свой обед без сахара и вспоминает.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

0: Как водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

рук на радио, про которое рядом. СВХ+.

немного прохлады. Жаркий денек. Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не сознаю.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
0: Каждый день думаешь о ней. СВХ+.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Rocha Plюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: grāmatu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Ко дарить, если ты брīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: 29 августа. На сцене концертного зала «Дзинте».

сердца миллионов. Джакалеб, 29 августа. Концертный зал в Центре. Если чё, я пахну.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 6:25.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Малиновая тишка под ярким солнцем. СВХ плюс.
5: Алло, знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова танцую танго.
1: СВХ плюс.
2: В жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: предложение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Иногда вопросов больше, чем ответов.
4: Но Baltic Data поможет найти правильные.
3: С 24 по 28 августа.
4: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
3: Слушай подсказки ведущих.
4: Точно отвечай на вопрос.
3: Что в школьной сумке Baltic Data?
4: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
3: Baltic Data. Подготовься к школе мощно.
5: СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: радио СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, в основном без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране до 20 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе плюс 20-21. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 20. В Риге такая же температура. И во второй половине дня в столице возможен небольшой дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 6.59 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Президент Латвии Ринкевич отказался раскрывать подробности визита директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву на этой неделе и его пребывание в Риге перед этим и после этого. Задержанные двое граждан Латвии и гражданин Украины. Их подозревают в подготовке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии. После бури, которая бушевала в ночь на воскресенье, без электричества все еще остаются около 8 тысяч латвийских домохозяйств.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался раскрывать подробности визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе и его пребывания в Риге перед этим и после этого. По словам президента, Латвия предоставила американской стороне необходимую логистическую поддержку, однако все комментарии должны исходить от США. Латвийские спецслужбы также не сообщили, встречался ли Рэдклифф с их руководством. После возвращения из России глава ЦРУ посетил Белый дом, где одновременно находились министр обороны США Пит Хексет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Содержание переговоров по-прежнему неизвестно. Источники Bloomberg, близкие к Кремлю, утверждают, что Россия рассматривает возможность усилить ракетные удары по Киеву и инфраструктуре других украинских городов. Москва считает мирные переговоры зашедшими в тупик и не намерена прекращать войну из-за санкций и украинских ударов по российским объектам, указывает Bloomberg. Некоторые российские чиновники допускают и применение тактического ядерного удара, при этом Bloomberg подчеркивает, что признаков подготовки России к такому удару сейчас нет. Премьер Латвии Андрис Кулбергс потребовал увеличить финансирование стран на восточной границе Евросоюза. На встрече с председателем Совета ЕС Антонио Коштой он заявил, что соседство с Россией замедляет рост латвийской экономики, повышает инфляцию и снижает объем инвестиций в приграничные районы. Премьер также настаивает на увеличении прямых выплат латвийским фермерам и продолжении поддержки Украины. По словам Кулбергса, Латвия не может одновременно за свой счет укреплять внешнюю границу ЕС и финансировать проект Rail Baltica. Кулбергс предложил пересмотреть стоимость железной дороги и добиться дополнительного финансирования из бюджета ЕС. В Германии и Словакии задержаны двое граждан Латвии и гражданин Украины, которых подозревают в подготовке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии. Один гражданин Латвии был задержан в Гамбурге, еще двое подозреваемых в самой Словакии. У них изъяли смесь бензина и полистирола, который можно использовать как самодельный напалм, а также инструменты, телефоны, камеру и нарисованный от руки план объекта. Задержанных обвиняют в групповой подготовке преступления, создающего угрозу для общества. В Латвии в Екапилском крае планируют построить завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ. Эстонская компания Wolfram Europa намерена начать строительство уже в этом году, а производство во второй половине следующего года. На первом этапе предприятие сможет выпускать около 200 тысяч боевых зарядов и 100 тысяч противотанковых мин в год. Завод займет 40 гектаров и создаст около 200 рабочих мест. Точное место строительства не раскрывается. Первая очередь будет стоить около 15-16 миллионов евро, и треть этой суммы предоставит государство. В долгосрочной перспективе компания заявляет об инвестициях до 200 миллионов евро. После бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье 23 августа, без электричества все еще остаются около 8 тысяч латвийских домохозяйств, или 3% всех затронутых клиентов Saddle & Stickles. Самая сложная ситуация сохраняется в трех краях – Aizkraukles, Bauskas и Jekabpils. Компания Saddle & Stickles рассчитывает полностью восстановить электроснабжение до пятницы. Тем временем премьер Кулбергс заявил, что центр кризисного управления при Кабмине во время бури не смог стать фактическим руководителем кризисных работ. По словам главы правительства, координацию служб вместо этого взяла на себя госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска. Кулбергс считает, что центр кризисного управления надо либо закрыть, либо предоставить ему реальные полномочия и отдельное помещение для управления действиями всех служб. В работу центра также предлагается включить частные предприятия и обязать поставщиков жизненно важных услуг поддерживать работу во время кризиса. Конкретные решения правительство обсудит 4 сентября. Компания Apple проведет презентацию новых устройств 9 сентября. По данным СМИ, компания может показать свой первый складной смартфон. Ожидается, что устройство получит внешний экран размером около 5,5 дюймов и внутренний дисплей размером около 8 дюймов. Предполагаемая цена устройства около $2000. И если так, это будет самый дорогой iPhone в истории. На презентации также могут показать новые модели iPhone Pro, часы Apple Watch и устройства для умного дома. Официально Apple перечень новинок, понятное дело, не раскрывала. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Скажи, пожалуйста, а медленный танго вы танцуете?
3: Танцуем?

0: Плюс.
1: Утро, раннее утро, туманное. Бонжорно, наши прекрасные любители утра и лета. Здравствуйте, дорогие наши ценители всего прекрасного и, конечно же, восходящего солнца. Здравствуйте и те, кто, заканчивая работу, так сказать, выдвигается в свои гнезда насиженные. Здравствуйте, вы, Александр Станиславович.
2: Привет, привет. Утро четверговое у нас
1: четверговое
2: сегодня.
1: Четверговое утро. Все правильно, все правильно. Это значит, что...
2: Еще чуть-чуть,
1: и уже наступит пятница. Кстати, да. У нас Би-2, да? Концерт
2: Би-2.
1: Завтра Би-2, квартирник.
2: Би-2-шечка.
1: В Дзинтере. Ну вот, ну, будем надеяться на хорошую погоду все-таки, потому что, ну, конечно...
2: Хуже, чем было, уже не будет в этом году.
1: Ну, конечно, мы уже все...
2: Уже насмотрелись.
1: Кредиты все исчерпали по направлению там вихри, бури, ураганы, смерчи и домик маленькой Элли. Так, ну...
2: Что там пишут?
1: Теоретически. Ну, пока пишут, что типа ок. Пока ок.
2: Пока нормально.
1: Да. Вот, ну, просто очень бы хотелось-то, если уж ты уж выдвигаешься в Юрмалу, а нам, тем, кто живет в Риге, все-таки надо выдвигаться в Юрмалу. Это в отличие от тех, кто там промышляет.
2: У нас есть такая возможность.
1: На постоянном. Вам-то тапки надели, там мусорное бедро с собой взяли, там выкинули по дороге и как бы и дошли. Вот, нам-то все-таки, для нас это все-таки все равно выезд, да? И хотелось бы, чтобы, ну, можно было не просто съездить на концерт, вот, а немножко пофлонировать. Это
2: погулять.
1: Очень-очень-очень-очень-очень. Туда-сюда посмотреть.
2: Йомас нас ждет.
1: Посмотреть, где там что. Я, кстати, ну, Йомас, вот, мне не очень нравится для прогулок, потому что, ну, слишком людно и зачастую прерывается. Ну, приходится прерываться. Это, ну, потому что встречаешь, ну, как бы, знакомых прекрасных людей, ну, а как тут не прерываться, да? То есть, естественно, обняться, поцеловаться даже, ну, иногда
2: пройти в ближайшее учреждение.
1: Да. Полицейский участок, ты имеешь в виду?
2: Почти, да.
1: Где-то
2: да.
1: Там, где оно там? В Дубл-то, по-моему, ближайший полицейский. Вот. Ну, и отвлекает немножко от вот этого ощущения, потому что мне больше нравятся спокойные, тихие, вдоль моря там тропы, назовем их так, такие, ну, асфальтированная дорога, там очень довольно хорошенькая такая тропа, назовем это. Тропа, это не дорога, не проездная, это пешеходная. Вот мне вот там очень нравится.
2: Да. Вот завтра перед концертом этим и займемся.
1: Я думаю, что после.
2: А, да. Ну,
1: хотя темновато уже, конечно, будет. Темновато.
2: Ну, да.
1: Но так или иначе, друзья, предвкушение. Вот это как будто вот ты сейчас, ты едешь уже домой, ты знаешь, что ты будешь готовить какой-нибудь, ну, например, обед или ужин, и как ты будешь потом это все вкусно есть. Но, с другой стороны, те, кто готовит, они знают. Я не знаю, как у вас, у меня зачастую, пока готовишь, как-то, ну, короче...
2: Уже есть не хочется?
1: Ну, типа того. Нет, ну, иногда, конечно, хочется, что там это самое. Но зачастую бывает такое, что ты, если ты, ну, там, не очень голодный, ты начинаешь готовить, готовишь ты для не только для себя, потому что, когда у тебя есть семья, ты... Они же тоже... Рты там...
2: Как птички.
1: И начинаешь готовить, приготовил, и такое что-то... Всем положил красивенько, сделал все.
2: Сервировка.
1: Сервировка обязательно. Конечно.
2: Это ты можешь со сковороды, а...
1: Естественно.
2: Остальным членам семьи обязательно сервировка.
1: Вот, обязательно подал красиво.
2: Кто не откажется.
1: И сиди... А можно еще, как мама, блин, сидела, меня вымораживала вечно, когда мама сядет напротив меня, сидит и смотрит, как я ем. Меня так, ну, как это, так это выбешивало, пока, ну, сам не начал кормить и...
2: Пока дети не начали смотреть так же.
1: Нет, это я на детей. Дети так не смотрят. Вот. Это тот человек, который о тебе заботится, и он получает наслаждение от того, как тебе хорошо. Вот. И это и есть, я считаю, что это как раз и есть безусловная любовь. Добренько утрится, ребятушки. Значит, обратили внимание, да, на красоту тумана. Вчера выходил на последнюю прогулку с собачкой. Ладно, крайне. Ладно, скажу для вас крайне, чтобы там не зудели. Хотя, знаете, я думаю, уже сегодня гулял, так что не сбылось, короче. Значит, и идем со своей девочкой-подростком. Короче, это дочь. Мало ли кто-то только что
2: включил.
1: Я сейчас летаю с одной несовершеннолетней преступницей. Короче, идем и значит, показываю ей луна. Говорю, о, полнолуние. Полнолуние прям, ну полнолуние.
2: И говоришь, луна, луна, цветы. цветы.
1: А она такая, да-да, луна, и дальше что-то там свое. Ну, то есть еще, да. пока не включается, да-да-да. Ну, вот для этого, это как до оливок надо дорасти, конечно. Вот,
2: ее
1: вот.
2: Пока это не удивляет.
1: Сегодня с самого раннего утра Светулька прислала фотографию, которую сделала вчера. Представь себе черный квадрат, только черный прямоугольник, ну, как бы формат фотографии, вертикальный, да, и там, значит, и там жирнючая, красивая луна. И, понимаешь, одно дело, если она просто на черном фоне луна, ну, не было бы художественной никакой ценности в этой фотографии, но часть луны, где-то, ну, процентов, наверное, 20, закрыта большим деревом, который стоит здесь, на земле. То есть, это все чернота. И только вот листья, как бы прорисованные на фоне луны, придает фотографии прям, ну, такое очарование и художественную ценность. Она взлетает просто до небес. Светулька молодец.
2: Листовое затмение.
1: Это именно правильнейший ракурс, который максимально, который мог бы быть. И я думаю, что... Ты не будешь против, если мы запостим это. Потому что, ну вот...
2: Хочется всем показать.
1: Я сейчас ее наблюдаю, мне хочется смотреть на нее еще. Это и есть мерило того, что фотохудожник все сделал правильно. Класс. Или не только художник. Вот. Допустим, есть такие вещи, что бы там ни было. Смотришь и кайфуешь от этого. Вот это и есть художественная ценность данной работы. Спасибо тебе большое. Доброе утро, пишет она, бодрячки. Всем прекрасного дня, отличного настроения. Спасибо тебе большое. Очень-очень-очень-очень-очень рады. Садик, привет! Твари! Бобро! Ну, он написал...
2: И тебе привет!
1: Он хотел написать твари, да, бобро, конечно же. Но с учетом того, что грамматическое «а» появилось там, ну, получилось твари. Только там запятой это самое не хватает тебе, дорогой. Держи запятую. Вот, а так, навстречу солнцу и теперь сквозь туманное. Он же всегда с утра едет прямо на лютый восток. Прямо вот там, где встает солнце. Сегодня чуть пораньше, потому что солнце еще не дошло. А возможно, выехал вовремя, но просто другие фотографии были. Он выезжает, и как раз солнце прямо над дорогой. А сейчас где-то на там 3 градуса еще сместилось. Либо раньше, либо оно же меняет траекторию тоже, да? А мы же не настоящие звездочеты. И как бы просчитать это тоже невозможно. Возможно, чуть пораньше, а возможно, просто уже к осени идет. Ребятушки, бодренькое утро. Шоу «Люди бодрые», Александр Буслаев, Владимир Вэлл. Шоу «Люди бодрые» начинает ожидание пятничного динка. Пятница! Маринка

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того. Выгодные предложения недели от Gintaro Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
2: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Mums garšo salga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: O oh, jā
5: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
4: Skaršo viņš
5: Jā, kvadrātiņš
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
6: Salga
7: Обычное, обычное Мега шоу Люди бодрые Бодрые, бодрые Значит, добрые

0: на СВХ Плюс.
1: Итак, сегодня 27 августовское утро. Жаниса. Сегодня мы поздравляем с именинами. 605 Жанисов. Мальчик, красавчик, да? Сегодня день рождения у Йоренса. 234. Но у нас же не Йорен, у нас Йоран. Насколько я помню.
2: А бог его знает.
1: Нет, ну мы лишний раз...
2: Паспорт мы не смотрели.
1: Нет, по-моему, Йоран. Он, это литовское имя, поэтому... Но мы сегодня будем поздравлять, да, потому что Йоран вряд ли есть у нас. Йорен есть через Е. Очень хорошо. Мачес красавчик. Ах, Мачес красавчик, сколько девушек страдает, сколько слез проливает,
2: не глядя на тебя.
1: И также сегодня Аллен.
2: Вот, 610
1: Алленов, представляете себе? Это Аллен Делон, правильно?
2: Да.
1: Правильно, не пьет одеколон, ребятушки. Значит, сегодня у нас день рождения у таких, как Чарльз Роллс. Это не тот, который суши-роллы придумал, а тот, который придумал Роллс-Ройс, друзья. Один из... Вот у него... Ну, он был Роллом, а потом встретил чувака Ройса, и получился Роллс-Ройс. Вот, Ройс был по двигателям, вот, а Роллс по идее. Во-первых, а во-вторых, по механике тоже. Ой, какой был прожженный. Также сегодня появилась на свет Фаина Раневская.
2: Великая.
1: И актриса театра, и актриса кино, и озвучка. Фаина Раневская — это настоящая легенда. Вот, также 65 лет назад появился на свет Том Форд, дизайнер и кинорежиссер, между прочим.
2: Знаю
1: вот
2: такого.
1: А парфюм? Тоже знаете, имени его, друзья. Аарон Пол, американский актер, лауреат премии Эмми. Значит, Аарон Пол у нас снимался во «Все тяжкие». Breaking Bad, играл молодого парня тогда.
2: Да?
1: Вот, ну, как бы, да и сейчас, ну, сейчас, конечно, уже не то. 47. Ну, на тему, я просто на тему молодого. А также сегодня день рождения у Сезари Эвора. Ну, давай немножечко, пусть об этом муча звучит. А мы недавно рассказывали о Консуэле Веласкес, который в свои там 13 или сколько там, 15 лет, по-моему, еще не будучи, ну, никогда не целовавшийся, вот, спела эту песню «Бесса Мамучо», вот, и как бы, ну, и прославилась. А после нее исполняли кто угодно вообще. 1000 миллионов. Это прям чемпионская песня по каверам всякая. Ну и Сезари Эвора, та самая девушка, которая, ну, как бы, воспела Кабо Верде, и Кабо Верде воспела ее, вот, значит, она стала настоящей мировой легендой. И также, конечно, национальным символом своей страны еще при жизни, между прочим. Прикинь, в честь... Во-первых, ее разместили на купюре.
2: Это
1: прикольно. Прикинь, это как у нас, допустим, Артур Дубокс, да, допустим, а Европа, да, там 50 евро. Образно выражено. Ну вот. Во-вторых, международный аэропорт назван тоже имени Сезари Эвора. Прикинь.
2: Молодцы.
1: Значит, ну, естественно, выходила на сцену, ее визитная карточка выходила на сцену престижнейших мировых залов от Парижской Олимпии до Нью-Йоркского Карнеги-Холла, естественно, исключительно босыми ногами.
2: И
1: босичком. Не было сценическим каким-то эпатажем, делала это в знак солидарности с бедными женщинами, детьми своей родины, Кабо-Верде, друзья, у которых не было денег даже на обувь. И это факт, такие друзья. Десятилетиями пела в портовых барах за еду и скромные чаевые в 70-х годах на 10 лет вообще бросила музыку. И бабла не было, депрессия такая, что мама не горюй.
2: Печалька вообще.
1: Петь не хотелось, а она же там эксперт в фаду. Это такое грустнейшее направление в вокальных всех вот различных импровизациях ее родины. Настоящий международный успех и запись первого успешного альбома принесли ей мировую известность только в 1992 году, ребята. Ей было тогда уже 51 год, ребят, между прочим, да? Была заядлой курильщицей.

0: Короче, во время концертов музыканты ее группы делали инструментальные паузы. Такое бывает. Кому-то нужно переодеться, кому-то нужно там припудрить носик. А ей она садилась за столик прямо на сцене, кофеек пила или кофейный ликер. Кстати, там по райдеру я видел, да. Курила сигаретку, в глазах у публики курение убивает. Вот. Значит, заработав миллионы долларов на своих гастролях во время вот своего настоящего мирового шествия, значит, что сделала? Почти полностью финансировала образование и здравоохранение, и, а также инфраструктуру своего родного острова Сан-Винсенте. Прикиньте! То есть у нее бабла было достаточно, чтобы перекрыть образование, здравоохранение и инфраструктуру. Это дороги там и так далее.
1: Ну, всего острова.
0: Прикиньте. И слава богу, понимаете, что такое спаслал боженька этим людям, которые там жили, понимаешь, вот такого человека.
1: Сезарию, да.
0: Да, который как ангел-хранитель взяла и сделал. И ни одной лаймы табы, между прочим. Значит, назначили ее потом послом доброй воли по борьбе с голодом по всему миру. ООН, между прочим. Ну и, естественно, получала и за лучший альбом премии, Грэмми и так далее. В общем, подтвердив статус международной музыкальной иконы. Это произошло в 2024 году. Сезария Ора. Молодец, что родилась. Данкишон!
2: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
3: Любовь идет, не сбавляя шаг. Мы будем вместе с тобой дышать на перекрестках и улицах.
2: СВХ плюс.
4: Аэропорт и табло. Прости, нам с тобой вправду везло, а значит будет вести.

0: Слушайте, интриганы, Вадонюс прислал нам фотографию. Едет, судя по всему, по островному мосту в сторону Юрмалы. И с левой стороны, где-то в районе Затюсала, два очага возгорания, насколько я понимаю. Пока вижу два столба черных дыма. В районе Затюсала, возможно, гораздо дальше. Из-за ракурса понять очень сложно. Ну, два столба.
1: Одновременно.
0: Разнесенные. Ну, это как... Это... Что горит, ребятушки? Что жарим?

0: за турецкий марш в стиле рок-поп. Подготовьте гороскоп. Давайте поверху прямо. А чего? Что там какие-то эти штуки? Да? Готов?
1: Погнали.
0: Ну тогда Овен, пусть готов. Сейчас я подготовился, потому что люди, ну реально, ну как бы мы не успели. Погнали.
2: Овен.
0: Сегодня, дорогой Овен, товарищ, этим, значит, четверговым утром с солнышком вам стоит особым вниманием относиться к тому, что вы говорите. Сегодня язык не будет входить в круг ваших друзей. Он будет в круг предателей ваших входить.
2: Телец.
3: Сегодняшний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Тельцы, оттяните сегодня как следует. Тяжких последствий сегодня быть не должно.
0: Но это не точно.
2: Близнецы.
0: Будь по возможности сегодня эгоистичным, близнецы. Попробуйте. Сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить максимум удовольствия себе, близнецы.
2: Рак.
3: Будьте внимательны, раки. Сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.
0: Так.
2: Лев.
0: Значит, сегодня лучше будет отступить. Тот факт, что вы не желаете в чем-то принимать участие, еще не означает, что вы сдались окончательно. Просто подождите более удачного стечения обстоятельств. А сегодня лучше отказаться, я так понимаю.
2: Дева.
3: Сегодня всевозможные партнерские связи, как делового, так и личного характера, будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, девы, по всей вероятности, проведете в развлечениях.
0: Развлечули.
2: Весы.
0: А вот и весы. Сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках, мощным оружием. Значит, во избежание этой ситуации постарайтесь, весы, не ввязываться сегодня ни в какие предложенные авантюры. Развлечься можно как-то и иначе.
2: Скорпион.
3: Скорпионы, то болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото.
2: Стрелец.
0: Поспите, полежите. Так, сегодня вам не стоит, стрелец, подвергать себя перед каким-то перегрузкам, как физическим, так и эмоциональным. Плата за это сомнительное удовольствие может оказаться слишком высокой, поэтому никаких перегрузок, ни физических, ни эмоциональных, стрелец.
2: Козерог.
3: Сегодня козерогам очень важны будут полезные связи. Если вы знакомы с нужным человеком, считайте, что день удался. Козерожье кумовство.
2: Водолей.
0: Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Короче, не стоит насильственным образом останавливать сегодня полет своей мысли водолейской. Сегодня вы можете выдумать что-то весьма любопытное.
2: Рыбы.
3: Сегодня ваша наблюдательность, рыбы, превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результатами ваших сегодняшних наблюдений заинтересуются впоследствии. И постарайтесь сегодня ничего не забыть.
0: Ничего постарайтесь не делать.
2: Лучшие знаки зодиака в мире.
0: И выходит!

0: Дима пишет, я проездом, в принципе, мимо Затюсалы. Вроде Затюсала. Ну, значит, вроде контролируемый поджог. Человечки там на месте контролируют вроде.
1: Наблюдают.
0: Ну, вроде. Потому что есть такие моменты, когда ты как бы... То, что ты находишься рядом и ничего не решает вообще. Но искренне надеемся, что это что-то контролируемое. Горит двумя столбами. Мусорники, похоже, горят недалеко от Синукая. Их вроде тушат. Либо пожары, скажут, гасят. Окей, ликвидируем очаг возгорания.

0: одна из таких вот мечт? Ну, не прям самая яркая. Ну, из тех, это, когда у тебя есть какая-то типа палочки-выручалочка. Это взять какого-нибудь композитора из вот, ну, таких, которые бомбили. Ну, Моцарт, возможно. И сделать так, чтобы это, вот его посадить в зрительный зал, и чтобы на очень дорогой, крутой стереосистеме, вот со всем, вот, со всем величием, он услышал вот оркестр. Вот оркестр, причем...
1: Все, что он подписал.
0: Да, все, что он написал, услышал вот на стереосистеме, когда каждый инструмент... Он же никогда не слышал. У него, ну, максимально... Сколько там людей не собери, все равно звучать будет...
1: Биткоин вообще ничего не слышал.
0: Так. Ну, я бы ему показал бы. Ну, ноты показал бы, там, не знаю, слайд-шоу тогда для Бетховена. Вот, но тем не менее, вот чтобы вот свои величественные композиции он услышал на мощном звуке и в конце вот салют, прям бах-бах-бах, чтобы вот прям...
1: И инфаркт.
0: И тогда Моцарт мне сказал, ну, Вован, ты, конечно... Ну, крутой Вован.
2: Владимир Белл.
0: А я бы сказал ему Вольган. А как его? Вольфганг, как сокращенно? Волька?
1: Плюс. Да.
0: Ибн Алеша, да.
3: Каймин, не позину. Багац буси.
4: Я возьму. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
3: Ko tad jaunu mācīsies?
4: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
7: Практичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
8: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
9: Tas ir kaut kāds burju triks?
8: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
9: Interesanti. Pastāsti vairāk.
8: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
9: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
8: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе, в понедельник, среду и пятницу, в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Утренние ободреватели. Работают на полную мощность.
11: Я экспонат, ты мой фанат. Миллиард на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
2: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Так, это не зать у сала была.
2: А что это было?
1: Значит, сегодня были замечены два черных дымовых столба. Вот в районе где-то зать у сала. Оказалось, что это в районе Касунука горят два мусорника.
2: Шашлындос.
1: Изначально оказалось, значит, черные два столба было, а потом уже в видео прислали два белых столба. Ребята,
2: выбрали Папу Римского?
1: Выбрали, значит, однозначно.
2: Сразу двоих причем.
1: Выбрали. Но, судя по видео, которое прислали, там зеленые, два зеленых горели. Два зеленых. Давайте немножечко.
3: Был час пик, бежали все куда-то. Вдруг застыл, задумался зеленый свет.
1: Все бегут, а он горит.
3: Зеленый свет.
1: Час прошел, но все горит зеленый.
3: Час

0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
1: Значит, изначально это был сэмплер, ну или пробник Леонтьева, потому что, ну, Леонтьева очень хотела сегодня сыграть, исчезли солнечные дни, но солнце вылезло.
2: Именно в этот момент.
1: В этот момент, но это не меняет. Песня восхитительная, диджей Ромео, который там, наверное, уже...

0: том, как наступили. Спасибо диджею Ромео, спасибо Валерии Леонтьева. У нас сегодня 27 августа, и с превеликим удовольствием разрешите огласить весь список тех праздников, которые сегодня имеют место быть.
1: Который мы сегодня будем отмечать.
0: День первого поцелуя, товарищи. Отметьте. День первого поцелуя, возможно, у кого-то будет.
1: Отметьте вторым.
0: Вы помните? Я помню, говорит, последний. Ты помнишь наш с тобою, Лида, прощальный поцелуй в засос? В моей душе такой же вакуум все эти 18 лет. День первого поцелуя. Сегодня, кстати, между прочим, день каменщика, товарищи. Вот это настоящие творцы. Завораживает, восхищает ваша работа, конечно, когда из кучи камней вы можете сложить все, что угодно. Хотите дом, хотите печь в нем, а хотите камин выложить, а хотите, я же не знаю, это, говорит, унизительно, конечно, но можем и всяческие запоры и вот это вдоль дорожки, там вот небольшие, как они называются, бордюры.
1: Настоящий профессионал своего дела.
0: Ну, кстати, сегодня, возможно, это связано с днем каменщика, потому что сегодня всемирный день игры камень, ножницы и бумага, товарищи. Давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я проиграл.
1: А я выиграл.
0: Дальше, да, всемирный день озер. Сегодня поздравляем всех тех, у кого рядом есть, да, кто приобрел когда-то, да, недвижимость рядышком, по крайней мере, ну, пускай так назовем, в шаговой доступности. Всегда это большой...
1: И купается раз в три года.
0: Большой... Нет, зачастую, вот если что касается озера, то, скорее всего, все-таки, если есть купальное, то, как бы, ну, если оно купальное, то, скорее всего, гораздо чаще. Вот с морем это по-другому. Международный день бокса. Поздравляем. Хоп, так. Хоп, двоечка. Сразу, опа, отлично открылся.
1: Хоп, и нет тебя.
0: Открылся. Молодец. Значит, естественно, и девчоночек, и мальчишечек, потому что, ну, очень много разновидностей сейчас появилось. Ну, вернее, по крайней мере, одна. Называется она бокс-бокс.
1: Это что такое?
0: В тренажерном зале. Обрати внимание, значит, предложение. Там есть тренер, девчонка какая-нибудь такая поджарая. Говорит, приходите к нам на бокс-бокс. Выключается полностью свет, включается ультрафиолетовое. У тебя все груши начинают светиться, и ты там, ну, это супер кардио, которое ты, ну, это бокс, но не такой бокс, когда ты друг друга...
1: А если я темноты боюсь?
0: Ну вот, если ты темноты боишься, то тогда иди на карусель, там потошни.
1: Ну,
0: вот, день мемов сегодня, поздравляем.
1: Ой,
0: эксперты в области сбора, коллекционирования, спасибо вам большое за то, что на каждое наше сообщение у вас есть мем, который вы нам пришлете.
1: Повар спросил у повара.
0: Да и не переполнится память ваша, друзья, вашего, вернее, смартфона. Также день сегодня пирожных макароны. Нравится?
1: О, нравится.
0: А я когда-то так объелся, что мама не горюй. Просто
1: больше не нравится.
0: До этого мне казалось, что это я могу есть их всю жизнь. Нет, не могу. Вот и все. И с тех пор, не знаю, года три, наверное, даже как бы, если вот, ну, обычно есть выбор, если макароны лежат, вот у тебя, ну, у тебя есть еще что-то другое. И я вот как-то беру второе уже. Все. Я говорю,
1: все, не берешь?
0: Пересытился. Да. Вот. Жалко, конечно. Вот. Но так
1: а
0: есть.
1: Ведь было так вкусно.
0: Сегодня Международный день вина Каберне Совиньон и Международный день лотереи. Да, дамы и господа, лотерея, дело такое. Так, ну и здесь уже, понимаешь, тут никак не угадаешь, как выпадет. С другой стороны, друзья, развлечения — это наше все. И я смотрю на время. Уже на данный момент 7 часов и 50, почти 5 минут. Это значит что? Что мы сейчас...
1: Открываем регистрацию.
0: Значит, мы сейчас рады дать любому желающему 50-евровую подарочную карту в кафешечку, где и завтраки, где и, естественно, выпечка, где и тортики и так далее. Вот на 50 евро у нас есть для вас счастье. И в этот самый момент мы говорим, хотите? Тогда принимайте участие. В 8 часов и 10 минут у нас будет с вами созвон. Играем в целоваку. Кто хочет целоваться сегодня? Не по-настоящему, конечно же. Вот, тот, напиши нам об этом. Просто скажи, я готова, 8 часов 10 минут буду онлайн, есть времечко, там 3 минуты займет.
1: И хочу
0: все.
1: Получить 50 евро от кафе «Битый».
0: Потому что я достойна, как никто другая.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: круче. В стильном костюме Габана и Дольче. На униформе и в белом халате. Бодрости утром хотите? Нате!
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность, в основном без осадков. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране до плюс 20 градусов. В Лепе и Венспилсе 20-21, в Даугавпилсе Резекне, как и в Риге, около плюс 20.
2: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
5: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
4: Минибанк?
5: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Американские СМИ пишут, что директор ЦРУ Рэдклифф, посетивший на этой неделе Москву через Ригу, предупредил Россию о недопустимости эскалации против НАТО. Прежде всего, против стран Балтии. Премьер Латвии Кулбергс на встрече с главой Совета ЕС Коштой потребовал увеличить финансирование стран на восточной границе Евросоюза. По данным на сегодняшнее утро, через 4 дня после бури без электричества остаются около 6800 латвийских домохозяйств.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич накануне отказался раскрыть подробности визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе и его пребывания в Риге перед этим и после этого. По словам президента, Латвия предоставила американской стороне необходимую логистическую поддержку, однако все комментарии должны исходить от США. Латвийские спецслужбы также не сообщили, встречался ли Рэдклифф с их руководством. После возвращения из России глава ЦРУ посетил Белый дом, где одновременно находились министр обороны США Пит Хексет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Встреча эта продолжалась около 3 часов, содержание ее по-прежнему неизвестно. Источники информагентства Bloomberg, близкие к Кремлю, утверждают, что Россия рассматривает возможность усилить ракетные удары по Киеву и инфраструктуре других украинских городов. По их словам, Москва считает мирные переговоры зашедшими в тупик и не намерена прекращать войну из-за санкций и украинских ударов по российским объектам. Некоторые российские чиновники допускают и применение тактического ядерного оружия. При этом Bloomberg подчеркивает, что признаков подготовки России к такому удару сейчас нет. Тем временем издания The Wall Street Journal и Politico, также со ссылкой на источники, пишут о том, что глава ЦРУ Рэдклифф предупредил Москву о недопустимости эскалации против стран НАТО, прежде всего Латвии, Литвы и Эстонии. Американская разведка допускает, что Россия в ближайшие годы может проверить готовность НАТО к ответным действиям с помощью масштабной кибератаки или ограниченной военной операции, в том числе против стран Балтии. Кремль при этом подтвердил встречу Рэдклиффа с руководством российских спецслужб, но не с Путиным. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на встрече с главой Совета ЕС Антонио Коштой потребовал увеличить финансирование стран на восточной границе Евросоюза. Кулберг заявил, что соседство с Россией замедляет рост латвийской экономики, повышает инфляцию и снижает объем инвестиций в приграничье. Премьер также настаивает на увеличении прямых выплат латвийским фермерам, продолжении поддержки Украины. По словам Кулбергса, Латвия не может одновременно за свой счет укреплять внешнюю границу ЕС и финансировать проект Rail Baltica. Премьер Латвии предложил пересмотреть стоимость железной дороги и добиться дополнительного финансирования из бюджета Евросоюза. В Германии и Словакии задержаны двое граждан Латвии и гражданин Украины, которых подозревают в подготовке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии. Один гражданин Латвии задержан в Гамбурге, еще двое подозреваемых в самой Словакии. У них изъяли смесь бензина и полистирола, который можно использовать как самодельный напалм, а также инструменты, телефоны, камеру и нарисованный от руки план объекта. Задержанных обвиняют в групповой подготовке преступления, создающего угрозу для общества. В Латвии в Екапилском крае планируют построить завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ. Эстонская компания Wolfram Europa намерена начать строительство уже в этом году, а производство во второй половине следующего года. На первом этапе предприятие сможет выпускать около 200 тысяч боевых зарядов и 100 тысяч противотанковых мин в год. Завод займет 40 гектаров и создаст около 200 рабочих мест. Точное место строительства не раскрывается. Первая очередь будет стоить около 15-16 миллионов евро, причем треть суммы предоставит государство. В долгосрочной перспективе компания заявляет об инвестициях до 200 миллионов евро. По данным на сегодняшнее утро, через 4 дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, 23 августа, без электричества все еще остаются около 6800 латвийских домохозяйств, то есть меньше 3% всех затронутых клиентов госкомпании Saddle & Stickles. Самая сложная ситуация сохраняется в трех краях – Айскроуклас, Баускас и Екапилс. Полностью восстановить электроснабжение планируется до пятницы. И последняя компания Apple проведет презентацию новых устройств 9 сентября. По данным СМИ, компания может показать свой первый складной смартфон. Ожидается, что устройство получит внешний экран размером около 5,5 дюймов и внутренний дисплей размером около 8 дюймов. Предполагаемая цена этой раскладушки может составить около 2000 долларов. И если так, это будет самый дорогой iPhone в истории. На презентации также могут показать новые модели iPhone Pro, часы Apple Watch и устройства для умного дома. Официально компания Apple перечень новинок, понятное дело, не раскрывала. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

и господа маншеры, Боденька, утреца 8.8. Мы сейчас будем как раз-таки творить добро на сей земле, дать возможность двум представителям, значит, нашей цивилизации стать счастливыми обладателями подарочной карты в шикарное кафе Битит. Друзья, по 50 евро подарочная карта в нашей игре, которая называется «Знатный целовак». А сейчас уже прямо будем и приступать, ушки.

0: Ребятушки, и по дороге на работу или куда вы там, мы предлагаем как раз-таки немножко покуражиться. И при этом напомним, вместе с нами и с вами в самом центре Юрмалы кафе Битите.
1: Кафе Битите – это вкусные завтраки, свежая выпечка, большой выбор тортиков и отличный кофе.
0: Ну, конечно же, есть и детский уголок, поэтому дорогие родители очень любят зайти туда и кофейка выпить, возможно, там что-нибудь перекусить, позавтракать. Вот, а детишки в этот самый момент прыгают, доска. Что-то радости познают.
1: И для праздника, и на каждый день кафе Битите в самом центре Юрмалы на улице Йомас, 63.
0: Ребята, если Юрмала, то это Битите. Подробнее, естественно, на кафе Битите вместе ЛВ. Ну что, да, давайте.
1: У нас есть двое.
0: У нас есть двое.
1: Они уже готовы.
0: Сейчас будем знакомиться и, естественно, как бы, ну, играться. Значит, сегодня жребий пал. Я напоминаю всем тем, кто, когда мы объявляем, говорит, набор, да, говорит, зарегистрируйтесь, пожалуйста. Ребятки, мы, в принципе, как только вы пишете, мы по факту мы где-то минут через две уже точно решили, кого мы выберем. Поэтому, если вы думаете 3 минуты, прежде чем да или нет, то... Скорее всего, ну, как бы уже там же уже все выбрано.
1: Все.
0: Давайте, вот как только клич идет сразу, хотите, пишите «хочу». И все. И добро пожаловать. Ну, кто сегодня? Да, у нас сегодня в качестве целоваки была выбрана девочка по имени Алиночка. Мы сейчас ей позвоним и узнаем, правда ли?
2: Алло.
0: Правда ли она Алиночка?
2: Доброе утро,
0: Алиночка. Алиночка, привет, дорогушенька. Ну что, ты уже, так сказать, во всем антураже, я так понимаю, да? О, там что-то.
2: Да, еду на работу.
0: Ты едешь на работу, а что там у тебя пищит? Милиция? На хвосте?
2: Это автобус.
0: Копы? Копы на
1: автобусе.
0: Ты в автобусе будешь целоваться?
2: Буду целоваться в автобусе.
1: На людях.
0: Значит, прекратите. Ну что за шейм такой? Я вас буду, Александр, бить палкой. Вы юный, вы еще не привыкли, что человека можно бить палкой. Человека можно бить палкой, если он начинает шеймить прямо. Значит, я могу сказать так. В автобусе... Да, наверное, целовался я в автобусе. Что там уж это самое. Я просто это было, возможно, давно и неправда. Вернее, давно и не помню. Вот это надо сейчас говорить. Все, давай, сейчас буду тебе рассказывать о том и всем остальным, кто сегодня у тебя попался в качестве соперника. Удивительное рядом. Сегодня с нами играет Леон Бейкер. Ты не поверишь. Не поверишь. Человек, который является экспертом в области выпечки.
1: Как совпало-то.
0: В смысле совпало? Я, честно говоря, думал, человек, который готовит, значит, он профессионал, да, этим зарабатывает деньги и, соответственно, стоит у Домны. Вот там, и там эти безумное количество всяческих наименований. И тут главный приз кафе Битете, который представляет выпечку и так далее.
1: А почему нет?
0: Я, честно говоря, думал, как бы, когда у тебя это все рядом, ты этими макаронцами, как я, объеться можешь вообще, это сам. Нет, смотри-ка. Ну, давай. Играем, конечно же. А чего? Встаю. Очень рада, пишет Леонид. Для того, чтобы людей накормить сладеньким. Молодец. Каждую недельку, значит, есть ритуал ехать на дачку, чтобы косить газон. В противном случае, что будет? Если не косить газон на даче, будет швах и штраф. Еще. Запускать нельзя.
1: Уже так?
0: Но, другой стороны, пока кто-то работает, кто-то там на газоне будет отдыхать, естественно. А также, да и люблю ругаться с коллегами. Ну, естественно, по-доброму. Но
1: ругаться.
0: Но это в определенный момент, когда ты становишься, значит, профессионалом, а потом ты становишься еще и... А потом начинается возраст. Естественно, ты начинаешь уже по поводу и без повода. Ладно. Значит так, Лео расставил свои засады. Твоя задача сейчас обходить все эти засады, целовать не в ту щеку, которую защитил Леонид. Как ты думаешь? Значит, подумай, какую щеку он сначала защитил, и бей в другую. Алинка, давай, поехали. Напоминаю, подумай, какую он первую защитил, и бей в другую. Алиночка, давай уже, котик, начинай, приступай.
2: Так, первая пусть будет левая.
0: Ок, так, все, пляк. Слышно было? Попало! Абсолютно верно. Он защитил правую. Давай подумай дальше и бей в другую. Давай.
2: Ну, пусть тоже левая будет.
0: Пусть тоже будет левая. Проба.
3: No, no, no, no,
1: А вот тут вот.
0: А здесь он уже защитился.
1: Давай. 1-1.
0: Как думаешь? Менял, не менял? Давай. Куда?
2: Право.
0: Право, хорошо принято. Правильно.
1: Есть.
0: Ну, есть контакт. Так, ну и... У тебя два, у него один. Поставишь ли ты точку в этом сражении или ты поставишь запятулю? Давай.
1: Давай, добивай.
0: Куда?
2: Запятую.
0: Ну, давай запятую.
2: Еще одно назвать.
0: Чего?
1: Че?
0: Что?
2: Что, мне еще одну щеку назвать?
0: Ну, у тебя два, у него один. Игра идет до трех. Как ты думаешь, что нужно сделать?
2: Все, поняла.
0: Ну, хорошо.
3: По-моему, там зубной подключается уже.
0: Зубной эти... Так я и не узнал, какая улица следующая. Да. А, Алиночка, девочка, ты обрубилась там уже? Прости. Ну, прости, пожалуйста, мы не квартиру выбираем. Давай играться уже.
2: Лево.
0: Ты в левую хочешь? Это твое заднее слово?
2: Да.
0: Последнее предупреждение.
2: Да.
0: Не хочешь поменять?
2: Да.
0: Не хочешь поменять?
2: Ну, пусть левая.
0: Все равно, ты стоишь на своем. Ты по гороскопу кто у нас? Козерог?
2: Я рак.
0: Я в этом я не разбираюсь. У меня жена козерог, я в этом чуть-чуть разбираюсь. А рак, я все-таки ты оставляешь левую, правильно? Или ты все-таки меняешь на другую?
2: Нет.
0: Ладно, все, принято. Я старался. Нет, к сожалению, порадовать тебя не могу, но желаю успешно добраться. Ты по времени успеваешь? Все у тебя по плану, да?
2: Успеваю.
0: Ну, спасибо тебе большое за твой звонкий голосок с самого раннего утра. Это была знатная целовака Алиночка, которая сегодня немножечко, так сказать, не смогла переиграть
1: Леона
0: Бейкера.

0: если захочешь.
1: Не яуто, ако интернет свардува тео, яуто, ако ту варидуат савом интернетом. Катру рейс, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Ту дод спеку стастем, кас дзимст те пат.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Утром вместо булки с маком предлагаем слово!

0: Алло.
1: Алиночка.
2: Тут такое дело.
0: Да, доброе утро.
1: Это Владимир Вэлл за радио СВХ+. У нас счет 2-2. Это ты меня выбила из колеи. У нас счет 2-2. Мы продолжаем целоваться. Счет 2-2. Мы тебя поздравляем. С возвращением тебя. Счет 2-2. И давай, финальная версия. Куда целуем?
0: Ой, что я там левую называла?
1: Да, ты называла левую, да. Ну смотри, какая ситуация. Он сначала поставил правую, потом три левые защиты. И вот теперь как думаешь, вот куда? Поставил он левую защиту или поставил он правую защиту? Бей в противоположную. Но. Так. Алина.
0: Давайте, не знаю, правая.
1: Точно правая?
0: Пусть будет
1: правая, да? Ладно, принято, все, дорогая, к сожалению, вот теперь все, 3-2. Спасибо большое тебе. Фу, Алёня там весь он... Сначала легкая победа, а потом, блин, вернули.
3: Плюс.
4: Ну окей, давай попробуем добавлять. Людей так много, взгляды ручьё.
1: Вот теперь ура, да?
4: Просто скучно в целом, ты не...
1: Следи за своим ватсапчиком, Лео. И за печкой, да, в которой все это... За духовым шкафом, который все готовится. В духовом шкафе у тебя булочки, пирожные и прочие. Возможно, даже рулька.

0: переплаты. Покупайте также онлайн. Gintaromebelas.lv.
1: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
0: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил, поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
5: Твое утро.
6: Утро.
5: Твое настроение.
7: Люди бодрые.
8: Вечериночка. Вечериночка.
9: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Катя, Катя пишет, слушайте, впервые, как бы, песню-то знаю уже давно, впервые поняла, что вечериночка – это вечер и ночка.
3: Да.
2: Прикинь вообще, вечер и ночка, вечериночка, слово. Слушайте, сегодня тот самый день, когда в свет вышло первое издание книги рекордов Гиннесса. Ребята, 198 страниц, тогда, ну, первый номер в 55-м году прошлого столетия. Ребята, ну, то есть там 70 с хвостом лет, получается, один. Значит, идея откуда пришла? Значит, сэр Хью Бивер, управляющий директор пивоваренной компании «Гиннесс». Оттуда вот и название «Гиннесса». Значит, в 51-м году охота была у них в Ирландии, и он, значит, начал стрелять и промахнулся по птичке-ржанке. Вот. И вступает в жаркий спор с друзьями о том, так, блин, вы бы сами не попали, она самая быстрая в Европе. А они такие говорят, с чего ты взял вообще?
3: Чего нет?
2: Вот.
3: У нас есть шотландский куропач.
2: Куропач! А вы, конечно,
3: шотландский. Он быстрее.
2: Короче, вот тогда ответа не нашлось. Кто быстрее? В 55-м году, ну откуда информация сравнительная, кто быстрее, самая птичка, самая быстрая,
3: думали.
2: Никто вообще, да. Ответа не нашлось ни в одном справочнике, и он тогда понял, что вот подобные спорные вопросы постоянно же возникают в тысячах, а он же британец, у них же вот любой вечер, ты вообще с измальства уже, тебе 5 лет, и ты идешь с бати в паб, короче. И они там, о, так, о. Внимание! Так, пожалуйста, сейчас пожар тут где-то пожар, сейчас пожарная бригада выезжает. Все, спасибо большое, не переживайте, сейчас все быстренько ликвидируем очаг возгорания. Итак, значит, ситуация такая, что он говорит, блин, там тысячи споров, потому что за кружкой пива всегда там какие-то вопросы возникают.
3: Недопонимание, скажем так.
2: Не то, что недопонимание, здесь именно споры. Спор – это очень важен момент, да? Вот я именно на этом, на слове «спор» хочу сделать акцент. Ну и вот, он решил создать авторитетную такую книгу «Арбитр», которая, ну, пивоваренная компания, которую он управляет, могла бы бесплатно раздавать владельцам заведений для разрешения всяческих вот таких алкоспоров, значит, посетителей. Значит, для сбора фактов и написания книги Бивер нанимает братьев-близнецов. Это просто, ну, это просто фан-факт, то, что они были близнецы. Одного звали Норрис, а другой Росс. Лондонские журналисты, владельцы агентства по фактологической проверке данных. Представляете себе? Агентство по фактологической проверке данных. Братья обладали феноменальной памятью и потратили несколько месяцев, рассылая письма экспертам по всему миру на разные вопросы, по разным темам были вопросы. И, соответственно, первоначально планировалось напечатать небольшую партию для промоушена Гиннесса. Однако, когда книгу показали книготорговцам, они говорили, вау, по-моему, это круто, золотая жила. Тираж 50 тысяч разлетелся очень быстро. К Рождеству 55-го, это уже, ну, спустя 4 года после того, как идея родилась, значит, именно книга рекордов Гиннесса стала абсолютным бестселлером номером 1 в Великобритании. А так как книга предназначалась для использования в пивных заведениях, первое издание, значит, переплели в специальный водонепроницаемый материал на основе винила, чтобы, значит, пролитое эль-пиво не портили стали, ну, страницы, прикиньте. Значит, в издании 55-го года содержались исключительно научные, энциклопедические и спортивные факты, а вот личные достижения лишь в 70-х добавились, ну, потому что много людей творят всяческую дичь. Лучше всех.
3: По-другому это не назвать.
2: Самая продаваемая, защищенная авторским правом книжный сериал, в принципе, по сути, в истории. 150 миллионов с хвостом уже продано, 40 с плюсом языки мира. Вот. Помимо продаж, справочник умудрился попасть еще в один неформальный рекорд. Книга рекордов Гиннесса официально признана самой часто краденной книгой из публичных библиотек США, друзья.

0: СВХ плюс.
1: Что там по спортивным достижениям? Алексей Новак, ребята.
0: Новости спорта.
2: Латвийская теннисистка Дарья Семенистая, которая находится на 109-й строчке мирового рейтинга, вышла в решающий круг квалификации открытого чемпионата США в Нью-Йорке, победив грузинку Александру Шубладзе со счетом 7-6, 6-4. Сегодня вечером Семенистая сыграет с австралийкой Сторм Хантер, которая занимает 169-е место в рейтинге. Победительница этого матча попадет в основной турнир. За выход в решающий круг US Open Семенистая получит 66 тысяч долларов призовых. Женская сборная Латвии по волейболу потеряла шансы выйти из группы чемпионата Европы после поражения от Словении со счетом 2-3. Латвийская команда выиграла первые две партии, но затем уступила в трех следующих. Сегодня сборная завершит чемпионат матчем с Венгрией. Мужская сборная Латвии по волейболу проиграла Дании в товарищеском матче в Риге со счетом 1-3. Датская команда выиграла первые три партии 25-17, 32-30, 25-22, после чего соперники провели дополнительную партию, и в ней Латвия победила 27-25. Лучшим в латвийской сборной стал капитан Кристапс Шмидтс, набравший 16 очков. Сегодня сборные встретятся снова, но матч пройдет без зрителей. Французский нападающий Килиан Мбаппе оформил хэт-трик и помог своему клубу Реал Мадрид разгромить Реал Сосьедад со счетом 4-1. Мбаппе отличился на 40-й, 60-й и 80-й минутах. Еще один гол мадридцев забил Винисиус Жуниор. Реал Мадрид одержал вторую победу подряд и поднялся на первое место в чемпионате Испании. В воскресенье команда примет новичка турнира Малагу. Лондонский футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур разгромил Чарльтон Атлетик со счетом 5-1 и вышел в третий круг Кубка английской лиги. Бразилец Савио, купленный у Манчестер Сити за 85 миллионов фунтов, вышел на замену и в своем первом матче за новую команду забил гол и сделал результативную передачу. Также у победителя отличились Майки Мур, Доминик Соланке и Кевин Дансо. В следующем круге Тоттенхэм сыграет на выезде с Ливерпулем. Британский велогонщик Мэтью Бреннан выиграл пятый этап многодневной гонки Вуэльта Испании протяженностью 173 километра. Для него это уже вторая победа на нынешнем турнире. Бельгиец Жорди Меус финишировал вторым, итальянец Винченцо Альбанезе занял третье место. После пяти этапов общий зачет возглавляет словенец Тадей Погачар, который опережает соотечественника Приможа Роглича на 3 минуты 21 секунду. Гонка завершится 13 сентября в Гранаде.
0: Новости спорта.

0: необычное мега-шоу «Люди бодрые». Состязание по бодрости в прямом эфире.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
2: Итак, ребятушки, овны, добро пожаловать. Сегодня контролируйте свою речь. Следите за языком и словами. Сегодня лишняя фраза может доставить немало неприятностей, оно вам точно не надо, ребята.
3: Телец. Проведи день ярко и с удовольствием, телец, чтобы потом не жалеть о потраченном времени.
2: Пожалуйста.
4: Близнецы.
2: А вот и близнецы. Сегодня можно немного побыть эгоистом и посвятить время, например, собственным удовольствием. Это рекомендация.
3: Рак. Выражайся сегодня яснее и убедись, что окружающие, рак, тебя правильно понимают.
2: Класс, иначе недопонимание.
4: Лев.
2: А вот и лев, лучшее время наступить и дождаться более подходящего момента для действа.
4: Дева.
3: Дева, отношения и партнерство сегодня будут складываться особенно удачно, а день обещает немало приятных моментов.
2: Так.
4: Весы.
2: Не ввязывайтесь сегодня в сомнительные авантюры. Они будут поступать как предложения. Не ввязывайся, весы, чтобы не стать инструментом в чужой игре.
4: Скорпион.
3: Трудный период отступает, поэтому воспользуйся передышкой и восстанови силы, Скорпион.
2: Отличненько.
4: Стрелец.
2: Сегодня стрелец рекомендовано избегать физических и эмоциональных перегрузок. Вот, побереги силы, потом пригодятся.
4: Козерог.
3: Полезные знакомства и связи сегодня могут сыграть особенно важную роль, Козерог.
2: Так, пожалуйста, пользуйся.
4: Водолей.
2: Водолейцы, дайте волю фантазии своей сегодня. Вот, необычная идея может оказаться весьма удачной, и следите за этим.
4: Рыбы.
3: Твоя наблюдательность, рыбы, сегодня особенно остра, поэтому постарайся запомнить все важное.
2: Ну, ладно.
1: Гороскоп краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
2: Ау!

0: 24.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизипс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: Люди бодрые. Владимир Белл.
5: Люди бодрые на этом.

0: Давненько эстрадорадо не пилили. В нашем эфире, дамы и господа, наступил момент, когда 50-евровая подарочная карта к 1 сентября от бренда и сети магазинов Baltic Data будет как никогда вовремя и кстати.
1: Конкурс.
2: Что в школьной сумке Baltic Data? Baltic Data. Подготовься к школе мощно.
0: Ну что? Напоминаем, дамы и господа, наш шпиль, что в школьной сумке совместно со специализированными магазинами компьютерной техники Baltic Data.
3: Сеть магазинов компьютерной техники Baltic Data в рамках компании Back to School обратно в школу предлагает специальные цены на компьютеры.
0: Так,
3: в том числе на мощной модели NITU, это бренд Baltic Data.
0: Мониторы также, ребята, представляют по правильной цене. Компьютерные кресла, а также мышки, клавиатуры, наушники, все, что связано с IT, так это вместе надо в Baltic Data найти.
3: В самом широком ассортименте.
0: Готовимся к школе на полную.
3: Да.
0: Вот, и посети один из 18 магазинов Baltic Data по всей стране. Или зайди на сайт Baltic Data LV. Это удобно. Все посмотрел, потом взял и купил. Вот, это в принципе и все. Для того, чтобы веселее покупать, всегда с подарочной картой веселее покупать.
3: На 50 евро.
0: Очередную подарочную карту сегодня отдаем в ваше распоряжение. Включаем свой креатив. И скажем, что сегодня у нас в школьной сумке беспроводная клавиатура, друзья. И вот сегодня задача будет. Это вещь полезная. Более того, меняй батарейки и все. Никаких проводов тебе.
3: Очень удобно.
0: Ну, что тут говорить, зарекомендовавший себя продукт, без этого как-то уже как-то даже странно. Ну, вот у нас, правда, с проводами. Вот проводная клавиатура лежит, но это лишь для того, чтобы была надежность 100%. Мало ли что, у нас все-таки стратегический объект, ребята. Да, а батарейки потом, хоп, и не найдешь. Или тут с запасами лежать. Ну, так или иначе, друзья, есть стратегические моменты. А так вообще, конечно, и дома, да и везде. И
3: на даче.
0: Везде беспроводная, нормально. Так вот, сегодня мы придумываем название. Значит, видели, надеюсь, уже видели. Всячески клавиатуры бывают разного дизайна, разного вида.
3: Абсолютно.
0: Но часть из них, такая большая, да, я даже где-то сказал, половина является клавиатурой. Которая прямо, ну, если даже в темноте ее оставишь, она будет полкомнаты освещать. Она светится прямо, понимаете? Вот. Внутри стоят диоды и, не знаю, что там, катоды, аноды.
3: Может
0: осветить весь город. И другие страшные слова. И реально она вся подсвеченная такая, как Лас-Вегас. И ты по этому Лас-Вегасу пальцами тык-тык-тык-тык-тык получаешь результат. Как назвать клавиатуру с внутренней подсветкой, друзья? Вот это и есть общее техническое задание
3: на сегодняшний день
0: для вас, как креативщиков и словообразователей. Добро пожаловать на нашу территорию креатива. А креатив, как всегда, подстегивает, конечно же, и тренировку интеллекта. Ребята, 25-45-25-25 – это тот самый телефон, на который вам WhatsApp, ну или смс-ом
3: можно
0: переслать, естественно, вашу версию. Возможно, не одну. Если у вас несколько версий, пожалуйста, в разных сообщениях. Вот здесь тот самый момент, когда по одному слову вполне себе нормально. Так мне легче копипастить и лучше, ну понимаете, отбирать, да?
3: Нам проще немного.
0: Не-не-не, просто давайте, каждая версия отдельное сообщение. Спасибо.

0: Бамбино.
1: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
2: Лето. На плюсе.
3: Доедаем лето вместе с Сережей Лазаревым. О, девчули. Чули.
4: Мы мечтали, что однажды

как он на концерте, прикинь, вот на I Will Survive не сорваться, начать это Напоминаем, уже вовсю работают креативщики, придумаем звучное, клевое название какое-нибудь для подсвеченной клавиатуры. Пальцедром, да, хорошо. И даже

0: Чеснока Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, в основном без осадков, ветер слабый переменных направлений, днем по стране от 18 до 20 градусов, Лепая Вентспилс 20-21, а в Даугавпилс Резекне, как и в Риге, до плюс 20, и во второй половине дня в столице возможен небольшой дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 112 ДТП. Травмы получили 17 человек. Никто не погиб. Американские СМИ пишут, что директор ЦРУ Рэдклифф, посетивший на днях Москву через Ригу, предупредил Россию о недопустимости эскалации против НАТО, прежде всего против стран Балтии. Через 4 дня после бури без электричества остаются около 6800 латвийских домохозяйств.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 112 ДТП. Травмы получили 17 человек. Обошлось без погибших. Полиция задержала трех водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще трех в состоянии наркотического опьянения. Во всех случаях начаты уголовные процессы. Также полиция оформила 433 административных протокола за различные нарушения ПДД. Из них 186 за превышение скорости и 8 за агрессивное вождение. Президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался раскрыть подробности визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе и его пребывание в Риге перед этим и после этого. По словам президента, Латвия предоставила американской стороне необходимую логистическую поддержку, однако все комментарии должны исходить от США. Латвийские спецслужбы также не сообщили, встречался ли глава ЦРУ Рэдклифф с их руководством. После возвращения из России Рэдклифф посетил Белый дом, где одновременно находились министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Встреча продолжалась около 3 часов, содержание ее неизвестно. Кремль при этом подтвердил встречу Рэдклиффа в Москве с руководством российских спецслужб, но не с Путиным. Источники информагентства Bloomberg, близкие к Кремлю, утверждают, что Россия рассматривает возможность усилить ракетные удары по Киеву и инфраструктуре других украинских городов. По их словам, Москва считает мирные переговоры зашедшими в тупик и не намерена прекращать войну из-за санкций и украинских ударов по российским объектам. Некоторые российские чиновники допускают и применение тактического ядерного оружия. При этом Bloomberg подчеркивает, что признаков подготовки России к такому удару сейчас нет. Между тем, издания The Wall Street Journal и Politico, также со ссылкой на свои источники, пишут о том, что глава ЦРУ Рэдклифф предупредил Москву о недопустимости эскалации против стран НАТО, прежде всего Латвии, Литвы и Эстонии. Американская разведка допускает, что Россия в ближайшие годы может проверить готовность НАТО к ответным действиям с помощью масштабной кибератаки либо ограниченной военной операции, в том числе против стран Балтии. Президент США Дональд Трамп при этом публично преуменьшил значение поездки директора ЦРУ в Москву, назвал этот визит полурутинным и отверг сообщение о том, что Рэдклифф ездил предупреждать Россию о недопустимости возможной атаки на страны НАТО. Трамп связал поездку с попытками США добиться прекращения войны в Украине. Начальник государственной погранохраны Латвии Гунтис Пуес призвал и после конца августа продлить операцию «Вилкайтис» по усиленной охране восточной границы. В эфире ТВ-3 сегодня утром Пуес заявил, что благодаря участию дополнительных военных и полицейских число нарушителей границ сократилось, а в Литве и Эстонии за это время не задерживали мигрантов, попавших туда через Латвию. Генерал Пуец считает, что давление со стороны Беларуси связано в том числе с приближением парламентских выборов в Латвии, поэтому число провокаций у границы может вырасти. Также Пуец сообщил, что попытки рыть новые туннели продолжаются. Буря повредила пограничный забор в 136 местах, но не облегчила незаконное пересечение границы, указал начальник погранохраны. По данным на сегодняшнее утро, через 4 дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества остаются около 6800 латвийских домохозяйств, то есть меньше 3% всех затронутых клиентов госкомпании Saddle & Stickles. Самая сложная ситуация сохраняется в трех краях – Айскрауклас, Баускас и Екпилс. Полностью восстановить электроснабжение планируется до завтра, до пятницы. Компания Apple проведет презентацию новых устройств 9 сентября. По данным СМИ, компания может показать свой первый складной смартфон. Ожидается, что устройство получит внешний экран размером около 5,5 дюймов и внутренний дисплей размером около 8 дюймов. Предполагаемая цена раскладушки составит около $2000. И если так, это будет самый дорогой iPhone в истории. На презентации также могут показать новые модели iPhone Pro, часы Apple Watch и устройства для умного дома. Официально Apple перечень новинок не раскрывала. И последнее. В испанском городе Буньоль прошел традиционный фестиваль томатина. Более 22 тысяч его участников за один час бросили друг в друга 150 тонн помидоров, доставленных сюда на 7 грузовиках. Примечательно, что среди участников фестиваля около 40% составили иностранные туристы. Чтобы снизить риск травм, помидоры перед броском требовалось раздавить. Томатина проводится с 1945 года. Фестиваль возник после стихийной драки во время местного праздника. Участники этой драки начали бросать друг друга в помидоры. Позднее это превратилось в ежегодную традицию и один из самых известных фестивалей Испании. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Умненькие, умницы и умники. Умницы и умники. Умники и умницы.
2: Умники и умницы.
1: Рад, горжусь. Сложное задание сегодня для креативщиков было. Вот дано, да. То есть еще, в принципе, в процессе. И три минутки еще даем вот с этого момента для того, чтобы закинуть еще пару дровишек в интеллектуальную топочку и себя потренировать. Немножечко напоминаю, те, кто попозже присоединился, мы сегодня придумаем всем миром какое-то хлесткое, четкое, звучное, клевое название для клавиатуры. Клавиатуры, не простой клавиатуры.
3: А с подсветкой.
1: Которая вся светится. Черт знает что. Весело.
3: И не просто так придумываем, за подарочную карту на 50 евро от Baltic Data.
1: От Baltic Data любого из 18 магазинов, между прочим. Так, ну что, из того, что понравилось на данный момент, светописец. Окей. Да, светлая схема. Клава с аурой. Это пока лучшее, да? Вернее, есть еще одна на тему клавы. Но клава с аурой неплохо. Млечный путь. Значит, кто написал? RGB клавиатура.
2: Очень хорошая версия. Очень.
1: Вообще она так называется. Но задание придумать, ребята. Ночник, как вариант, да? Что нам нравится на данный момент прям ярко? Диско-клава. Вот из клав, вот диско-клава, очень хорошо. Ночник геймера. Очень здорово.
2: Звучит круто.
1: Бригада Вечного Солнца придумала название Nautilus, но это больше название для модели. Какое-то светящееся, да, название модели, вот, поэтому вне конкурса, нам общая для клавиатуры гирляндница, очень хорошо, сложно выговариваем, гирляндница, ну, очень хорошо, гирляндница, радужный набор, отлично, светофорная и тоже офтопиком, просто понравилось словосочетание неоновый дьяк. Это для настоящих гиков, ребятушки. Так, ну что, слушаем песню про кота, после чего немножко коммерческой информации и уже посмотрим, что вы там докинули. Кстати, я еще смс не смотрел, потому что кто-то олдовый, кто-то старым дедовским способом, конечно же.
2: Да-да, там тоже проверим.
1: Проверим. А пока давайте про якота. Знаете песню про якота?
2: Конечно.
1: Про якота, конечно.
0: Люди бодрые.
1: Про якота сейчас не будет.
0: Плюс.
1: Про якота точно не будет.
2: Он попозже подойдет.
1: Это другое. Немножко, да. Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ+.

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба IKEA Family на бесплатный завтрак и не только. Уже 29 августа в 9:30 в Риге. Уже 29 августа в IKEA. Подробнее IKEA.lv.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: сердца миллионов. Джакалеп, 29 августа, концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я пах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Мега-шоу. Люди мудрые.
3: Им нравится, им нравится, когда красивые улыбаются.
4: Всех, всех, всех,

0: попугай.
1: Все, остановитесь, ребятушки. Все, остановитесь. Это раз, два, три, стоп. Горшочек не варил. Все, довольно, хватит, довольно. Итак, дорогие друзья, все, кто смогли запрыгнуть в последний вагон, уже запрыгнули. Остальные, так сказать, немножечко в сторонке. Вы сегодня можете стать не теми, кто участвует, да, в соревновании, а те, кто является арбитрами, дорогие друзья, потому что не ровен час, буквально через пару минут нам потребуется ваша помощь, взгляд со стороны, для того, чтобы выбрать одного...
2: Из трех лучших?
1: Одного из трех, да. Одного из трех.
2: Из трех лучших самого лучшего.
1: Значит, перед тем, как я прочту весь список, я сейчас зачту свеженьких, да, которые дослали или были на смс-ке, там две версии очень хорошие. Значит, внимание! Значит, как назвать клавиатуру, такую компьютерную клавиатуру, которая вся светится прямо? Ну, сейчас половина таких. В офис так себе, ну, дома вообще идеально. Хотя, смотря, чем занимается офис, конечно, понятно. Значит, на чем мы остановились? Ваше сияние. Было, нет?
2: Было еще.
1: Очень хорошо. Ваше сиятельство. Хорошая версия. Вот это хорошая. Эпилептичка. Очень лайк прямо. Ну, да.
2: Круто.
1: Ригонда. Просто зачту, понравилась идея. В финал, конечно, не залез, но Ригонда. If you know what I'm talking about. Еще раз прочитаю. Неонового диака. Почему? Непонятно. Ну, и есть несколько версий. Их три. Для любой клавиатуры. Вот версия. Как назвать клавиатуру компьютера? Распальцовка. Хорошо. Альфабетура. Тоже неплохо. И кнопотека тоже хорошо. Но в данном контексте, ну, и принимать участие так же, как и неоновый диак, не будет. Вот, ну, слушайте, я возьму на себя ответственность. Что мне понравилось? Как назвать клавиатуру, которая прям светится вся? Вот. Диско-клава. Очень понравилось. Просто и за вкусом. Это единица для голосования. Диско-клава. Ночник геймера.
2: Это двойка.
1: Это двоечка. Вот. И эпилептичка. Циферка 3. Друзья, для голосования. 25-45, 25-25. Это у нас в WhatsApp все.
2: Выбери лучшего.
1: Пересылай. Спасибо большое. Помоги выбрать лучшую. Станешь нашим чемпионом.

0: загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

конечном итоге среди вот этих названий для клавиатуры, которая с подсветкой, типа светописец, светлая схема, клава с аурой, млечные пути, ночника, гирляндницы, радужного набора, светофорный, ваше сиятельство, ригонды и даже неонового диака. Вы выбраны были три, такие как диско-клава, ночник геймера и эпилептичка. И в конечном итоге проголосовало общество за версию номер один, но это было с моей стороны предсказуемо. Диско-клава. Диско-клава сегодня становится

0: нам общество. И это означает, что именно авторка, а девочка Наталья прислала эту версию. Сегодня становится веселее на одну подарочную карту от шикарных магазинов всего, что связано с компьютерами и его периферийными устройствами. Ребята, Baltic Data.
1: Чего там только нет. Чего на 50 евро, кстати.
0: На 50 евро вам веселее будет. Наташенька, следите за WhatsApp. Вам вся информация от специального спецагента Малдера придет. Спасибо большое всем. Ну, потренировались сегодня очень хорошо.
1: Все молодцы.

0: Фальстарт, ребята, код доступа. Код доступа, играем, код доступа.
1: Код доступа.
0: Ну что, хотим отправить вас в кино. В кино, в кинишечку с открытой датой, билетики у нас. Да, насколько я понимаю, правильно? Значит,
2: Да, все верно.
0: Так, фильм называется «День рождения».
2: Причем вы будете смеяться, но это и триллер, и драма, и детектив.
0: И триллер, и драма. Значит, рассказываю. Представьте себе, где-то в Средиземном море греческий магнат устраивает на своем частном острове роскошный день рождения для своей доченьки. Но за блеском праздника скрываются личные интересы гостей. Естественно, это же миллиардер. И каждый стремится приблизиться к хозяину острова со своей целью. Прикиньте, да?
2: Интересно.
0: Такое гадюкино гнездо решил.
2: А знаешь, кто играет?
0: О, так давайте.
2: Уильям Дефо,
0: между прочим. Джо Коула и Эмма Суайерс. Пожалуйста. Хорошая, это самое.
2: Фильм крутейший, уже в пятницу выходит.
0: Вот это будет. Вы можете пойти попасть, кстати, на премьеру. Да. У нас есть два пригласительных с открытой датой. Это удобно. Удобная штука. Настоятельно рекомендуем. Играем в код доступа.
1: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Ну что, в этот день, в 1793 году, был основан город Торонто.
0: Ребята, ну, канадцы очень рады. Раньше назывался он Йорком. Вот, потом, говорит, давайте вернем индейское название. Ну, согласитесь.
2: Хотим Торонто.
0: 63-й Йорк таких городов. Это одно дело, а вот это самое. А вот Торонто, индейское название. Ладно, это круто. Внимание. Мы сейчас даем три озера, которые из них находятся в Канаде. Вот, и является, по сути, крупнейшим водоемом. Полностью расположенным в Канаде. То есть в Канаде это самое великое. Давай.
2: Итак, Среднее Зайцевое озеро.
0: Единица.
2: Большое Медвежье озеро.
0: О, двойка.
2: Малое Волчье озеро.
0: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: Мы уже говорили, День Каменщика отмечается в этот день.
0: Мы поздравляем специалистов, конечно же. Гип-гип, ура! Наши крепкие мужчины. Да.
2: Возможно, и женщины. Почему нет?
0: Знаете, крепкие женщины наши, да, каменщики. Какое закрытое международное братство, выросшее из гильдии средневековых строителей и каменотесов, в дословном переводе с французского означает «вольные каменщики», ребята. Да давайте.
2: Иллюминаты.
0: Иллюминаты – это единица.
2: Масоны.
0: Масоны – это двойка.
2: Тамплиеры.
0: Тамплиеры – это тройка.
3: Третья цифра.
2: 1877 год. В этот день родился Чарльз Роллс.
0: Это половинка от Роллс-Ройса, ребятушки. Капотка каждого автомобиля Роллс-Ройс украшает статуэтка, которая имеет название «Дух экстаза».
2: Все
0: так
2: верно.
0: Это называется. Образ какой древнегреческой богини и был использован дизайнером для этой статуэтки. Пожалуйста, на капоте стоит. Кто это?
2: Богиня победы Ника.
0: Единица.
2: Богиня любви Афродита.
0: Это двойка.
2: Богиня скорости Феррара.
0: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и День мемов отмечается сегодня.
0: Так, внимание! Мемологи всех стран, объединяйтесь! Ношение какого культового головного убора, согласно знаменитому интернет-мему, не означает, что вы женщина или балерина.
2: Значит, гренадерка.
0: Гренадерка – единица.
2: Тюбетейка.
0: Тюбетейка – это двойка.
2: Кандибобер.
0: Кандибобер – это тройка.
1: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Это будто бы банк, но я не коплю.
1: СВХ+.
4: Если отдыхать, значит...

0: Ilgstoša reklāma.
1: Дети – цветы жизни. И что такое детская близорукость и на что родителям стоит обратить внимание, сегодня мы беседуем с руководителем службы обслуживания клиентов «Филман» Еленой Праздничновой. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте. Близорукость, проще говоря, означает, что ребенок хорошо видит вблизи, но вдаль видит не совсем четко. Чаще всего это становится заметно, когда ребенок идет в школу и начинает жаловаться родителям, что не видит то, что написано на доске. Он может начать щуриться, просить пересадить его поближе и жаловаться на то, что глаза быстро устают. Еще один менее очевидный признак – это головные боли, на что родители не всегда обращают внимание и не связывают это с очками. Но это тоже один из признаков.
1: Ну, факт остается фактом, что ребенок не всегда скажет, что он стал видеть хуже. Можно ли это как-то понять, ориентируясь на его жалобы?
2: Да, тут как бы много нюансов, и с детками дошкольного возраста чуть более сложно, потому что дошкольного возраста дети не всегда понимают, что у них что-то со зрением не так. Они просто видят, как они видят, и для них это норма. Да? Поэтому родителям больше и проще обратить внимание и вступить в диалог с детьми, которые уже ходят в школу, которые могут объяснить, как они видят, что они чувствуют, да, и тогда понять, что уже нужны, допустим, очки или пересмотреть зрение. Да? Но важно правильно выстроить режим, и для ребенка очень важно не проводить все время вблизи, потому что если мы не ходим на улицу, не занимаемся активностями, ну не мы, а наши детки, то, конечно, очки – это только вопрос времени будет, да.
1: А есть ли сегодня решения, которые помогают контролировать детскую близорукость?
2: Да, конечно. Самая хорошая новость – то, что технологии не стоят на месте. И сегодня существует решение не только хорошо видеть детям, но и контролировать прогрессирование этой самой близорукости. Например, специальные линзы для очков Stellest, которые предназначены именно для контроля миопии. Исследования показывают, что у деток, которые используют такие линзы, прогрессирование может быть на 71% медленнее по сравнению с теми, которые носят обычные очки для коррекции. И сейчас появилась вторая серия Stellest линз, которая показала еще более высокую эффективность в исследованиях. Поэтому есть решение, но, конечно, как вы понимаете, универсального решения не будет для всех детей. Близорукость у каждого ребенка, она развивается и по-разному, и разный подход должен быть, потому что и разный возраст, да, и разные особенности. При выборе варианта коррекции учитываются и возраст, да, и изменение зрения, и скорость, прогрессирующая близорукость.
1: Ну, нужно наблюдать, естественно, да. А скажите, а вот что родители можем сами сделать в повседневной жизни? Есть ли какие-то простые такие привычки, которые помогают заботиться о зрении ребенка?
2: Да, конечно. Я думаю, что, наверное, большинство родителей знают, я уже упоминала, что очень важно, да, чтобы ребенок меньше времени проводил именно вблизи. Это наш враг, и враг для глаз детей, да, чтобы он больше двигался, занимался активностями, проводил время на улице. Родители также важно следить и за общим режимом, потому что не всегда понимают, что сон, да, питание и спорт – это тоже очень влияет на зрение детей. Если ребенок много времени проводит там за учебой или просто чем-то занимается
1: в гаджетах, назовем это так.
2: Ну, давайте так, да, хотела избежать
1: по-честному,
2: этого.
1: По-честному, давайте.
2: Да, хотела избежать этого.
1: Ну, никак не избежишь. Они проводят, да.
2: Да, да. То это, конечно, очень усугубляет ситуацию, да. Надо обязательно давать глазкам отдохнуть. Как мы можем это сделать в домашних условиях? Это напомнить ребенку, что ему надо сделать перерыв и посмотреть вдаль. Так наши глазки расслабляются. Ну и, конечно, важно помнить все, чем ребенок занимается вблизи, это 30-40 сантиметров. Нельзя позволять ребенку очень близко держать предметы, как это мы часто наблюдаем, к сожалению, да, телефоны или планшеты, компьютеры очень близко к глазам. Это тоже очень плохо.
1: 30-40 сантиметров?
2: Да.
1: Ага.
2: Да.
1: Так, ну что, огромное спасибо. Огромное спасибо руководитель службы обслуживания клиентов «Филман» Елена Праздничного. Огромное вам спасибо и до встречи.
2: Да, спасибо вам, да, всего доброго.
0: Та бия илгстоша реклама.
3: Я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня променял.
0: СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, ребятушки, правильные ответы на код доступа. Первым вопросом было, какой из этих озер находится в Канаде и является крупнейшим водоемом, полностью расположенным в Канаде. У них там есть несколько водоемов, которые еще и с Америкой делятся, понимаешь? Часть с одной стороны, часть с другой. А это полностью их большое медвежье озеро. Хорошо. Среднее Зайцевое озеро и Малое Волчье — это где-то под Самарой, возможно. Поехали дальше. Какой закрытый? Это международное братство, выросшее из гильдии средневековых строителей и каменотесов. В дословном переводе с французского означает «вольные каменщики», ребята.
3: Но это не иллюминаты.
2: Масоны.
3: Да, масоны.
2: Ну, что касается статуэтки на Роллс-Ройсе, на любом Роллс-Ройсе найдете ту самую богиню победы Нику, ребятушки. Вот, и она стоит. У многих, кстати, убирается.
3: Ты ее тронешь, и она такая, хоп, прячется.
2: Это, во-первых, да. Ну, и плюс, как бы, машину глушишь, убираешь. Ну, чикс убрал, на всякий случай, потому что воровство – дело такое. Ношение какого культового головного убора, согласно знаменитому интернет-мему, означает, что вы...
3: Точнее, не означает,
2: что вы либо женщина, либо балерина, ребятушки.
3: Но такие вещи знать надо.
2: Нет, ну, такие вещи знать надо. Конечно же, это, товарищи, у нас что? Вечный Ганди Бобер.
3: Поставим?
2: А, в принципе, да, я бы поставил, но куда-то она, говорит, делась. А,
3: потерялась.
2: Да, бывает. А, ну, давай. Ну.
4: И если я ношу Ганди Бобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина.
2: Все. Вот.
3: Кодос по сегодня. 2-2-1-3.
2: 2-2-1-3. Set the way. Hell we party.
0: СВХ Плюс. Нет.

0: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
2: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
3: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailan, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklē SB siltumtehnika mājas Лапу sbsiltumtechnika.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио СВК+.

0: Двигаемся дальше, но иногда с трудом. Внимание, внимание, Мариночка 5 минут назад прислала голосовушечку. Тема перекресток Круспилс и Гранита. Да, направление ТЭЦ-2, засада из-за того, что что-то там с одной машиночкой случилось. Видимо, что-то случилось. Из-за этого в сторону ТЭЦ-2 затруднение. Надеемся, что в ближайшее время переместят.
1: Осторожно.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность, в основном без осадков, ветер слабый переменных направлений, днем по стране от 17 до 20 градусов тепла, Лепая Вентспилс плюс 20-21, Даугавпилс, Резекне, Рига до плюс 20.
3: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
5: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
6: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
5: Минибанк?
6: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
7: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Радио СВХ.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Латвийский МИД получил сообщение минимум о 15 путешественниках из Латвии, с которыми близкие не могут связаться после масштабного наводнения в Непале. Там погибли или пропали без вести сотни людей. Президент Латвии Ринкевич отказался раскрывать подробности визита директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву на этой неделе после его пребывания в Риге. Американские СМИ пишут, что Рэдклифф предупредил Россию о недопустимости эскалации против НАТО, прежде всего против стран Балтии. Через 4 дня после бури без электричества в Латвии остаются около 6800 домохозяйств.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийский МИД получил сообщение как минимум о 15 путешественниках из Латвии, с которыми близкие не могут связаться после масштабного наводнения в Непале. Речь идет о двух туристических группах, которые не зарегистрировались в консульском реестре, поэтому точное число людей и маршруты их поездок пока неизвестны. Их местонахождение выясняет консульский департамент и почетный консул Латвии в Непале. Вчера вечером по латвийскому времени на границе Непала и Китая мощный оползень перекрыл реку Тришули и вызвал масштабное наводнение. Разрушены дома, дороги, мосты и энергетические объекты. Предполагается, что оползень мог быть вызван землетрясением. Продолжаются спасательные и поисковые работы. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли не менее 162 человек. Пропавшими без вести числятся еще более 800 человек. Последние данные — 823 человека, и среди них как минимум 579 туристов из разных стран. Президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался раскрывать подробности визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе и его пребывания в Риге перед этим и после этого. По словам президента Латвии, Латвия предоставила американской стороне необходимую логистическую поддержку, однако все комментарии должны исходить от США. Латвийские спецслужбы ситуацию тоже не комментируют. После возвращения из России глава ЦРУ посетил Белый дом, где одновременно находились министр обороны США Пит Хексет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Встреча продолжалась около 3 часов. Содержание этих переговоров тоже неизвестно. Кремль подтвердил встречу Рэдклиффа с руководством российских спецслужб, но не с Путиным. Источники информагентства Bloomberg, близкие к Кремлю, утверждают, что Россия рассматривает возможность усилить ракетные удары по Киеву и инфраструктуре других украинских городов. По их словам, Москва считает мирные переговоры зашедшими в тупик и не намерена прекращать войну из-за санкций и украинских ударов по российским объектам. Между тем, издания The Wall Street Journal и Politico, также со ссылкой на свои источники, пишут о том, что глава ЦРУ Рэдклифф предупредил Москву о недопустимости эскалации против стран НАТО, прежде всего Латвии, Литвы и Эстонии. Американская разведка допускает, что Россия в ближайшие годы может проверить готовность НАТО к ответным действиям с помощью масштабной кибератаки либо ограниченной военной операции, в том числе против стран Балтии. Президент США Дональд Трамп при этом публично преуменьшил значение поездки директора ЦРУ в Москву, назвал этот визит полурутинным и отверг сообщение о том, что Рэдклифф ездил предупреждать Россию о недопустимости возможной атаки на страны НАТО. Трамп связал поездку с попытками США добиться прекращения войны в Украине. Начальник государственной погранохраны Латвии Гунтис Пуес призвал и после конца августа продлить операцию «Вилка», это по усиленной охране восточной границы. В эфире ТВ-3 сегодня утром генерал заявил, что благодаря участию дополнительных военных и полицейских число нарушителей границы сократилось, а в Литве и Эстонии за это время не задерживали мигрантов, попавших туда через Латвию. Пуец считает, что давление со стороны Беларуси связано в том числе с приближением парламентских выборов в Латвии, поэтому число провокаций у границы может еще вырасти. Также Пуец сообщил, что попытки рыть новые туннели, подземные туннели, продолжаются. Буря повредила, по его словам, пограничный забор в 136 местах, но это не облегчило незаконное пересечение границы. По данным на сегодняшнее утро, через 4 дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества остаются около 6800 латвийских домохозяйств, то есть меньше 3% всех затронутых клиентов госкомпании Saddle & Stickles. Самая сложная ситуация сохраняется в трех краях – Екапилс, Айскроуклас и Баускас. Полностью восстановить электроснабжение планируется либо в течение сегодняшнего дня, либо ночью, то есть до пятницы. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Сейчас, слушайте, ну у нас там копытцами бьют ребятушки, которые с кодом доступа разобрались сегодня, как бы свои прогнозы дали на сегодняшнюю правильную комбинацию четырех цифр. Вот, а сейчас, нам, говорит, и невдомек. Фильм, который появится, ну, то есть...
2: Уже завтра. Называется «День рождения».
1: «День рождения», когда миллиардер собирает на день рождения своей дочери, как бы, ее друзей, здесь закавычено, вот, а там у каждого, кто пришел, он же миллиардер, свое дельце к миллиардеру.
2: Хочет свое урвать каждый.
1: Соответственно, что за жанр у нас получается?
2: Там и триллер, там и драма, и детектив,
1: и
2: там все вместе.
1: А кто у нас в главных ролях?
2: Уильям Дефо.
1: Любите Уильям Дефо? А если не знаете, кто, прогуглите.
2: Прогуглите, вы точно его знаете.
1: Картинку увидите, сразу поймете, кто такой Уильям Дефо. Конечно, ну и в принципе, я готов, сказал Буратино. У нас 45 человек.
2: Ой, много.
1: Да, правильные ответы, 45 правильных. Из них давайте будем считалку считать.
2: Пусть будет 16-й.
1: Так, начинаем.
2: Сверху.
1: Вот, теперь понятно, теперь сверху. Давай, поехали.
2: От СМС-а.
1: От СМС-ки? Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тут закончились 14, 15, 16, 17. Внимание.
2: 16-й.
1: Ой, 16-й?
2: 16-й. Да,
1: 16. Так, назад. Гоша. Внимание, Гоша. Гоша, телефон Гоши заканчивается на 48-19, ребятушки. Гошенька, дорогушенька, ну, с почином тебя.
2: Прямо сейчас на WhatsApp.
1: Прямо сейчас на WhatsApp. Прикинь, ты получишь в электронной форме два пригласительных билета с открытой датой на фильм «День рождения».
2: Да.
1: Подождешь, когда тучи над городом встанут, будет такая безнадега, и пойдешь в кинотеатр. Да не один, да плюс один, либо два раза... Сходишь один.

0: его костюмы, смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Может, на price от 225, самый дорогой 380. Так оно very, очень-очень affordable.
1: Ребята, ну поздравляю.
2: Легендарочка.
1: Итак, мадам и месье, сегодня Международный день мемов. Вы называете мемы, да? У вас мема, да? Мем.
2: И так можно.
1: Ну, я не знаю, как у меня русифицировано.
2: Вообще мем. Вообще мем.
1: Вот я вот про
2: но
1: это
2: люди
1: же
2: постарше называют мем.
1: Ну, я-то... А ты-то с какого перепуга вдруг мемом стал?
2: А я просто играю.
1: Ты играешь в большого?
2: Я притворяюсь.
1: Ты еще здесь закури сигару. Значит, так, смотрите, ребятушки, мемы вокруг нас. Что такое мем? Для того, чтобы стать мемом, тебе
2: нужно... Ничего делать иногда не нужно.
1: Иногда не нужно. То есть, кто-нибудь снял, например, видосик или тебя в какой-то глупой позе. Вот, значит, ты где-то опубликовал, и это разлетелось, и это как, к этому приделали какое-то веселое название, и разлетелось это по... Ну, назовем это так, по всей паутине, хотя не все. Не всей, потому что есть разница между мировая паутина, международные мемы и мемы...
2: И местные.
1: Местные, локальные, допустим, ну, которые связаны с локацией там, ну, территориального распространения языка, например, да, среди русскоязычного интернета.
2: Конечно,
1: может
2: да.
1: быть, мемы, а все остальные за этим, ну, совершенно, ну, как бы не следят, и никто не знает. Но есть международные мемы, между прочим, те, которые стали международными. Значит, что касается психологии, значит, из Американская психологическая ассоциация исследование проводила и доказала, что просмотр смешных интернет-мемов во время кризисов, всяких пандемий и так далее, снижает уровень тревожности, помогает справиться людям с психологическим выгоранием, то есть тема хорошая. Более того, значит, и в Гарварде, и в Беркли, значит, студенты факультетов социологии пишут дипломные работы по эволюции юмора, вот, семиотика визуальных образов, вирусной динамики интернет-сообщества и так далее.
2: В общем, по мемам.
1: По мемам, по большому счету, как это все происходит, как это эволюционирует и как это влияет на все остальное. То есть, короче...
2: Вот именно так сейчас школяры учатся.
1: Вот, да-да-да. Ну, среди наших друзей, знакомых и ваших наверняка есть, ну, мемологи. Мемологи, человек, у которого в смартфоне 1001 сохраненный мем, и он успевает, пока вы там перепиской занимаетесь в общем чате, он уже насылает. Он...
2: Там с Петросяном.
1: Как найти? Это все быстро. Это просто впечатляет нас сами, мемологи всех стран. Ну, расскажу об одном, ну, как бы, вот, смотря какой фабрик, это русскоязычный интернет, естественно. Значит, расскажу я про один мем международный.
2: Прям мировой.
1: Мировой, да. Это то, что было и, ну, в любом, везде, короче. Значит, схема такая. В определенный момент, было так. В каком-то чатике идет спор между двумя людьми. И, да. вдруг один, говорит, слушайте, ребят, вы оба не правы. Вот ссылка. Угу. И, значит, чувак...
2: Открывает ссылку.
1: Нажимает там, ну, там ссылочка в виде синенького такого. Тут...
2: Да. Тыкаешь.
1: Нажимаешь, а там сначала идет ожидание, пока подгружается, а потом фигакш, а там клип.

0: в Ютубе. Залитый в Ютуб когда-то. Каким-то человеком.
1: Много лет назад.
0: Каким-то человеком, возможно, продюсерской группой, значит, Эрика
1: Эсли. Просто чтоб лежало.
0: Чтоб лежало. Ну, было окей, хорошо. За много-много лет там, ну, просмотров там, ну, до миллиона было.
1: Ну, да.
0: Ну, хорошо, назовем это миллион. Короче, довольно быстро набрал 1,5 миллиарда. А это, ну, это, считай, в 1500 раз больше просмотров, да? То есть, ну, это, ну, как, короче...
1: И вы думаете, это все остановилось? Не, уже 2 миллиарда.
0: Ну, уже 2 миллиарда. То есть это работает только благодаря тому, что мем разросся.
1: Ты сейчас вот 3 просмотра еще сделал.
0: Нет, а я сейчас нет, у меня вырезка. Я сейчас не сделал.
1: Хитрый.
0: Сейчас еще сделал. Слушайте, дорогие мемологи, ну, поздравляем вас, у каждого свои, потому что мы сейчас говорим про звуковые мемы, потому что есть же еще и картиночки.
1: Конечно.
0: Все вот «Привет, медведы» и прочие, все... Там тысяча. Да, тот же Кэнди Бобер, который сегодня у нас в ходе доступа играл.
1: Да-да-да.
0: Значит, внимание.
1: И прочие исторические.
0: А сейчас, внимание, игруля! На СВК Плюс мемологи, ваш выход.

0: СВХ плюс.
1: Так, ставим от пустых свистунов внимание. Итак, сейчас вам нужно будет написать фамилию. Фамилию человека, который стал мемом. Он сейчас начнет говорить.
2: А вы все поймете.
1: На 25-45-25-25 сегодня WhatsApp. Кто быстрее, тот и молодец. Готовы? Все, погнали.
3: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасом. Сами. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков.
1: Я Никита Литвинков. Есть, ну есть, конечно. Итак, кто быстрее? Артем Копальчики сосиски. О. Сначала написал Литвинеев, а потом еще успел исправить на Литвинкова.
2: Молодец.
1: До того момента, как все остальные написали, как Марина Галкин. Никита Литвинков. Ну, конечно. Ой, я наврал.
2: Что?
1: Артема, пока он исправлял, Артема опередила Света, между прочим. Вот интересная тема. Он же как бы ловит пришедшее или отправленное. Время показывает отправление. И по нему, видишь, пока исправлялся, чик-чик.
2: Уже все.
1: Ну ничего, наши респекты.
4: Полным любви.
1: Я Никита Литвинков.

0: тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Человека, что
4: самая плохая игра актеров в мире.
5: Олег пишет, прислать вам руки-базуки.
4: Нет, нам
5: не
4: просто,
5: надо.
4: Нам достаточно. Руки-базуки.
3: Зима уходит, здесь вся война.
4: Говорит, я знал, что плохо кончится. Ну, да.

0: Точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 10:29.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Люди бодрые. Владимир Белл.
5: Владимир Белл и его друзья.
6: Ну, конечно, конечно, конечно, конечно.
4: На СВХ+.
6: Международный день мемов. И благодаря полякам, конечно же, бобер завирусился на всю планету. Вот именно это международные поляки. Да-да-да. Ну, и только, кстати, наши сделали песню. Причем такую хорошую, но тематичную. И школота подхватила сразу.
7: Сидим с бобром за столом.
6: Так круче.

0: это тоже, конечно же, очень мимо проехать точно не можем.
1: Он мне дал, дал с собой добра.
0: Ира пишет, обратите внимание, и присылает ссылочку на мемас, который, ну, картинку я сразу, моментально. Не так много мемасов, которые на 1 сентября на фоне какой-то классической убитой школы. Ну, вернее, нет, надо отдать должное. Ну, не убитая, конечно же, школа, но тем не менее.
2: Но праздник убили.
0: Ну-ка, нет, как всегда, значит, школа, 1 сентября, и там первоклассница с белыми бантами, все как надо. Вот, и мем, который получил название «Никакого праздника», именно поэтому, как мему, эта девочка просто прославилась. И там столько прямо...
2: боли.
0: Столько боли в глазах. Не видно было ни на одном вообще, ни на одном видео, которое я когда-либо смотрел ни до, ни после. Uh-huh. Не было, да. Так, а почему... А чё звук-то не идет? Я не тот канал включил. Сейчас, секундочку, ребят, сори. Такое тоже бывает.
3: Никакого праздника, меня сначала закрыли, потом Харри не дали, ничего не ел. Нас со всеми, которыми мы с китайки не выиграли туда, а вы все стоите, вот так глаза раскрыли, смотря.
0: Никакого праздника. Сначала закрыли, потом туда-сюда.
2: Через
0: вот так.
2: 4 дня.
0: Девочка просто. С ней, кстати, было интервью уже чуть-чуть попозже, когда она уже замемасилась, завирусилась. И там, ну, прошло там несколько лет уже, да? И кто-то ее, ну, как бы у нее было интервью, и она в этом интервью спросили про ее мечту. А она сказала, ну, не знаю, у меня, наверное, познакомиться с ребятами из Би-2. Попасть на концерт, вот, ну, с той стороны, как бы, это самое. И естественно, что Шура, что Лёва, они же очень, ну, следят за трендами, очень за мемами, за всеми. И они, прикинь, они такое, прикинь, получили. Они такие... Ну и давай!
2: Выдвигаемся!
0: И пригласили ее на один из своих концертов. И, соответственно, ну, там, ну, встретили как надо, как говорится. Поэтому это прям история такая вот хорошая. Не то, что руки-базуки, понятно? Потому что...
2: Это как, добрая история.
0: Когда ты искренний, нормальный и не за хайпом идешь, вот, тогда и получается хорошо. С днем мемов, ребятушки, с днем мемов!

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Продолжаем отмечать День мимасиков, дамы и господа. Это общая тема. Даже неважно, так рано или поздно вы сталкиваетесь с этим. Даже если вы не очень человек, который шарит по сетке всемирной паутине, вам все равно, ваша подруга вот,
3: да, обязательно пришлет.
2: Что-нибудь да и пришлет, естественно. Вот, неважно, сколько вам лет. Вот. Мемы касаются всех. Еще одна часть мемов — это, конечно же, когда человек сам непосредственно становится частью мемов. Один из ярчайших, конечно, представителей. Особенно, понимаешь, у тебя же большая ответственность, когда ты становишься медийной личностью, особенно если ты становишься, например, политиком и занимаешь какой-то ответственный пост. Причем ответственный пост в огромнейшем государстве, где живет 40 миллионов человек, например, да? Таким вот мэром Киева когда-то стал Кличко.
3: Да, сколько он мемов подарил нам.
2: Вот, моментально. Но он же изначально не очень оратор, он больше поорал, убил,
3: он
2: понимаете? Он бывший боксер, соответственно. Там с этим было связано очень большие проблемы с речитативом, которые вылетали. Вот одни из некоторых мемов, кличкоизмы, так называемые, хотя говорю. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. 2 часа ночи — это полночь.
3: Так.
2: Пожалуйста. Я не устал, я просто сильно вымотан.
3: Хорошо.
2: У меня два заместителя, 4 из которых уже месяц лежат в кабинете министров. Натурально. Это все задокументировано. Язык до Киева доведет, а ноги до ринга приведут. Такое. Сегодня будет только завтра.
3: Пожалуйста.
2: Давайте откроем окно, потому что воздух уходит. Мы должны сделать все, чтобы наша страна двигалась вперед. А если она будет двигаться назад, то мы вернемся, товарищи, в прошлое. Ура! Ура! Ура! Дальше по контексту, если...

0: поверху еще можно, конечно же, казахов положить, да? Шампунь же майсом бы. Вот.
1: Раньше из-за перхоти я не мог носить черный кожак, здоровался с братками. Потом один из моих братков посоветовал мне шампунь Жумайсенба. И теперь я могу спокойно здороваться с братками и радоваться жизни. Шампунь Жумайсенба. Скажи перхоти, Кузьми Курбит Булэ Сумба.
2: Какая прелесть.
0: Вот она. Все, ну, с днем мемов, дамы и господа, с днем мемов, каждому свой найти.
3: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
4: На СВХ плюс.
5: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
4: СВХ плюс.

0: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank.lv.
2: Выгодное предложение недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebeles.lv.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и достаточно. Ставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Иногда вопросов больше, чем ответов.
5: Но Балтик-дата поможет найти правильные.
4: С 24 по 28 августа.
5: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
4: Слушай подсказки ведущих.
5: Точно отвечай на вопрос.
4: Что в школьной сумке Балтик-дата?
5: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
4: Балтик-дата. Подготовься к школе мощно.

0: на СВХ+. Владимир Вэлл и его друзья.
1: Слушайте, сегодня день пирожных макароны. День пирожных макароны. Ну, макарунцы, да, макарун, макароны.
2: Макарон, макароны, да. Там можно запутаться.
1: Значит, французская макароны, значит, изысканная кондитерская, миндальная мука, сбитый белок, сахар, начинка между двумя половинками. Все, классика, стандартная. Ну, я, честно говоря, сколько вам было лет? Потому что мне было вот сейчас лет, когда я узнал, что вот если мы говорим про французский десерт с двумя половинками из миндальной муки, это макарон. А если мы говорим макарун, это американское печенье. Вот, там еще сверху кокосовая стружка.
2: Это совсем другое.
1: И выглядит вообще по-другому. Но я, честно говоря, думал, что это разные написания одного и того же. А оказалось, вообще нет. Вот, я, оказывается, макарун никогда и не пробовал. Потому что то, что на картинках показывают, я... Хотя мы однажды делали макароны, и у нас получился макарон. Это факт.
2: Но это же совсем другая история.
1: Да-да-да. Значит, и есть еще макароны. Это трубчатые макаронные изделия из Италии, товарищи.
2: Это самое.
1: Все, ну, кстати, все три слова имеют общий итальянский корень мачерони. Это мять, дробить. Я надеюсь, я правильно прочитал.
2: Мачерони.
1: Значит, хотя макарон считается символом Франции. Макарон это самое, это как пирожка, да? Изобретли его, опять же, в Италии, дорогие друзья. Вот, и тут доподлинно известно, 16 век, 1533 год, мы, значит, в Екатерине Медичи привезла своих итальянских поваров во Францию на свадьбу, когда она замуж за Генриха II решила выйти. Говорит, а мы о своих итальянцев привезу, пускай готовят. Именно там вот это кондитерское зелье впервые попробовали при французском дворе.
2: И прижилось.
1: И сделали это типа французским блюдом сразу, моментально. Такая тема. Значит, посмотрел технологию приготовления вообще, знаете, вот от супергуру. Я, кстати, я снимаю шляпу. Дофига довольно-таки, девчоночек в определенный момент овладели этим искусством.
2: Научились.
1: Так ты просто его не сделаешь, у тебя будут какашки получаться визуально, по крайней мере, если, не дай бог, шоколадное еще будешь делать. Ну, а потом уже...
2: Дети откажутся, это есть.
1: Со временем, используя технологии, ты добиваешься того самого результата, вот как на картинке. Понимаете? Да. Браво. Я узнал, что в технологии там, во-первых, высочайшая точность, но это я и так знаю, потому что сами пытались сделать. Вот. Но есть еще такая фишка, например, белки, самые гики поварского искусства по части кондитерской. Белки перед взбиванием часто состаривают в холодильнике 24-48 часов, чтобы они потеряли лишнюю влагу. Вот. А отсеянная миндальная мука должна быть абсолютно сухого и мельчайшего помола. Короче, там
2: сложно.
1: Ну да, потому что мы же там в Гемосе купили пачку, а я помню, она по текстуре, она там, она для веса, какая, жирненькая такая прям, потому что, это же миндальная, вкусно, естественно, а она должна быть высушена, там каждая граммулечка и каждое агрегатное состояние, оно имеет очень большое значение. Так вот, вот такие вот фишки я, не знал, но я думаю, что на курсах за деньги этому очень хорошо учат, очень хорошо. Вот, и внимание, еще одна тема, свежевыпеченные, только что, собранное. Уже сначала выпекают половинки, а потом между ними еще кремик там и там всякое.
2: Да,
1: вот
2: и
1: это
2: собирают.
1: Вот, Вот, только что это его не собирают в полях. В полях собирают круассаны. Сейчас идет...
2: Собирают составные
1: части,
2: обратите
1: внимание, вы можете сейчас в Google зайти, как во Франции собирают круассаны. Его сейчас. Сейчас пошел, сбор круассан. Так вот, значит, а макаронцы надо собрать. Макароны. Значит, им требуется 12-24 часа выдержки в холодильнике. Для чего? Для пропиточки, ребята. Это как салат, понимаешь?
2: Это как минимум 2 дня ждать,
1: как мясной, конечно. Вам нужно подождать, естественно, чтобы настоялось. А этот борщ на второй день. А вот щи, например. Да, вот это вот все. На второй день.
2: Самое вкусное.
1: В общем, ладно. Что-то мне захотелось, кстати.
2: Вот и пошли-ка мы.
1: Да, прощаться до завтра будем. Спасибо большое. Александр Буслаев.
2: Владимир Вэлл.
1: И шоу «Люди бодрые». А у нас группа «Квартал». Дядькины ретро-записи — это тот самый момент, когда дядька — это ты. Парамарибо, город утренний. Зари?
2: Город утренний. Забыл.
1: Росы?
2: Город утренний.

0: Сноха Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, в основном без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 18 до 21 градуса. Лепая Вентспилс плюс 20-21. В Даугавпилс и Резекне на Риге до плюс 20.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Латвийский МИД получил сообщение как минимум о 15 путешественниках из Латвии, с которыми близкие не могут связаться после масштабного наводнения в Непале. Там погибли или пропали без вести сотни людей. Американские СМИ пишут, что директор ЦРУ Рэдклифф, посетивший на днях Москву через Ригу, предупредил Россию о недопустимости эскалации против НАТО, прежде всего против стран Балтии. Начальник государственной погранохраны Латвии ПУИС призвал и после конца августа продлить операцию по усиленной охране восточной границы.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийский МИД получил сообщение как минимум о 15 путешественниках из Латвии, с которыми близкие не могут связаться после масштабного наводнения в Непале. Речь идет о двух туристических группах, которые не зарегистрировались в консульском реестре, поэтому точное число людей и маршруты их поездок пока неизвестны. Их местонахождение выясняет консульский департамент и почетный консул Латвии в Непале. Вчера вечером, по латвийскому времени, на границе Непала и Китая мощный оползень перекрыл местную реку и вызвал масштабное наводнение. Были разрушены дома, дороги, мосты и энергетические объекты. Спасательные и поисковые работы продолжаются. В результате стихийного бедствия, по последним данным, погибли не менее 160 человек. Пропавшими без вести числятся сотни людей, никак не меньше 800, причем почти 600 из них – это туристы из разных стран. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву для того, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО, в частности на Латвию, Литву и Эстонию. На фоне молчания официальных властей об этом со ссылкой на свои источники пишут американские СМИ, в частности издания The Wall Street Journal и Politico. Президент Латвии Эдгар Ринкевич накануне отказался раскрыть подробности визита Рэдклиффа в Москву на этой неделе и его пребывание в Риге перед этим и после этого. По словам Ринкевича, Латвия предоставила американской стороне необходимую логистическую поддержку, однако все комментарии должны исходить от США. С кем именно глава ЦРУ общался в Москве, неизвестно. Кремль подтвердил встречу Рэдклиффа с руководством российских спецслужб, но не с Путиным. После возвращения из России директор ЦРУ посетил Белый дом. Там прошла трехчасовая встреча с участием главы Пентагона Пита Хексета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна. Содержание этих переговоров, опять же, неизвестно. Источники информагентства Bloomberg, близкие к Кремлю, ранее сообщили, что Россия якобы рассматривает возможность усилить ракетные удары по Киеву и инфраструктуре других украинских городов. Москва якобы считает мирные переговоры зашедшими в тупик и не намерена прекращать войну из-за санкций и украинских ударов по российским объектам. Между тем, издания The Wall Street Journal и Politico, также со ссылкой на источники, неназванные источники, пишут о том, что глава ЦРУ Рэдклифф предупредил Москву о недопустимости эскалации против стран НАТО, прежде всего Латвии, Литвы и Эстонии. Американская разведка допускает, что Россия в ближайшие годы может проверить готовность НАТО к ответным действиям с помощью либо масштабной кибератаки, либо ограниченной военной операции, в том числе против стран Балтии. Президент США Дональд Трамп при этом публично преуменьшил значение поездки директора ЦРУ в Москву. Трамп назвал этот визит полурутинным и отверг сообщение о том, что Рэдклифф ездил предупреждать о чем-то Россию. Премьер Латвии Андрис Кулбрекс потребовал увеличить финансирование стран на восточной границе Евросоюза на встрече с председателем Совета ЕС Антонио Коштой. Кулбрекс заявил, что соседство с Россией замедляет рост латвийской экономики, повышает инфляцию и снижает объем инвестиций в приграничье. Премьер также настаивает на увеличении прямых выплат латвийским фермерам и продолжении поддержки Украины со стороны ЕС. Начальник государственной погранохраны Латвии Гунтис Пуец призвал и после конца августа, то есть в сентябре, и далее продлить операцию «Вилкатис» по усиленной охране восточной границы. В эфире ТВ-3 сегодня утром Пуец заявил, что благодаря участию дополнительных военных и полицейских число нарушителей границ сократилось, а в Литве и Эстонии за это время не задерживали мигрантов, попавших туда через Латвию. Пуец считает, что давление, миграционное давление со стороны Беларуси связано в том числе с приближением парламентских выборов в Латвии, поэтому число провокаций у границы может вырасти. Также глава, начальник погранохраны сообщил, что попытки рыть новые тоннели под землей у границы продолжаются. Что касается бури, она повредила пограничный забор в 136 местах, но, по словам Пуица, это не облегчило незаконное пересечение границ. По данным на сегодняшнее утро, через 4 дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества оставались около 6800 латвийских домохозяйств, то есть меньше 3% всех затронутых клиентов госкомпании Saddle & Stickles. Самая сложная ситуация, по сообщению предприятия, сохраняется в трех краях – Айскраукласс, Баускас и Екапилс. Полностью восстановить электроснабжение планируется до завтра, до пятницы. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 112 ДТП. Обошлось без погибших, но травмы в авариях получили 17 человек, в том числе 5 велосипедистов и 2 пешехода. Полиция задержала 6 нетрезвых водителей, в том числе 3 под наркотиками. Во всех случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили накануне 433 административных протокола, из которых 186 за превышение скорости и 8 за агрессивное вождение. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: настоящие и ошибаемся часто, и разными мы бываем, и настроение у нас по-всякому складывается. Но тем не менее, радостно, что в этот час, в эту минуту мы с вами на одной волне. Здравствуйте, радиостанция СВХ+. Меня зовут Полина Кузьмина. В ближайшие 4 часа мы здесь, 11 часов и 10 минут. Всем привет, сразу вот сходу получаю здесь зайчиков, сердечки, котиков, собачек, мурлычет солнышко в окошко, проснулся день и в путь пора, пусть будет радости немножко и много счастья и добра. Ну не прелесть разве, картинку прислали сразу? Полина, здравствуйте, самого доброго вам утра и дня, любимая СВХ+. Замечательный сегодня день, лето не отпускает. Так здорово, что вы есть у нас. Ребята, всем привет из Риги, пусть день будет наполнен радостью. Вы все лучшие, и вы все лучшие, наши дорогие слушатели.
1: СВХ+, Полина Кузьмина, твой драйв в разгар дня.
2: СВХ+.

В Латвии переменная облачность, в основном без осадков, ветер слабый, перемены в направлении днем по стране до плюс 20. В Лиепае, Вентспилсе 20-21, в Даугавпилсе, Резекне до плюс 20, в Риге тоже около плюс 20, но во второй половине дня возможен дождик, что-то синоптики нам вот эти обещают, прогнозы составили. Так, ну а кто-то сейчас нас, знаете, слушает в лесу, это я точно знаю, зовут этого человека Иво, Иво из леса, так он и подписался. Здравствуйте, Иво Лабден. Иво сейчас, вот раньше он присылал фотографии, как он собирает чернику. Сейчас, если я правильно определила ягоду, то вы собираете бруснику. И это прекрасно, что даже при таком важном занятии вы слушаете радиостанцию СВХ+. Тате также огромный привет. Шикарно выглядите. Спасибо за фотографию, которую вы прислали. И еще наш постоянный слушатель Сергей. Вот тут, как обычно, такой коллаж. И хочу тоже адресовать это всем нашим радиослушателям. Дело в том, что сегодня, 27 августа, разные праздники отмечают, но в том числе праздник, знаете, какой, пролетающих облаков. И, в общем, пусть каждый миг будет легким, как облачко, настроение солнечным и вдохновляющим. Смотри на облака, мечтай, вдохновляйся и помни, все лучше еще впереди. Так, что-то... А, есть облака, да, помечтаю, хорошо. Планы на день, улыбнуться новому дню, подышать свежим воздухом, сделать важные дела, найти время для себя, замечать красоту вокруг, провести время с близкими, поймать вдохновение, отпустить лишнее, можно отпустить уже лишние килограммы когда-нибудь, вот я не знаю, быть благодарным за все, ты можешь все, вот такой воодушевляющий коллаж у нас от Сергея, мечтайте, верьте, у вас все получится, и мотивирующие цитаты. Давайте еще вот парочку зачитаю. Не жди подходящего момента, создавай его сам. Легкость – это не отсутствие проблем, а умение не тащить лишнее. Вот здесь супер. Сегодня отличный день, чтобы быть счастливым. СВХ+.

0: хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
0: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ плюс.
3: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: two, three, go!
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Всем еще раз привет, кто к нам присоединился. Вот Инсу привет отдельный. Доченьке, конечно же, большой привет. Красотка у вас умница, пусть все будет хорошо. Любовь, жаль, что лето уже на донышке нам осталось совсем чуть-чуть. Август, милый, ты нам запомнишься, но пока еще просто будь. Спасибо, Любовь, за такую картинку. Август, да, побудет еще несколько деньков, но уже 27 число, и после августа логично наступит сентябрь и вместе с ним новый учебный год. И почти 20 тысяч латвийских детей в этом году впервые переступят порог школы. И, знаете, 1 сентября вместе с учебниками, тетрадками и, возможно, какими-то еще подарочками детки, первоклашки получат еще один необычный презент – паспорт прав и обязанностей ребенка. Звучит, может быть, слишком серьезно, но на самом деле это не какой-то юридический документ, это скорее инструкция с картинками и понятными примерами для детей. В этом паспорте, паспорт прав и обязанностей ребенка, детям объясняют, что они имеют право быть в безопасности,

0: безопасности, быть услышанными, иметь личное пространство, отдыхать, заботиться о здоровье и обращаться за помощью. И одновременно рассказывают об обязанностях. Например, почему важно учитывать не только свои желания, но и права других людей. Причем специалисты советуют родителям не устраивать дома экзамен по правам ребенка. Наоборот, достаточно 5-10 минут. Открыли страничку, посмотрели картинку, обсудили ситуацию и как бы вот психологи-специалисты рекомендуют. И спросили у ребенка, а с тобой такое когда-нибудь происходило? И что можно было бы сделать? Главная цель, чтобы ребенок понимал, если что-то кажется ему несправедливым, страшным или небезопасным, об этом можно и нужно рассказать взрослому. Ну и также тут напоминают, что если вдруг помощь прямо сейчас необходима детям и подросткам, в Латвии круглосуточно доступен бесплатный телефон доверия 116111 при угрозе жизни или здоровью 112. Да, скоро уже у нас наступает новый учебный год. Впрочем, еще несколько дней лета впереди, и давайте ими наслаждаться. Я держу.
1: Держать мою руку, да ладно, шучу. СВХ плюс. Я смотрю на

До конца этого лета календарного осталось не так много времени. Если вы сегодня, например, решите искупнуться, то хочу сказать, что температура воды в крупнейших реках, озерах и море составляет от 15 до 19 градусов. Морская вода у побережья Латвии прогрелась до 16-18. В крупнейших озерах и водохранилищах температура воды достигает 16-19 градусов. Ну вот сегодня утром в четверг, 27 августа, температура воды в Венте, Лелупе, Гау и Айвексте составляла от 15 до 17. В Даугаве она в основном колеблется у отметки 18 градусов. В некоторых небольших реках температура уже опустилась ниже 15. Уровень воды в реках в основном понижается, хотя местами еще продолжает повышаться. Ну и, как мы уже сообщали, до первой половины дня субботы в Латвии не будет сильных осадков. Затем временами ожидается дождь. Да, в субботу к вечеру там погода испортится. Но по прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а также самоуправлений, в начале сентября возможны обильные осадки, которые могут вызвать разрыв отдельных водоемов. Этот риск будет выше в Курземе и в западной части Видземе.

0: Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Skaršo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
6: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
7: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
8: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.

0: из леса в лесу слушают радиостанцию «Сухоплюс». И его раньше чернику собирал, там теперь бруснику, как он прислал. Я думаю, что и грибы тоже. Вообще, грибники Латвии в конце августа хвастаются полными корзинами, лукошками. А, кстати, некоторым в этом году действительно повезло. Вот я в Фейсбуке там в группе грибников состою просто, чтобы посмотреть. И появляются действительно фотографии, где грибы буквально не помещаются в корзины. Но, если верить микологам, в целом лес пока не особо удивляет этим грибным изобилием. Лисичек полно, а вот белых подберезовиков, подосиновиков как-то вот поменьше, чем ожидалось, при том, что погода вроде бы была идеальной для грибов. Тепло, дожди прошли, сильной жары не было, как бы казалось, самое время отправляться в лес. Но почему-то грибов не так и много. Микологи признаются, нынешний сезон удивляет даже специалистов. Обычно в конце августа можно встретить настоящий грибной микс. Вам тут хотите белые, хотите подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки. Но сейчас видов заметно меньше. Одна из возможных причин – это, конечно, вот недавний шторм, сильные дожди. Почва, как объясняют специалисты, могла оказаться просто слишком мокрой. Вот грибам не всегда нравится, когда там много воды. Но самое интересное – точного объяснения у специалистов пока нет. Так что ожидаем, может быть, будет вторая волна этих грибов. В сентябре тоже ведь можно на грибалку отправиться. Но еще один важный момент для грибников. Сейчас в эру современных технологий есть разные приложения, которые способны якобы определить, этот гриб съедобный или нет. И вот специалисты советуют и обращают внимание, что не стоит безоговорочно доверять приложениям, искусственному интеллекту. Если вот вы сфотографируете гриб и сомневаетесь, и вам вдруг пишет ИИ, что он съедобный, то, ну, как бы, наверное, не стоит, если есть сомнения, этот гриб срезать и направлять себе в лукошко. Для предварительного определения специалисты рекомендуют, знаете, какое приложение? ИНатуралист. Одним словом пишется. И вот сделать там надо хорошие фотографии грибочка с разных сторон, загрузить. Но если вот после всех проверок этого и натуралиста все же остается какие-то там, ну, хоть малейшее сомнение, гриб лучше оставить в лесу. 11:48. Вот. И, кстати, сразу Вадим прислал фотографию. Здесь у него, да, я вижу, Вадим, у вас много лисичек. Это что такое, белье? Беленькая сыроежки или что это? Я, кстати, волнушки, горькушки, шампиньоны лесные. Я, к сожалению, особо в грибах не понимаю. Но самое главное на фоне всех этих грибочков – очень милый котик Мур-мяу. Ну что, давайте продолжим слушать музыку, что-нибудь из золотого запаса радиостанции «СВХ+.»
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВХ.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, в основном без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 18 до 21 градуса. В Лепе и Венспилсе плюс 20-21, в Даугавпилсе, Резекне и Риге около плюс 20.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Латвийский МИД получил сообщение как минимум о 15 путешественниках из Латвии, с которыми близкие не могут связаться после масштабного наводнения в Непале. Там погибли или пропали без вести сотни людей. Наводнение затронуло как Непал, так и Тибет. Начальник государственной погранохраны Латвии Пуец призвал и после конца августа продлить операцию «Вилкатес» по усиленной охране восточной границы. Американские СМИ пишут, что директор ЦРУ Рэдклифф, посетивший на днях Москву через Ригу, предупредил Россию о недопустимости эскалации против НАТО, прежде всего против стран Балтии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийский МИД получил сообщение как минимум о 15 путешественниках из Латвии, с которыми близкие не могут связаться после масштабного наводнения в Непале и Тибете. Там речь идет о двух туристических группах в Непале, которые не зарегистрировались в консульском регистре, поэтому точное число людей и маршруты их поездок пока неизвестны. Их местонахождение выясняют консульский департамент и почетный консул Латвии в Непале. Вчера вечером по латвийскому времени на границе Непала и Китая мощный оползень перекрыл местную реку и вызвал масштабное наводнение. Разрушены дома, дороги, мосты и энергообъекты. Спасательные и поисковые работы продолжаются. В результате стихийного бедствия, по последним данным, погибли не менее 177 человек. Пропавшими без вести числятся сотни людей, никак не меньше 1500. Из них свыше 800 пропали в Непале и еще свыше 550 в Тибете. Известно также, что не менее 839 человек из числа пропавших без вести – это туристы из разных стран. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву для того, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО, в частности, на Латвию, Литву и Эстонию. На фоне молчания официальных властей об этом со ссылкой на свои источники пишут американские СМИ, в частности, издания The Wall Street Journal и Politico. Президент Латвии Эдгар Ринкевич накануне отказался раскрыть подробности визита Рэдклиффа в Москву на этой неделе и его пребывание в Риге перед визитом в Москву и после него. По словам президента, Латвия предоставила американской стороне необходимую логистическую поддержку, однако все комментарии должны исходить от США. Американцы, однако, тоже ничего не комментируют. Источники информагентства Bloomberg, близкие к Кремлю, ранее сообщили, что Россия якобы рассматривает возможность усилить ракетные удары по Киеву и инфраструктуре других украинских городов. Москва считает мирные переговоры зашедшими в тупик и не намерена прекращать войну из-за санкций и украинских ударов по российским объектам, указывают источники Bloomberg. Между тем, издания The Wall Street Journal и Politico, также со ссылкой на свои источники, пишут о том, что глава ЦРУ Рэдклифф предупредил Москву о недопустимости эскалации против стран НАТО, прежде всего Латвии, Литвы и Эстонии. Американская разведка допускает, что Россия в ближайшие годы может проверить готовность НАТО к ответным действиям с помощью масштабной кибератаки либо ограниченной военной операции, в том числе против стран Балтии. Президент США Дональд Трамп при этом публично преуменьшил значение поездки директора ЦРУ в Москву. Он назвал этот визит полурутинным. Трамп отверг сообщение о том, что Рэдклифф ездил предупреждать о чем-то Россию. Сегодня президент Латвии Ринкевич через своего представителя заявил, что уровень военной угрозы для Латвии и его оценка не изменились. Риск прямого вторжения России сейчас остается низким. При этом по-прежнему возможны диверсии, кибератаки и другие гибридные операции, с которыми Латвия и другие страны НАТО и Евросоюза сталкиваются регулярно, указали в президентской канцелярии. Для предотвращения таких действий меры принимают структуры МВД, национальные вооруженные силы и союзники по НАТО, отметили в президентской канцелярии. Начальник государственной погранохраны Латвии Гунтис Пуец призвал и после конца августа, то есть в сентябре и далее, продолжать операцию «Вилкатес» по усиленной охране восточной границы. В эфире ТВ-3 сегодня утром Пуец заявил, что благодаря участию дополнительных военных и полицейских число нарушителей сократилось, а в Литве, прежде всего, за это время не задерживали мигрантов, попавших туда через Латвию. Пуец считает, что миграционное давление со стороны Беларуси связано в том числе с приближением парламентских выборов в Латвии, и число провокаций у границы может вырасти. Также Пуец сообщил, что продолжаются попытки рыть новые подземные туннели у границы. Что касается недавней бури, она повредила пограничный забор в 136 местах, но, по словам начальника погранохраны, это не упростило незаконное пересечение границы. По данным на сегодняшнее утро, через 4 дня после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на воскресенье, без электричества оставались около 6800 латвийских домохозяйств, то есть меньше 3% всех затронутых клиентов госкомпании Saddle & Stickles. Самая сложная ситуация, по информации предприятия, сохраняется в трех краях – Айскроуклес, Баускас и Екапилс. Полностью восстановить электроснабжение планируется до завтра, до пятницы. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
1: СВХ плюс.

12:12. 27 августа на календаре. В рамках прошлого часа мы затронули тему грибов. Якобы микологи-специалисты уверяют, что в этом году не так много, как хотелось бы для августа боровиков, белых вот подосиновиков, так скажем, вот таких королевских грибов. Но много лисичек и другого. И вот среди слушателей радиостанции СВХ Плюс тоже много тех, кто любит грибалку, как ее называют. И здесь присылают нам, присылают фотографии. Ну вот Вадим уже прислал нам здесь лисички. Иво подтверждает, что много лисичек. Ну да, очень мало других. Тут вот сыроежки какие-то, да, боровиков и не видно. Впрочем, наша радиослушательница постоянная Наталья прислала фотографию. Написала, правда, что это они собирали еще в начале августа около Ренды. Здесь много в корзинке боровиков. Прямо такие вот они мясистые. Супер, класс. Но, может быть, еще будут грибы. Кстати, 27 августа, вот Сергей, наш постоянный слушатель, написал, что сегодня еще, знаете, такой день, который называется «Просто так». Вот просто так. Это такой праздник искренних поступков и радости без повода, без какого-то материального вознаграждения. Этот праздник зародился в конце 50-х годов. Его придумал американец Джозеф Дьюсинг, который однажды понял, что его жизнь слишком подчинена строгим правилам, ожиданиям и праздникам, которые, ну, как бы положено отмечать. И он решил выделить хотя бы один день в году, когда можно делать что угодно, не потому что ты обязан, а просто так. Идея оказалась настолько трогательной и близкой людям, что быстро вышла за пределы его семьи и стала международным днем. В общем, суть дня просто так в спонтанности и абсолютной искренности. Помните вот этот вот мультик «А за что? А просто так?» Вот сегодня можно просто так сделать что-нибудь хорошее, просто так сказать комплимент, просто так подарить шоколадку. Вот, Саша Буслаев, ты мне просто так что-нибудь подаришь? Подаришь сегодня? Не подают, он не отмечает день просто. Ну ладно, может мы просто так обнимемся, так скажем. Всем прекрасного настроения. СВХ Плюс.

0: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Металлолом сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом сталмец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом сталмец, давай.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite.
8: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
10: Люди ночами.
9: Билеты на freiletiket.com.
11: СВХ плюс.

часов и 23 минуты. Не так давно Вера Брежнева блистала на сцене концертного зала «Дзинтри». Очень приятно, что радиостанция СВХ+, и вот в частности Диана Сауле, смогла взять интервью у артистки. И здесь вот эксклюзивные буквально кадры. Только у нас special and only for our listeners в нашем инстаграме, в нашем фейсбуке. Здесь можно узнать, какая у Веры Брежневой любимая песня в своем исполнении, а также откуда такие восхитительные наряды, а также как выглядит идеальный вечер Веры Брежневой. Здесь же у нас в инстаграме, вот Вова, обожаю, Владимир говорит о песнях, о хитах лета, какие, на его взгляд, самые-самые крутые. Если вы с этим согласны, напишите что-то в комментариях, а может быть, вы вспомните свою определенную песню, которая, на ваш взгляд, в 2026 году взорвала хит-парады, в том числе и радио СВХ+, и, конечно, Димхаров здесь весь такой красивенький. Колесо удачи, ведь каждый день можно раскрутить вместе с Димом Харовым. Где-то в 16 часов и 40 минут мы предлагаем вам настроиться на счастливую частоту и выигрывать ценные призы, подарки. Вот времени еще у вас навалом, можно сказать, но поспешите. Впрочем, до конца сентября это приятная акция.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 12:28.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Я смотрю на мир, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
5: СВХ плюс.

0: Каждый из радиослушателей мужчин знает, что лично его даме нужно для того, чтобы настроение было хорошим. Ну, а вообще, сегодня настроение у многих может быть такое себе. Может, вы раздражены с самого раннего утра, вас все бесит, и даже привычные вещи, которые вызывают улыбку сегодня, ну, такое себе, в общем. И есть этому объяснение, я вам хочу сказать. Значит, вы зависимы от Луны, потому что сегодня 27 августа, можно уже об этом говорить. Мы приближаемся с вами к полнолунию. И полнолуние наступит завтра утром, 28 августа, в 7:18 по рижскому времени. Но уже сегодня вечером, если вы будете смотреть на Луну, можно на нее и повыть, конечно, но она будет громадная такая, очень-очень большая. Причем будет выглядеть практически полной, потому что сегодня вечером диск будет освещен примерно на 98%. И, конечно, когда полнолуние, многие люди замечают за собой, что дни вокруг этого полнолуния сложнее как-то расслабиться, кому-то сложнее, труднее уснуть, кто-то чувствует внутреннее напряжение, становится более эмоциональным или просто ощущает какой-то непривычный дискомфорт. Но важно также помнить, что каких-то научных доказательств того, что полнолуние напрямую вызывает изменения настроения или поведения у большинства людей, нет. Так что все на Луну списывать не нужно. Иногда причина куда более банальна: накопившаяся усталость, стресс, смена погоды или просто наше как бы невнимание к себе. Вот задайте себе вопрос: а отдохнул ли я качественно этим летом? Получилось ли вам действительно кайфануть, позагорать, покупаться, выехать, расслабиться? Вот если вы говорите «да», то я за вас очень рада. Значит, причина вашего плохого настроения может быть даже и Луна. А если нет, если вы все это лето работали, то тут уж и гадалки не ходи, как говорится. Нужно найти время для себя. Помните, вчера был такой праздник — День любви к себе. Вот мне кажется, что его нужно отмечать не только один день в году, но и вообще думать о себе, заботиться о себе. Кто как не мы сами. И наши радиослушатели тоже присылают красивые фотографии. Большое вам спасибо за поддержку. Вот Анатолий написал: «О, теперь я понимаю, почему меня все бесят. Точно полнолуние виновата». Сергей пишет: «Меня сегодня тоже все раздражают. Я даже нахамил своей жене». Ну, Сереж, ну вы уже попросите прощения, пожалуйста. И Марина тоже желает всем прекрасного дня и отличного настроения.
1: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 12 часов и 46 минут. Обратила внимание недавно на то, что вот полнолуние у нас 27-28 августа. И вот Марина пишет, что привет. Такое ощущение, что полнолуние наступило уже позавчера. По некоторым людям это можно сразу же увидеть. Да, есть кто зависим от Луны, но, тем не менее, причина вашей раздражительности и так далее может быть связана не с Луной, а с тем, что вы просто устали. На что наш слушатель Виктор написал: «Некогда нам в деревне отдыхать». Виктор, но вы все же найдите время для себя тоже обязательно. Понятно, что вы очень заняты, но тем не менее отдыхать необходимо абсолютно всем. На календаре 27 августа. Хочу пожелать еще и приятного аппетита тем, кто отправляется на обеденный перерыв. Самое время подкрепиться, и обычно мы вспоминаем гастрономические праздники и поводы в этот час. Ну, сегодня день любителей бананов для начала, так что если вам нравится банан, то можете его съесть, я вас с этим поздравляю. А также 27 августа, знаете, какой праздник? День сала. Это праздник, который звучит для всех, не только для украинцев, ну а для тех, кто любит сало, особо колоритно. И давайте посмотрим вообще на сало не только как на закуску какую-нибудь к борщу, а с точки зрения питания. А что же в нем есть в сале? Прежде всего, жиры, а значит, довольно много энергии. В сале есть жирные кислоты, в том числе мононенасыщенные. Кроме того, оно содержит витамин D, а также небольшое количество витаминов А и Е. Есть и холин. Холин, кто это? Who is холин? Это вещество, которое участвует в работе нервной системы. Так что сальца вот перед полнолунием очень даже хорошо зайдет. Но есть и важный нюанс. Сало, как мы понимаем, очень калорийное, а значительная часть его жиров насыщенная. Поэтому количество имеет значение в данном случае. Небольшой кусочек сала может вписаться в рацион здорового человека, особенно если рядом есть овощи, зелень или цельнозерновой хлеб. А вот есть его большими порциями каждый день уже не лучшая идея. Ну и вариантов сала, конечно же, немало. Есть соленое, копченое, вареное, запеченное, с паприкой, чесноком, различными специями. Даже есть сало в шоколаде, я слышала. Есть и мороженое со вкусом сала. В общем, самым простым вариантом с точки зрения состава обычно будет, ну, обычное свежее или соленое сало без многочисленных добавок. Ну, а вот с копченым, вот я обожаю копченое именно сало, с ним стоит быть осторожнее. При копчении могут образовываться нежелательные вещества, поэтому такой вариант лучше не делать основным. Еще один гастрономический секрет. Сало традиционно едят не только с хлебом, понятно, что с чесноком, с луком, с хреном, с горчицей, с овощами, кому как больше нравится. В общем, поздравляю всех с Днем Сала. Я думаю, что сегодня обязательно надо позволить себе маленький, даже побольше кусочек, особенно если он с черным хлебушком и борщ. Ой, как кушать захотелось. Приятного всем аппетита.
0: Музыкальное хранилище. Золотой

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, в основном без осадков, ветер слабый, температура воздуха до плюс 20, в Лепе и Вентспилсе 20-21, в Даугавпилсе и Резекне до 20, в Риге тоже около 20, во второй половине дня возможен небольшой дождь.
0: Радио СВХ.

0: Глава ЦРУ предупредил Москву не нападать на страны Балтии. Страны Балтии не смогут длительно тратить на оборону 5% от ВВП, считает экономист. Умерла икона кантри Долли Партон. Ей было 80. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву для того, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО, и в частности на Эстонию, Латвию и Литву, сообщают The Wall Street Journal и «Политика» со ссылкой на источники. С кем именно встречался Рэдклифф, издания не уточняют. Встреча была в первую очередь направлена на то, чтобы предостеречь Россию от любой эскалации против стран Балтии, сказал один из собеседников политика. Рэдклифф также потребовал от Москвы прекратить военную и экономическую поддержку Ирана. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил Москву с негласным визитом 25 августа. Министерство климата и энергетики направило на согласование проекта распоряжения о введении чрезвычайной ситуации в восточном приграничье Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства. Необходимость такого шага обосновывается угрозой эскалации военных действий России. В воздушное пространство Латвии все чаще залетают летательные аппараты, что потенциально угрожает безопасности и работе критической инфраструктуры, поэтому необходимо найти правовое регулирование, которое позволит обеспечить непрерывную работу служб и предприятий, указывает Министерство климата. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% внутреннего валового продукта, заявил главный экономист Луминор банка Петерис Страутинш. Без иностранной помощи страны Балтии с таким количеством населения не могут удерживать столь протяженную границу, отметил Страутинш. Уже сейчас такой регион, как Селия, малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В Латвии уже сейчас работает очень много предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения. Эстонская компания Wolfram Europe планирует создать в Латвии комплекс по производству боевых зарядов. Общий объем инвестиций до 200 миллионов евро, сообщили в Министерстве экономики. В Екапилском крае на территории площадью 40 гектаров планируется создать современный вертикально интегрированный производственный комплекс. Проект будет реализован в три этапа. После выхода предприятия на полную мощность планируется обеспечить полный цикл производства. От синтеза взрывчатки до выпуска готовой продукции. Основное внимание будет уделено боевым частям для беспилотных летательных аппаратов. Россия готовится к еще более разрушительным ударам по Украине, поскольку в Кремле считают, что процесс мирных переговоров зашел в тупик. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Россия рассматривает возможность нанесения ударов по Киеву баллистическими ракетами, в том числе по центру города и объектам инфраструктуры в других городах. Отмечается, что российский президент Владимир Путин не остановит войну под воздействием экономического давления санкций, а также ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим цепочкам. Джоли Партон, суперзвезда кантри, записавшая за всю свою жизнь 49 альбомов, умерла в возрасте 80 лет. За свою карьеру Партон получила 11 Грэмми и написала больше 3000 композиций, в числе которых, к примеру, хит «I Will Always Love You» в исполнении Уитни Хьюстон. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

Красная. Каждый из нас по-своему аутентичен, правильно? Каждый из нас по-своему уникален. Каждый из нас вот персона, ого-го, какая. 27 августа на календаре. Сегодня день сала. День сала, который мы тоже с удовольствием отмечаем. И тут вот Сергей целую вообще статью прислал. Ну, я выборочно, наверное, только так что-то отмечу. Вот тут разные мифы про сало. Например, миф один: от сала толстеют. Поправляются не от сала, а от его количества. Ну, конечно, если вы ведете обычный сидящий или около того образ жизни, вам положено 10-30 граммов сала в день. Если уже страдаете ожирением, и вам предписана низкокалорийная диета, не более 10 граммов в день. Самое полезное сало просто соленое, с чесноком или перчиком, хорошо. И копченое, но только домашним способом, с дымком. На мясокомбинатах сало, грудинку и прочие свиные прелести коптят в жидкости. Это не камильфо, пишет Сергей. Свойства продукта меняются не в лучшую сторону. Ну ладно, хорошо, еще раз поздравляю всех с днем сала, приятного аппетита, также привет нашему постоянному радиослушателю Виктору. Вот кто может позволить себе и побольше граммов сала, я-то 10, наверное, ограничусь, так как мне уже давно предписана низкокалорийная диета. А вот Виктор у нас красавчик, есть такой спортивный. Полина, привет, мы все слышим и внимательно слушаем. Ребят, приятно, работаем в поте лица, вы молодцы, я вас поддерживаю. Удачного вам и нам эфира. Бригада Вечного Солнца. Очень приятно, что вы с нами столько долгих лет. Радиостанция СВХ Плюс. Всем привет, всем еще раз отличного настроения. Ну и, кстати, в рамках этого часа ведь у нас состоится финальный розыгрыш билетов на концерт группы Би-2, где уже полный солд-аут. Билеты не приобрести вообще никак. Их можно только выиграть у нас в радиоэфире. Как это можно сделать? А нужно для начала оказаться в списке финалистов. Сегодня еще припасено одно местечко. И уже среди четырех счастливчиков я разыграю два пригласительных билета. Причем не просто в зал Дзинтри, а на террасу зала Дзинтри. И вы вот такие все нарядные и красивенькие будете наблюдать за происходящим на сцене. Об этом немножко позже, но готовыми уже необходимо быть. СВХ Плюс.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostaigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Акционерное общество Латвийс кредитнемой полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
7: Радио СВХ Плюс представляет.
8: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
7: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
8: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
9: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 13:18. Уже завтра, 28 августа, группа Би-2 привезет в Юрмалу квартирник оригинальную, более камерную версию своей программы. Проникновенные, почти интимные музыкальные моменты и мощная рок-н-ролльная энергия. А все это, переплетаясь, конечно, создаст уникальную динамику, особую связь между зрителями и исполнителями. Прямой контакт с залом гарантирован. Вообще, это важная часть выступления Би-2. И у публики, кто окажется в зале Дзинтри, будет возможность задать вопросы музыкантам и вообще стать частью происходящего на сцене. Группа споет, конечно же, хитовые все свои песни, которые мы знаем наизусть, а также представит несколько песен из нового альбома «Путешествие вокруг Солнца», который вышел не так давно. Тур, кстати, «Путешествие вокруг Солнца» в поддержку нового альбома запланирован на осень, а наши латвийские зрители в Юрмале первыми услышат песни, входящие в сет-лист тура. Удивительно, замечательное, уже завтра. Круто. Ну и на этой неделе у меня есть возможность разыграть два пригласительных билета на концерт группы Би-2, причем очень хорошие места, зал Дзинтри всем хорошо знакомы. Вот вы видели наверняка, где терраса, где столики, и там вот два местечка, просто VIP-местечки припасены. Пока что билеты у меня, но сегодня они уже найдут своего обладателя. Sold out. Все распродано, все из пардоц. Поэтому вот если вы хотите попытать удачу, я вам желаю успехов. И как проходит наш конкурс? Мы каждый день определяем финалиста. Вот у нас уже есть списочек тут с финалистами. Анастасия, Анна и Геннадий. И кто-то еще четвертый присоединится сегодня. И вот в рамках этого часа среди этих четверых, четверочки, и будут разыграны билеты. Итак, вам надо будет ответить на три вопроса. В первом надо будет выбрать из трех вариантов согласную букву, во втором гласную, и в третьем вопросе цифру. И правильную, на ваш взгляд, комбинацию отправить на номер 2545-2525. Я думаю, что все понятно. Итак, взяли в руки мобильные телефоны, приготовились. Все вопросы у нас связаны с творчеством группы Би-2. Внимание, вопрос номер один. Выберите согласную букву. В каком году была образована группа Би-2? Б. 1988. С. 2000. Д. 2004. Второй вопрос. Закончите правильно фрагмент текста песни «Дурочка». Выберите гласную букву. А ты танцуй, дурочка, танцуй. И улыбайся. Тебе ведь все это действительно идет. А. Не сомневайся. Е. Быстрее раздевайся. О. Со мной останься. И третий вопрос у нас уже по обычаю этой недели музыкальный. Прямо сейчас внимательно слушайте песню наоборот. Кажется, что это за песня группы Би-2 играется наоборот. Один – девушки. Два – полковнику никто не пишет. Три – последний герой. Итак, жду теперь, на ваш взгляд, верную комбинацию на номер 2545-2525. Она должна состоять из согласной, гласной буквы, можно латиницей, можно русскими, кириллицей, и цифры. Желаю вам удачи. Ну а прямо сейчас давайте послушаем одну из прекраснейших композиций в исполнении группы Би-2.

Έβλεψε. Только хиты. Твоя музыка.

часов и 30 минут. Все, заканчиваю прием ваших ответов. Успели и те, кто слушает нас по интернету с небольшой задержкой. Было время. Некоторые

Из наших слушателей подметили, что сегодня легкие вопросы, но я сегодня полегче действительно решила устроиться для того, чтобы у многих была возможность попытать удачу и, так скажем, попасть в список финалистов. Правильных ответов действительно очень много, но для начала давайте все же и скажем, какие были правильные, потому что есть и те, кто отвечал неправильно. Итак, в каком году была образована группа Би-2? Б в 1988, С 2000, Д 2004. Да, коллектив, вариант правильный Б. Коллектив был создан в 1988 году. В 91-м Шура, затем Лёва уехали в Израиль. А позже Шура перебрался в Австралию. Там уже в 98-м группа возобновила совместную работу. Ну, настоящий прорыв произошел после выхода песни «Полковнику никто не пишет». В 2000-м были и те, кто выбирал вариант D, 2004 год. Не, в 2004 году уже группа Би-2 была супер знаменита и популярна. Второй вопрос. Итак, первое, надо было выбрать Б. Дальше. Закончите правильно фрагмент текста песни «Дурочка». Выберите гласную букву А. Нет, не А. Вначале песня А. А ты танцуй, дурочка, танцуй и улыбайся. Тебе ведь все это действительно идет. А. Не сомневайся. Е. Быстрее раздевайся. О. Со мной останься. Ну, давайте послушаем правильный вариант.

здесь А надо было выбрать, и здесь практически все из вас указали верный ответ. Правда, были и варианты О, со мной останься. Ну, здесь тоже интересное продолжение вечера. И третий вопрос был музыкальным. Надо было угадать, что за песня звучит наоборот. Один девушке, два полковнику никто не пишет, три последние герои. Мне кажется, что эта композиция что туда, что обратно звучит практически идентично и угадывается. Поэтому здесь тоже почти все были правы.

0: BA2. Как я уже сказала, очень много ваших правильных ответов, поэтому мне необходимо время для того, чтобы все сосчитать, потом уже здесь в эфире прибегнуть к генератору случайных чисел, выбрать финалиста крайнего. И уже среди четверых вас, благодаря магическим шарикам фортуны, своей счастливой, а для кого-то несчастливой рукой, определить победителя. Все в рамках этого часа.
1: Твоим счетом потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
2: СВХ плюс.

13:37, иногда в пятницу вечером, а так живешь, как будто не будет завтра, отрываешься по полной программе, а на утро не очень-то хорошо, и вместо того, чтобы в выходные действительно отдыхать, ты, наоборот, еще хуже начинаешь себя чувствовать. Впрочем, до выходных еще время у нас есть, но сегодня четверг, 27 августа, прямо сейчас давайте мы выберем финалиста сегодняшнего дня, того человека, кто хочет пойти на концерт группы Би-2, и я этого человека отлично понимаю, тем более, что уже в продаже билетов нету. Вот такая эксклюзивная возможность выиграть билеты в эфире радиостанции СВХ+. Очень много было правильных, верных ответов. Вроде бы я все правильно сосчитала. 48 верных комбинаций пришло или пришли, как тут правильно. Правильно надо было написать БА-2. И огромное спасибо за активность, дорогие слушатели. Итак, запускаем генератор случайных чисел от 1 до 48, и он мне сгенерировал 16. 16, считаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Это у нас Мария. Мария, ваш номер телефона заканчивается на 234. Спортзон здесь вот написано. Мария, я вас поздравляю, вы попадаете в список финалистов. И уже совсем скоро будет главный генеральный розыгрыш билетов, поэтому далеко от приемников не отходите, а я прямо сейчас должна к нему подготовиться. Не могу с тобой проститься и не в силах отпускать. СВХ+.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Bušnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. gintaromebeles.lv.
4: Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
6: Лучшая музыка. Процентные хиты.
7: Я слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
6: Музыка для

0: вокруг на радио, которое рядом, рядом, рядом.
1: Ну что, прямо сейчас произойдет розыгрыш. Слушайте, я все тут трясусь, нервничаю, очень переживаю за всех наших финалистов. Вот Мария, которая только что присоединилась к списку счастливчиков, пишет: спасибо большое, хорошего дня. У меня теперь прекрасное настроение, желаю его и вам. Хотя я в жизни ничего никогда не выигрывала, но хоть в финал попала. А вдруг, Мария, я желаю вам удачи. Так же, как желаю удачи Анастасии Зефирке, которая 24 августа попала в финал в понедельник. В 25 числа, во вторник, Анна-Мария присоединилась в этот список. 26 числа Геннадий, а 27 сегодня Мария. Ну что, так, как мне нужно? Здесь у меня все заготовлено. Я даже встану, встану даже. Здесь у меня прекрасные шарики от 1 до 4. Вот они крутятся, вертятся здесь, прямо в этом вот кубке. И на концерт группы Би-2 в Дзинтере пойдет, я не подсматриваю, смотрю сюда, пойдет у нас тройка, пойдет участник под номером 3, это у нас получается у нас человек, который выиграл в среду, это получается Геннадий! Геннадий, я вас поздравляю, за вас радуюсь вообще очень-очень-очень, потому что действительно уникальная возможность отправиться, да еще на такие места. Так, я очень надеюсь дозвониться до Геннадия, хотела бы услышать его голос в эфире, радостный. Обошел девчонок Геннадий.
2: Алло.
1: Алло, Геннадий, это вы?
2: Да, я.
1: Ну, вы выиграли билеты, я вас поздравляю, аплодисменты.
2: Слушайте, спасибо большое, это круто.
1: Да, вот это моя круто, рука счастливая для вас, но девчонки, наверное, расстроились, но я думаю, что вы билеты никому не отдадите.
2: Они слишком... Нет, пойду сам обязательно, очень рад. Остальным удачи в следующий раз.
1: Хорошо. Геннадий, с кем вы пойдете на концерт?
2: С девушкой.
1: Да, ну супер. Ну, такой сюрприз. Вы говорили, что участвовали в конкурсе или нет? Еще?
2: Ни разу.
1: А, вы не говорили ей, что вы участвовали? Ну так вообще, представляете,
2: это сюрприз будет.
1: Завтра концерт уже, и у вас же непростые места, у вас места за столиком там на террасе. Вау, круто.
2: Это круто.
1: Среди very important person. Ну, Геннадий, я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Я очень рада, что вы рады. Я тут вся такая счастливая. Я тоже сижу в студии. Конечно, безусловно, расстраиваюсь за тех радиослушателей, которые не выиграли, потому что, ну, понятно, что многие хотели бы попасть, но вот так вот расположились звезды, и удачи. Я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Ждите
2: большое.
1: Билеты, пришлю вам на WhatsApp. Поздравляю вас.
2: Спасибо огромное.
1: Хорошего концерта. Ну и всем нашим радиослушателям давайте в качестве утешения песню группы Би-2 послушаем. У меня тоже не получается попасть на этот концерт. Вот, так что мы вместе с вами не попадем. Но очень порадуемся за тех, кто там будет, потому что я уверена, что все будет на наивысшем уровне, как обычно у нашей любимой группы Би-2.
0: СВХ+.

0: поздравляем еще раз победителя Геннадия, очень за него рады. Ну и также вот у нас удивительная радиослушатель Мария, которая была в числе финалистов, пишет: «Я очень рада за победителя и думаю, не надо расстраиваться из-за того, чего у тебя и не было. Действительно, вы очень добрая, замечательная девушка». И вот Сергей пишет: «Хоть я и не выиграл билеты на Би-2, все равно попробую туда попасть, потому что я полковник, которому давно никто не пишет, и у меня уже серебро на висках, но мне уже не нужно искать компромисс с судьбой, потому что я нашел свою единственную любовь Варвару. Я постоянно смотрю в ее глаза и точно знаю, что она моя любовь, и ради нее я готов встать до конца, как последний герой. И теперь мне не страшны скользкие улицы, жизненные бури и даже черное солнце над головой. Возможно, сегодня вечером в гости никто не придет, но каждая наша беседа на кухне – это тихая молитва о том, чтобы это спокойное время длилось как можно дольше, прогоняя прочь любую депрессию». Вот. Действительно, из названий композиции хитов Би-2 вы сложили такой удивительный текст. Очень-очень приятно. Спасибо огромное. 13:55. Ну, а мне, чтобы немножко тут, это тоже я тут успокоиться, наверное, нужно съесть что-нибудь вкусненькое, чем мы обычно успокаиваемся. Топ-7 продуктов расскажу в начале следующего часа, а пока обращу внимание на то, что сегодня у нас ведь день сала, и многие наши радиослушатели делятся рецептами, как они любят его употреблять. И вот наш постоянный Дмитрий пишет: «Кстати, мой отец, светлая ему память, украинец, и его любимый вариант – боровики, жареные на сале, с картошечкой и сметанкой. Ужас, какое жирное блюдо! Оно ужас, какое жирное, согласна с вами, Дмитрий. Ну, ужас, какое вкусное! Вы можете себе представить, боровики, жареные на сале, с картошечкой и со сметаной. Как вкусно!»
1: Я не успел еще повзрослеть.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от плюс 19 до 23. Венспилс и Лиепая солнечно до 21. В Резекне Даугавпилсе плюс 19-20, в Риге без осадков и до плюс 23 градусов.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
4: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Радио СВХ.

0: Военной угрозы для Латвии сейчас нет, успокаивает премьер. Страны Балтии не смогут длительно тратить на оборону 5% от ВВП, считает экономист. Поваленные деревья просят доставлять на площадку на бульваре Узварас в Риге. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что встретился с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, который приезжал в Москву. По его словам, они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. «Это был рабочий формат», — сказал Нарышкин. По информации двух американских изданий, глава ЦРУ приезжал, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО, в частности, на Эстонию, Латвию и Литву. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что директор ЦРУ приезжал в Москву по какой-то полурутинной причине. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился в настоящее время. Риск прямого военного вторжения в Латвию является низким. У жителей Латвии сейчас нет оснований для беспокойства, написал в Твиттере премьер-министр Андрис Кулбергс. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же самое, что непосредственная угроза. Эти две вещи нельзя смешивать, подчеркивает Кулбергс. Такое заявление премьер сделал после того, как на согласование с другими министерствами был направлен проект Министерства по климату и энергетике о введении чрезвычайной ситуации в восточном приграничье Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства. Необходимо найти правовое регулирование, которое позволит обеспечить непрерывную работу служб и предприятий в чрезвычайных ситуациях, указывает министерство. Латвия не сможет бесконечно удерживать расходы на оборону на уровне 5% от внутреннего валового продукта, заявил главный экономист Луминор Банка Петерис Страутинш. Без иностранной помощи страны Балтии с таким количеством населения не могут удерживать столь протяженную границу, отметил Страутинш. Уже сейчас такой регион, как Селия, малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий, заявил экономист. Власти Риги призывают жителей доставлять крупные деревья, поваленные ветром, по адресу бульвар Узварас, 16А. Контейнеры, установленные в межапарке на проспекте Сигулдас, 12, не предназначены для сбора крупногабаритной древесины, поэтому жители призывают доставлять крупные бревна и другие объемные древесные отходы только по адресу бульвар Узварас, 16А, где для этой цели оборудован специальная площадка. Пункт приема в будние дни работает с 6 утра до 8 вечера, а выходные с 8 утра до 8 вечера. Долли Партон, суперзвезда кантри, записавшая за свою жизнь 49 альбомов, умерла в возрасте 80 лет. За свою карьеру Партон получила 11 Грэмми и написала больше 3000 композиций, в числе которых, к примеру, такие хиты, как «I Will Always Love You» в исполнении Уитни Хьюстон. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: СВХ плюс.

0: 2, 3, go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Ох, и затронули мы тему сальца, учитывая, что сегодня день сала, и наши радиослушатели любят сало. И вот мне очень понравилось сообщение голосовое от Ирины. Я надеюсь, его будет слышно.
2: Добрый день, Полина.
1: Здравствуйте.
2: И радио СВХ.
1: Да.
2: По поводу приготовления грибов с картошкой, с салом и сметаны. Плевать, что жирно, зато это большинство на вкус. А делаю только так. И дети, если вдруг разбывается, чего-то не хватает, я еще добавляю вяленого лука. Если чего-то не хватает, они мне всегда говорят: мама или бабушка, смотря кто из детей, или внуки, или дети, говорят: у тебя что, диета наступила, что это грибы пожарила без сала и без чего-то еще. Так что ешьте вкусно, мы живем один раз.
1: Ну, надеюсь, было слышно, может быть, не очень слышно, но посыл был такой, что Ирина всегда готовит грибы, жарит именно на сале и с картошечкой, и если вдруг сало пропадает, то ее дети, ее внуки начинают удивляться, что на диету, мол, села, живем один раз, нужно вкусно кушать и питаться. Спасибо вам, Ирина, отличного настроения, что-то еще больше подогрели, разыграли аппетит, я уже не знаю, как досидеть до завершения эфира, потому что мы сегодня и просто вспоминали сало с чесночком и на хлебушке. И вспоминали уже и в пирожках, конечно же. И вспоминали, как в борщ его добавить. И теперь вот уже и пошла картошечка жареная с боровиками. Но это что-то вообще невозможное. Так что сегодня надо обязательно приготовить что-нибудь и туда добавить сальца. Всем приятного аппетита, кто сейчас отправляется на обед или уже какие-то у вас планы на ужин. Вот, собственно, мы определили план на ужин. Ну, если, конечно, вы не вегетарианцы, мы уважаем всех наших радиослушателей. Есть те люди, которые не потребляют, в принципе, ни сало, ни мясные другие изделия и так далее. Это ваш выбор, естественно. Приятного аппетита вам вот в том, что вы едите. Я, кстати, один раз попробовала где-то, ну, продержалась около полугода, да. Ну, была не веганом, а вегетарианкой. Ну, яйца я просто ела, да. По-моему, веганы не едят. Ну, здесь я тоже не сильна. И вернулась все-таки к мясоедству. Вот, кто-то это не одобряет, кто-то, наоборот, без мяса не может жить. Тут все мы люди разные, так скажем. Вот, поэтому глубоко, опять-таки, в какую-то полемику этого не буду углубляться. Всем просто пожелаю отличного дня. И главное, чтобы еда вам приносила удовольствие.
0: СВХ Плюс.

14:20. Ну а прямо сейчас о погоде. Свежий прогноз на пятницу, 28 августа. Предстоящей ночью без осадков. Ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от +9 до +13. То есть ночь будет достаточно прохладной уже. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ветер слабый. И температура воздуха +19, +23. Это в целом по стране. Венспилс свирепо и солнечно, до 21 градуса. В Резекне, Даугавпилсе +19, +20. В Риге без осадков и до +23. И, как мы и говорили, если вдруг вы хотите пойти искупнуться, то пока вот в данный момент температура воды в крупнейших реках, озерах и море составляет от 15 до 19, то есть уже такая освежающая. Морская вода у побережья Латвии где-то 16-18, в крупнейших озерах и водохранилищах 16-19. Так, утром сегодня вода в Венте, Лелупе, Гау и Авексте 15-17, в Даугаве +18, но в некоторых небольших реках температура уже опустилась ниже +15, и, наверное, не очень комфортно плавать. И уровень воды в реках в основном понижается, хотя местами еще продолжает повышаться. Завтра в целом погода хорошая, летняя, без осадков. А вот уже в субботу страну пересечет какой-то там циклон. Не особо сильные осадки, но тем не менее во второй половине дня субботы начнется дождь, который будет идти, вероятно, и все воскресенье. В начале сентября возможны обильные уже осадки, которые могут вызвать разлив отдельных водоемов. Этот риск будет выше в Курземе и западной части Видземе. Я тебя не отдам.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 14:25.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: We'll be right back.

пишет: «Скажу про сало я. Много лет тоже не ел. Спортзал, мол, жир не надо. Казалось, зря. Послушал доктора Шишонина. Всем советую на любую тему. Так вот, год назад чуть больше услышал, что жиры очень нужны и жизненно полезны. Мое любимое блюдо теперь по утрам и часто это жареное сало. 4 яйца вбиваю, через время перевернул. Что может быть вкуснее?» Это ладно, вернемся к доктору Шишонину, так сказать. Что вы едите на завтрак? Знаки вопроса. У него часто спрашивают. И что он сказал? Жареное сало. Шпек с яйцами. У меня глаза, пишет Виктор, с орбит вылезли. Я не мог поверить. Что, тоже блюдо? И советует доктор. Оказывается, очень полезно и нужны жиры. Да, у него много видео полезных на лечение любых органов. Гимнастика против давления делаю тоже по утрам постоянно и уже долго-давно. Глаза, зрение, уши, спина, все есть у доктора Шишонина. Что можно вылечить дома упражнениями. Главное — сила воли и не лениться. Вот это действительно главное. Так, ну я посмотрю, потому что мне нужно глаза чуть подправить, другие там всякие разные вещи чего-то уже барахлят. Давление — это тоже известно. Вот. Ну, а насчет вашего блюда на завтрак, я думаю, что это любимое блюдо у многих. Это же действительно мега вкусно. Насчет еды. Вот обещала вам рассказать, что можно съесть при стрессе и тревоге, потому что часто, когда нервы на пределе, бывает, что мы тянемся к чему? К сладкому. Что-то хочется сладенького скушать, да? Или кофе там выпить, не знаю. У каждого свое. Но специалисты уверяют, что поддержать организм можно гораздо полезнее, и назвали 7 вариантов, которые содержат вещества, важные для работы нервной системы, сна и общего самочувствия. Первый – это киви. В нем много витамина С, калия, клетчатки, а также антиоксиданты. Есть данные, что киви может поддерживать настроение и качество сна. Так что едим киви. На второй строчке апельсин. Еще один источник витамина С. Кроме того, в нем есть магний, витамины группы В и клетчатка. Вещества, которые участвуют в работе нервной системы. Третий – это черника. Ее главное преимущество – антоцианы, мощные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки и поддерживать здоровье мозга. Далее – банан. В нем есть витамины группы В, природные углеводы и клетчатка. Такой перекус помогает поддерживать энергию и избегать резких скачков сахара, которые могут отражаться на самочувствии и раздражительности. Здесь же и клубника, витамин С, антоцианы, другие антиоксиданты. Гранат на 6-м месте, который богат полифенолами и витамином С. Эти вещества связаны с защитой клеток от окислительного стресса, а потенциальное влияние на работу мозга и настроение еще изучается. И, наконец, в суперфудах здесь авокадо. Вот. Да, с ботанической зрения, представляете, с точки зрения, это фрукт. Вот я никогда не знала, это фрукт авокадо, оказывается. Он содержит магний, клетчатку, полезные мононасыщенные жиры. Ну, а магний, как мы знаем, играет важную роль в работе.

и нервная система. Так что берегите себя, питайтесь правильно. Иногда, может быть, чуть неправильно для того, чтобы поднять настроение. А самое главное, будьте здоровы.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летние.

0: Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: 14:36. Кстати, сегодня не только день сала, есть и другие прекрасные поводы. Например, сегодня, 27 августа, Международный день бокса. Сам праздник появился относительно недавно. Впервые его начали отмечать в 2017 году. Почему именно в этот день? Потому что в эти даты, в 1974 в Гаване проходил первый чемпионат мира по боксу. Тогда за 11 комплектов медалей боролись 274 спортсмена из 45 стран. Но понятно, что сегодня бокс – это не только соревнование профессионалов, все больше людей надевают перчатки просто ради себя. И вот сейчас вот эти боксерские тренировки стали мега популярными, причем и среди женщин в том числе. Ну, а если вечером вы хотите отметить Международный день бокса просмотром какого-нибудь захватывающего кино, то есть подборка фильмов, как раз-таки связанных с боксом. Конечно, начнем мы с легенды «Рокки» 1976 года. История простого боксера Рокки Бальбоа стала символом человека, который получает шансы и решает не отступать. Если хочется чего-то более мрачного, то, пожалуйста, вам Мартин Скорсезе, его «Бешеный бык». Роберт Де Ниро играет Джейка Ламотту, талантливого, но крайне сложного человека, который способен победить соперника на ринге и проиграть самому себе в жизни. «Нокдауны» с Расселом Кроу, еще одна история о втором шансе. Джим Брэддок, казалось бы, уже потерял все, но возвращается в большой бокс и доказывает, что списывать человека со счетов никогда не стоит. В «Малышке на миллион» Клинт Иствуд показывает другую сторону спорта, мечту, которая требует огромной цены. Боец рассказывает о боксе через историю братьев, семьи, зависимости, попытки выбраться из собственного прошлого. Ну, а в «Али» можно увидеть уже не просто спортсмена, а эпоху Мухаммеда Али, человека, который был знаменит не только своими победами, но и своим характером. Также здесь в подборке «Воин» напряженная история двух братьев, которые встречаются друг с другом в клетке, но на самом деле сражаются со своими семейными травмами. «Ураган» – история Рубина Картера, где главным противником становится уже не боксер, а несправедливость. Ну, в общем, много разных фильмов. Можно на досуге действительно их пересмотреть. Если этот праздник, как сейчас можно говорить, откликается у вас, то я поздравляю вас с международным.

и 47 минут. Мое эфирное время подходит к своему завершению. Хочу поблагодарить вас, дорогие слушатели. Как всегда, в приятной компании. И время просто пролетает незаметно. Спасибо, что вы у нас есть такие хорошие, красивые, замечательные. Ну, а в этой студии совсем скоро появится Дим Харов. Напомню, что эфир Дима Харова начинается с программы «Хорошие новости». И это не только хорошие новости, которые звучат в эфире. Хотела тут напоследок вам, кстати, рассказать новость про то, что в центре Манхэттена строят тюрьму небоскреб за почти 4 миллиарда долларов. Жители выступают против. Вот здесь вот макет тюрьмы. Обычно, ну как, тюрьма ассоциируется с чем-то таким, ну, постройка явно не небоскреб, не такого вида, а здесь она прям такого черного цвета. Причем, если ее построят, то это будет 16-этажный тюремный комплекс высотой около 108 метров. Стоит, как я сказала, много миллиардов, 4 миллиарда долларов. И все это осуществляется. Запущена была эта программа еще при мэре Билли де Блазио. И идея заключалась в том, чтобы отказаться от огромного изолированного комплекса Рикерс-Айленд и разместить заключенных в меньших учреждениях, но ближе к судам, адвокатам и родственникам. И по официальным данным Нью-Йорка, 4 новые тюрьмы, то есть это не одна, это комплекс будет, да, из таких многоэтажных, из небоскребов, они будут рассчитаны в общей сложности на 4160 мест, тогда как существующая городская тюремная система располагает примерно 11300 местами. Ну, не буду тут углубляться в это. Меня просто поразил действительно вот этот макет этой тюрьмы. Интересно. Прямо в центре города. Жители против, в общем, собирают там разные подписи. Ну, вот такая вот новость. Я думаю, что она не очень хорошая. Может, для кого-то и неплохая. А вот после 15 будут исключительно хорошие новости и, конечно, ваши поздравления. Напомню, номер, который вы можете использовать для того, чтобы с нами связаться, 25 45 25 25. И на этом действительно все. Еще раз спасибо за внимание. Встречаемся завтра. Завтра пятница. Завтра очень хорошую погоду обещают. Так что настроение наше будет однозначно на высоте.

0: Reminder rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. Банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Осторожно, горит!
4: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: a sueño.
1: Слышишь комара?
2: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от 9 до 13, завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 19 до 23, Вентспилс и Лиепа и солнечно до 21, в Резекне, Даугавпилсе 19-20, в Риге без осадков и до плюс 23.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Военной угрозы сейчас для Латвии нет, успокаивает премьер. Air Baltic в ближайшие месяцы продолжит летать, считают в Эстонии. ЦСДД пока не будет бесплатно менять номерные знаки автомобилей. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что встретился с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, который приезжал в Москву накануне. По его словам, они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. «Это был рабочий формат», — сказал Нарышкин. По информации двух американских изданий, глава ЦРУ приезжал, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО, в частности на Эстонию, Латвию и Литву. Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ приезжал в Москву по какой-то полурутинной причине. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился. В настоящее время риск прямого военного вторжения в Латвию является низким. У жителей Латвии сейчас нет оснований для беспокойства, написал в Твиттере премьер-министр Андрис Кулбергс. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же самое, что непосредственная угроза. Эти две вещи нельзя смешивать, подчеркивает Кулбергс. Такое заявление премьер сделал после того, как на согласование с другими министерствами был направлен проект Министерства по климату и энергетике о введении до 1 декабря чрезвычайной ситуации в восточном приграничье Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства. Национальной авиакомпании Латвии Air Baltic необходимо провести изменения, чтобы выжить. Однако нет оснований опасаться прекращения авиарейсов в ближайшие месяцы, заявил в интервью эстонскому общественному телевидению член правления таллинского аэропорта Aero Parmae. Он отметил, что в будущем у Air Baltic есть два варианта. Первый, им удастся завершить реструктуризацию, продолжить работу с меньшим авиапарком и добиться того, чтобы компания начала приносить прибыль. Второй вариант, в какой-то момент все же будет сделан вывод, что для такой бизнес-модели на рынке больше нет места. Крупные авиакомпании захватили европейский рынок, и эта небольшая модель больше не работает. Тогда компанию закроют, сказал Пармгмяе. По его оценке, меры, которые Air Baltic предпринимает для сокращения авиапарка, сделаны в правильном направлении. В настоящее время у дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД нет юридических оснований бесплатно менять регистрационные номера транспортных средств. Комментируя заявление премьер-министра Андриса Кулбергса о том, что жителям, пострадавшим в результате киберинцидента, следует разрешить бесплатно заменить номера автомобилей, дирекция пояснила, что ее деятельность определяется решениями Кабинета министров. В то же время ЦСДД понимает, что данные, полученные во время произошедшей кибератаки, вызывают у общества беспокойство из-за потенциальных мошеннических действий. Поэтому ЦСДД призывает клиентов быть осторожными и проверять любую полученную информацию на портале ЦСДД.ЛВ, не используя ссылки, указанные в электронных письмах или СМС-сообщениях. Власти Риги призывают жителей доставлять крупные деревья, поваленные ветром, по адресу бульвар Узварас 16А. Контейнеры, установленные в межапарке на проспекте Сигулдас 12, не предназначены для сбора крупногабаритной древесины, поэтому жители призывают доставлять крупные бревна и другие объемные древесные отходы только по адресу бульвар Узварас 16А, где для этой цели оборудована специальная площадка. Пункт приема в будние дни работает с 6 утра до 8 вечера, а в выходные с 8 утра до 8 вечера. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Часов и 8 минут. Всем привет. Это Дим Харов и радио СВХ+. Четверг. Сегодня 27 августа. И давайте программу «Хорошие новости» начнем с игры. Я предлагаю. Сегодня Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага». Давайте вот с вами сыграем в «Камень, ножницы, бумага». Я скажу «Камень, ножницы, бумага» раз, два, три и кое-что выкину, да? Камень, ножницы или бумагу. Соответственно. Ну и вы что-то выкинете по сигналу. И посмотрим, кто выиграл. Давайте. Итак, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. У меня камень. Что у вас, пришлите, пожалуйста. Если есть на то возможность. Посмотрим. Кстати, пригодится номер 25-45-25-25. На протяжении этого часа мы будем с вами делать хорошие новости, мы будем передавать приветы, поздравления, играть песни по вашим заявкам, а я, в свою очередь, буду рассказывать вам позитивные, интересные, хорошие новости со всего мира. Помимо игры «Камень, ножницы, бумага», сегодня день первого поцелуя. Вы помните свой первый поцелуй? Помните? А то... Праздник пролетающих облаков, Всемирный день озер, Международный день бокса, День мемов сегодня, Аркадий, Михей и Моника по православным традициям отмечают свои именины, поздравляю. Аленс, Йоранс и Жанис по латышским традициям отмечают свои именины, поздравляю. Всех, у кого сегодня день рождения, сегодня 27 августа, напомню. Поздравляем. Всем наилучшие пожелания. Присылайте свои поздравления, присылайте свои сообщения смс-ками, цапками, телеграмками. Почта электронная plus@radiosvh.lv. Какое поздравление пришло еще до программы. С него давайте и начнем. Добрый день. Хочу сегодня поздравить любимую маму моей жены Валентину. У нее сегодня 27 августа день рождения. Хочу передать поздравления в стихах. Родная наша мамочка и бабушка, спешим поздравить с днем рождения тебя. Ты наше солнце, мудрость и отрадушка. Мы говорим все искренне любя. От дочки, зятя и от любящего внука прими сегодня море самых теплых слов. Пусть обойдут твой дом печали и разлуки, а в нем всегда царят уют, добро, любовь. Здоровья крепкого и радости без края. Пусть каждый новый день приносит только свет. Для нас ты самая любимая, родная. Живи счастливо, ярко, много-много лет. Такое замечательное поздравление. Валюш, дорогая, мы, радио СВХ+, также поздравляем вас с вашим днем рождения. Оптимизма вам, поводов для этого оптимизма. Здоровья, конечно, крепчайшего. Счастья, любви, мира, исполнения желаний. Это песня для вас.

Николай нам написал: передайте, пожалуйста, Валерия Меладзе, мама. Попросил Николай, что мы сделали, дорогой Николай. Пишите нам еще, будем откликаться. Смотрите, какие новости я нашел. Новости недвижимости. Одна новость из Италии, вторая из Японии. Ну, давайте с итальянской начнем. В Италии, в городе Нара, что на Сицилии, можно приобрести дом за 1 евро. Местные власти разработали проект, чтобы дать историческому городу шанс на новую жизнь. Цель проекта — предоставить покупателям возможность восстановить заброшенные здания, увеличить население города, численность населения и развивать туризм. Наро, надо сказать, город с живописными пейзажами, красивой архитектурой, интересные истории. Город также известен местными деликатесами, традиционной сицилийской кассатой, сладкой миндальной пастой. Приобрести недвижимость могут как итальянцы, так и иностранцы, между прочим, за 1 евро целый дом. Однако сделка купли-продажи возможна только при условии соблюдения требований по приобретению и содержанию дома. Поэтому на такое жилье придется потратить значительно больше, понятное дело, чем 1 евро. Объекты требуют ремонта и восстановления. Помимо символической цены, покупателю придется еще оплатить услуги нотариуса, регистрационные и кадастровые налоги. Понятное дело. Кроме того, новый владелец должен взять на себя финансовую ответственность за разработку проекта, привести дом в порядок в соответствии с требованиями безопасности и соблюдать правила благоустройства территории и градостроительные нормы. Помимо этого, все эти работы должны быть выполнены в установленный срок. Но тем не менее, вот если у вас, допустим, мечта жить в Италии, на Сицилии, красивый остров, надо сказать, абсолютно райское место. Почему бы нет? Если еще и руки на месте, если еще что-то понимаете в восстановлении строительства. Красота. А в Японии вообще бесплатно отдают дом с лесом и видом на горы для владельца. Это есть тоже одно условие. Расскажу, какое после следующей песни. Вот, в Италии надо будет еврик потратить, а в Японии бесплатно. Так, а пока давайте к вот этому сообщению. Алиса нам написала: здравствуйте, у меня сегодня день рождения. Ну, собственно говоря, на этом и заканчивается смс-ка. Дорогая Алиса, мы с удовольствием поздравляем вас с вашим днем рождения. Мы очень рады, что вы у нас есть. Оставайтесь с нами еще долгие-долгие, счастливые, здоровые годы. Пусть у вас будет замечательное настроение, пусть вам везет, пусть исполняется ваше желание. Обнимаем, поздравляем вас с вашим праздником, днем рождения, и дарим вам эту чудеснейшую песню от группы «Секрет».

0: рассказал о том, как на Сицилии в городе Нара продают дома всего лишь по 1 евро. Кстати, сейчас смотрю, досматриваю уже последняя серия, осталась сериал, который называется «Корлеоне». «Корлеоне» про сицилийскую мафию. Могу порекомендовать, если вы любите подобного рода фильмы. И в Японию переносимся сразу же. В Японии бесплатно отдают дом с лесом и видом на горы. Для владельца есть одно важное условие. Вот, деревянный дом, которому почти 100 лет, новый владелец, получивший недвижимость в пользование, будет обязан жить в нем. Жить. В Японии бесплатно 30-го года постройки с 2 гектарами земли. За 0 йен владелец может получить традиционный японский 5-комнатный дом с кухней и столовой, сделанный из дерева, а также глиняный сарай, погреб, собственный каштановый сад, лес и прекрасный вид на горы. А? Это, как мне кажется, лучше, чем в Сицилии. Отмечается, что данная недвижимость была пригодна для проживания еще несколько лет назад. При этом ее предыдущий владелец регулярно ремонтировал крышу, установил даже солнечные панели для энергетической независимости. Мне кажется, японский вариант выгоднее. В то же время трубы водоснабжения требуют технического обслуживания, а доступ к ним будет затруднен зимой, пока не расчистят снег. Стоит отметить, что подобные дома в японских деревнях могут предлагать бесплатно или по минимальной цене в рамках государственных программ по борьбе с пустующим жильем. Поэтому человеку, получившему его, нужно будет обязательно жить в этом доме. А за данный конкретный дом также придется заплатить ежегодный налог. Ну, понятно, что налог за недвижимость надо платить. Хотя, с другой стороны, если вокруг там никого не будет, горы, снег, а может быть, уединение, японская природа, тоже красота. В общем, выбирайте, или на Сицилии, или в Японии. Там евро, здесь бесплатно. И там надо будет ремонтировать, и здесь надо будет ремонтировать. Если это предложение кому-то из вас пригодится, если вы задумаетесь над этим делом, вот, и в конце концов осуществите, ну, позовете на чай, хорошо? Ну, все-таки, я так понимаю, поучаствовали в этом? Если вы впервые от нас услышали, правда? Договорились, да? Очень хорошо. Очень хорошо. Так. Наша радиослушательница Джульетта пишет: «Добрый день, передаю всем приветики и хорошего настроения. С вами наши дни становятся позитивными». Очень хорошо. Очень хорошо, дорогая Джульетта. И с вами наши дни гораздо позитивнее, чем без вас, честное слово. Что касается хорошего настроения, давайте вот эту песенку и вам, дорогая Джульетта, подарим. И всем тем, кто слушает сейчас радио СВХ+. Елка и хорошее настроение.
1: Mi permanencia en Cuba es insostenible. Renuncio para evitar más derramamiento de sangre y salgo de la ciudad inmediatamente.

0: reveses de nuestras tropas en Guantánamo y Santiago, mi permanencia en Cuba es insostenible.
1: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
2: Единственные так себе новости, которые могут появиться в программе «Хорошие новости», это дорожная информация, поскольку информация актуальная, она звучит. Добрый день, Дим, пишет Сергей. Сереж, спасибо большое за добрый день и вам доброго дня. На Густава Земгала Гатвы перед мостом над проспектом Межа в сторону Вецмилгрависа произошла авария. На разделительной зеленой полосе бусик «Мерседес» въехал в столб освещения. Вам, дорогая, рядом второй участник аварии. Обе левые полосы в обоих направлениях заняты. Полиция при этом присутствует. Будем надеяться, что скоро там все это дело разберут. Дальше на проспекте Вестера фоторадар около стоянки Межапарка. Всем удачи, хорошего дня, написал Сергей. Спасибо большое, Сережа. Итак, на Густава Земгала Гатва перед мостом над проспектом Межа в сторону Вестмилградса. Авария. А на Вестера дальше около стоянки Межапарка фоторадар. Соблюдаем. Сергей, огромное спасибо. Песенка звучит для вас. Удачи вам, не только на дорогах.

Еще дорожная информация. Жюльетта нам рассказывает, что на улице Лидонио, там, где ходит третий автобус в сторону Болдерая, там дорожный ремонт. И, судя по всему, тоже некие проблемы с передвижением других транспортных средств возможны. Спасибо, дорогая.

0: эту песенку мы сыграли не случайно, а по просьбе нашей радиослушательницы Нелли, которая хочет поздравить двоюродного брата Юрия с днем рождения, пожелать всех благ, здоровья, мира, добра и долгих лет. И вот эту песенку про день рождения, дорогой Юра, вам подарила Нелли. И радио «СПК Плюс», и программа «Хорошая новость». Какую новость нашел про собак и про их хозяев? Исследователи из университета Пармы обнаружили, что собаки моргают чаще, когда наблюдают за аналогичным действием своих хозяев. То есть, когда хозяева моргают, собаки моргают чаще. Это открытие может указывать на то, что во взаимном взгляде человека и собаки скрыт более глубокий смысл. То есть, когда моргает какой-то гость, допустим, который к хозяину пришел, чужой человек. Собаки не так моргают. А вот когда хозяин, они откликаются. С котами, по моему опыту, приблизительно та же самая история. Но тут про собак И они продолжают еще изучение этого вопроса. Просто к тому, понаблюдайте за своими питомцами, может быть, у вас все то же самое. Хотя, я думаю, как мне кажется, люди, которые живут с животными не один десяток лет, еще вот всем этим ученым расскажут больше, чем ученые этим людям. Правда же. Так, а у нас следующее замечательное поздравление. Вот оно. Дим, привет. Поздравь, пожалуйста, нашу дорогую маму и бабушку Ирину с днем рождения. Желаем ей счастья, здоровья, благополучия и всего остального позитивного. Если можно, поставьте песню Высоцкого «Здесь лапы у елей». Миша и Марк поздравляют вас. Ирочка, радио СВХ Плюс и программа «Хорошие новости» присоединяется. Поздравляем.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не.

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: радио СВХ плюс.
1: Как резвятся крылья в новой луне, где-то так я, как по нотам.

где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет.

песенку от Дана Балана мы сыграли по просьбе нашей радиослушницы Марины. 15 часов 54 минуты. Потихонечку, помаленечку заканчиваем программу «Хорошие новости». Закончим ее музыкальным произведением в исполнении группы «Сплин» песенкой «Мое сердце», которую предложил послушать наш радиослушатель Алексей. Напомню, что мы разыгрываем с вами места в финале, а завтра уже пятница, между прочим. Завтра у нас будет тот самый финал, где одному из пяти счастливчиков достанутся два билета на концерт группы «Сплин». Сегодня розыгрыш очередного места в финале также состоится с 17 до 18. Внимательно слушайте радио СВХ+. Обращаюсь к поклонникам и, конечно же, поклонницам группы «Сплин». Ну, а сейчас, Леша, эта песенка для вас и для всех, кто слушает сейчас программу «Хорошие новости».

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от 9 до 13. Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 19 до 23 градусов. Венспилсе и Лиепае солнечно, до 21. В Резекне, Даугавпилсе 19-20. В Риге без осадков и до 23 градусов.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: Министерство климата и энергетики отозвало проект решения о чрезвычайной ситуации в приграничье. Air Baltic в ближайшие месяцы продолжит летать, считают в Эстонии. ЦСДД пока не будет бесплатно менять номерные знаки автомобилей. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министру Андрису Кулбергсу вновь приходится оправдываться за действия партнеров по коалиции национального объединения. На этот раз по поводу проекта Министерства по климату и энергетике о введении до 1 декабря чрезвычайной ситуации в восточном приграничье Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства. Министр Янис Виттенбергс поспешил заявить, что формулировка обоснования риски внешнего вмешательства была выбрана неудачно, и позже, после ажиотажа в прессе, министерство отозвало этот проект. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился. В настоящее время риск прямого военного вторжения в Латвию является низким. У жителей нет оснований для беспокойства, написал в Твиттере премьер-министр Андрис Кулбергс. Готовность к возможной угрозе – это не то же самое, что непосредственная угроза. Эти две вещи нельзя смешивать, подчеркивает Кулбергс. За 5 недель до выборов рейтинг партии премьера «Объединенный список» продолжает расти. За месяц он вырос на 3% и достиг 15,2%. Также в лидерах роста партия «Суверенная власть» Млады Латыши с рейтингом почти 12%. На третьей позиции прогрессивные 8,8%. На четвертом Латвия на первом месте 8,5%. У остальных партий рейтинги упали. Национальное объединение и новое единство балансируют на уровне проходных 5%. Хуже всего дела у Союза зеленых и крестьян, только 2,8%. За стабильность 2,7% и почти столько же у партии «За развитие Латвии», которая немного поднялась в рейтингах. Национальной авиакомпании Латвии Air Baltic необходимо провести изменения, чтобы выжить. Однако нет оснований опасаться прекращения авиарейсов в ближайшие месяцы, заявил эстонскому общественному телевидению член правления Таллинского аэропорта Aero Pergmae. Он отметил, что в будущем у Air Baltic есть два варианта. Первый, им удастся завершить реструктуризацию, продолжить работу с меньшим авиапарком и добиться того, чтобы компания начала приносить прибыль. Второй вариант, в какой-то момент все же будет сделан вывод, что для такой бизнес-модели на рынке больше нет места. Крупные авиакомпании захватили европейский рынок, и эта небольшая модель больше не работает. Тогда компанию закроют, сказал Пергмяе. По его оценке, меры, которые Air Baltic предпринимает для сокращения авиапарка, сделаны в правильном направлении. В настоящее время у Дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД нет юридических оснований бесплатно менять регистрационные номера транспортных средств. Комментируя заявление премьер-министра Андриса Кулбергса о том, что жителям, пострадавшим в результате киберинцидента, следует разрешить бесплатно заменить номера автомобилей в ЦСДД, пояснили, деятельность дирекции определяется правилами Кабинета министров и должно быть соответствующее решение правительства. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом 25 августа в Москве. По его словам, они обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. «Это был рабочий формат», — сказал Нарышкин. По информации двух американских изданий, глава ЦРУ приезжал, чтобы предостеречь российские власти от нападения на страны НАТО, в частности, на Эстонию, Латвию и Литву. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что директор ЦРУ приезжал в Москву по какой-то полурутинной причине. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
1: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда бы видит настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Итак, друзья мои, подруги, начинаем наш с вами покатушки. Напомню, что в прошлом часу пришло сообщение от Сергея, нашего радиослушателя, что на Густава Замгова Гатва перед мостом над проспектом Межа в сторону Вестмилгрависа случилась авария. На разделительной зеленой полосе бусик Мерседес въехал в столб освещения. Рядом второй участник аварии. Там уже была полиция, вот эта информация 40 минут. А дальше на проспекте Вестра фоторадар стоял около стоянки Межапарка. Я думаю, что и до сих пор там надо повнимательнее смотреть, что там стоит на стоянке около Межапарка. Хотел с другой стороны, что там смотреть, что стоит на стоянке? Смотрите лучше на свой спидометр и на ограничитель скорости. Вот и все. Пусть там хоть, не знаю, там выставка фоторадаров будет устроена, правда? Не нарушаем правил дорожного движения. И все дела, пусть эти фоторадары стоят себе и стоят. Правда ведь? Если о других каких-то вот есть у вас фоторадарах, не дай бог, авариях или каких-то других препятствиях, о ремонте какой-нибудь на дорогах нашего города, нашей страны, рассказывайте, не стесняйтесь. И помните, пожалуйста, что самому активному участнику или самой активной участнице программы Drive Time мы каждую пятницу вручаем отличный, замечательный, вкусный приз от нашего партнера, от ресторанов Lido. Да, подарочная карта на 30 евро. И завтра уже пятница, между прочим, кому-то из вас достанется. Обещаю. Меня зовут Дим Харов. Поехали.
1: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
1: «Шкода».
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
9: СВХ плюс.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Ну что ж, возможно, не самая приятная информация сейчас прозвучит, но ничего не поделаешь, что есть, то есть. О происшествиях давайте за вчерашний день поговорим. Официальная статистика МВД Латвии. Вчера в Латвии было совершено 112 дорожно-транспортных происшествий, больше всего в Рижском регионе 66, а меньше всего в Видземе 7 аварий случилось. В этих авариях пострадало 17 человек, и, опять-таки, пострадавших больше всего в Рижском регионе 11 из них. 2 пешехода, 3 велосипедиста. Один человек в Земгале, 4 человека в Курземе, 2 велосипедиста, 1 в Латгале. В Видземе нет пострадавших. Молодцы водители и пешеходы Видземе. Слава богу, вчера никто не погиб. В графе погибших стоит 0. Всего было составлено 433 протокола нарушений правил дорожного движения. Больше всего, чаще всего правил нарушали Видземе, 105 нарушений правил. Из них скоростных нарушений 186 вообще, да, по стране 186. И здесь, кстати, Видземе лидирует, 64 нарушения скоростного режима Видземе. Много вчера было задержано агрессивных водителей. 8 человек. 8 человек. Один в Рижском регионе и 7 человек в Земгале агрессивных водителей. Судя по всему, там какой-то рейд вчера был. Так я подозреваю. Видземе, Курземе и Латгале вчера никого не задержали за агрессивное вождение. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 6 человек, 3 под алкогольным опьянением, 3 под наркотическим. В Риге, кстати, 0 задержанных. Молодцы. Не в Рижском регионе, скажем так, да, Рига и окрестности. Вот, не только окрестности, если ничего не путаю, там Огры, Саласпилс тоже считается Рижским регионом, да? Земгале 2, Видземе 2, в Курземе 2 человек. Все 6 человек попали, скажем так, по-крупному. У кого-то конфискуют автомобиль, кто-то будет платить штраф по стоимости автомобиля. Насколько я понимаю, уголовные дела также будут заведены. В графе угонов стоит 0, и это нормально. Это хорошо, это здорово. Пожалуйста, друзья мои, подруги, не попадайте в эту не самую, мягко выражаясь, приятную статистику. Соблюдайте правила дорожного движения.
5: Драйв-тайм. СВХ плюс.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 16:25.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Новости современных технологий.
1: Компания Apple объявила, что проведет презентацию новых гаджетов 9 сентября. Мероприятие под слоганом «Удивляй, сияй» пройдет в театре Стива Джобса. Предполагается, что на презентации Apple покажет новую линейку айфонов. Вероятно, компания представит свой первый складной смартфон. Презентация также станет первым крупным мероприятием Apple для нового генерального директора Джона Тернуса. Он много лет возглавлял направление по разработке аппаратного обеспечения компании. С 1 сентября Тернус сменит на посту главы Apple Тима Кука. Администрация лондонского аэропорта Стенсет рассылает клиентам письма с предупреждением об утечке данных клиентов аэропорта с просьбой быть внимательными. Злоумышленник получил доступ к персональной информации, связанной с услугами автопарковки в аэропорту, залов ожидания, услугой Fast Track и регистрации для использования Wi-Fi в аэропорту. Полученная информация включает адреса электронной почты клиентов, номера телефонов и регистрационные номера автомобилей и почтовые индексы. С вашей стороны никаких действий предпринимать не требуется, однако мы настоятельно рекомендуем быть особенно осторожными с неожиданными электронными письмами, телефонными звонками или текстовыми сообщениями, которые якобы поступают от нас. Мы никогда не свяжемся с вами неожиданно с просьбой предоставить платежную или банковскую информацию, предупреждает администрация аэропорта Стенсет. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Неписанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
3: Смотрю на прогноз погоды и радуюсь. Завтра пятница, 28 августа. Совершенно замечательный прогноз погоды на завтра. Кстати, с субботы, насколько я понимаю, погодка потихонечку начнет портиться. Там дожди начнутся. Но это будет в субботу. А у нас завтра пятница, 28 августа. И ловите прогноз. Ночью без осадков. Ветер слабый. Местами туман. От 9 до 13 градусов температура воздуха. Завтра днем облачно, но с прояснениями. Без осадков погоды. Ветер слабый. От 19 до 23. Шикарная просто. Комфортнейшая температура. Пилс лепая, солнечно 21, на рызах на дорогу пилс 19-20, в столице без осадков, 23 градуса выше нуля. Прелесть!
4: СВХ плюс.

0: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна-стама.
7: СВХ плюс.
8: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность.
6: Но нет, нет, нет.
8: Таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял.

0: Time с Димом Харовым. Поехали!
1: 16 часов 42 минуты. С вами радио СВХ плюс программа Drive Time и большое колесо удачи Пута. Мы сейчас будем раскручивать, друзья мои, подруги. Напомню, что главный друг колеса удачи Пута — это крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Более 40 автомоек самообслуживания, где можно выбрать различные комбинации программ мойки. Подарочная карта номиналом 50 евро. Один из призов сегодняшнего дня, собственно говоря, как и на прошлой неделе, так и еще, если не ошибаюсь, на будущей неделе. Но не будем заглядывать в будущее. У нас сегодня еще ответственное мероприятие. Кому-то из вас приз подарить. Возможно, это будет карта от автомоек Пута на 50 евро. А возможно, это будет подарок от Йосера, которая позаботится о ваших четвероногих членах семьи, будь то собака, кошка или лошадь. Турагентство «Боды». Целью ему «Боды» поможет одному из слушателей мысленно отправиться в следующий отпуск, подарить стильный чемодан и особенно выгодную цену на ваше путешествие, если выпадет сектор. Целью ему «Боды». Парк и приключения «Тарзанс». Ну, конечно же, подготовили для вас подарочную карту номиналом 50 евро для активного отдыха. И, возможно, именно ее мы сегодня кому-то из вас и подарим. Вчера мы с вами разыграли набор деликатесов, набор лакомств от «Рамкалны». Можно побаловать себя или поделиться с близкими. Также у нас есть подарочная карта от кафе «Битете» номиналом 50 евро для вкусного визита в самое сердце Юрмана. О, классно, в Юрману съездить, да и в кафешку зайти. Правда? Красота? В общем, у нас много призов. У меня есть огромное желание один из этих призов вам подарить. Вручить. Сейчас несколько слов о правилах. Наш телефон 25-45-25-25. Причем телефон, да, не WhatsApp-ом надо звонить, а по телефону надо будет набирать эти цифры и дождаться сигнала. Сигналом будет слово «дозваниваемся». Вы звоните в студию, мы с вами знакомимся, чуть-чуть болтаем, вот, чтобы вы особенно не волновались. А потом я вам задаю легкий вопрос. Ну, или, скажем, вопрос. Ну, как мне кажется, как постоянным слушателям радио СВХ+, кажется, вопрос легкий у нас должны быть. Вот я стараюсь придумать, чтобы они были не мудреными. Ну, вот. Вы на этот вопрос отвечаете. Если отвечаете правильно, мы с вами крутим колесо удачи, и оно вам выбирает приз. Все. Все. Абсолютно ничего страшного. Самое главное — дождаться сигнала и дозвониться. Итак, друзья мои, подруги, сигнал прозвучит. Вы набираете цифры 25-45-25-25, и мы с вами начинаем общение в прямом эфире радиостанции СВХ+. Дозваниваемся! Здравствуйте! Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Там кто-то сказал слово «есть», по-моему, да?
2: Есть.
1: Кто-то. Есть. Нет, вот когда я говорю «здравствуйте», там кто-то «есть» говорит. Такое, знаете, впечатление, что кто-то вот сидит на рыбалке и поплавок. Хорошо, «есть!» И вот это все. Нет?
2: Так и было.
1: Точно. А вы вообще рыбак, нет?
2: Отчасти.
1: Отчасти. Как вас зовут?
2: Герман.
1: Герман?
2: Да.
1: Угу. Герман, вы так подчеркнуто спокойно, чтобы я вас как-то не сбил с пути истинного? Или вы такой по жизни и есть? Спокойный, равновешенный человек?
2: Разные.
1: Разные. Хорошо, Герман. Тогда я задаю вам вопрос, а вы на него отвечаете. Договорились?
2: Договорились.
1: Герман, скажите, пожалуйста, какой был предыдущий адрес у радио СВХ+. Сейчас мы на Слока 65, а вот предыдущий адрес у радио СВХ+. Дать ли вам, Герман, варианты ответа?
2: Я попробую. Ну, давайте, да.
1: Не-не-не, кто там подсказывает? Вот кто подсказывает? Кто с вами рядом?
2: Это эхо. Что?
1: Да нет, с вами кто-то там есть, Герман, я уверен.
2: Гани Бодамбис, 22Б, мне кажется.
1: Так, так, так. Это подсказка была, да?
2: Нет, почему?
1: Нет.
2: Я бывал у вас там один раз.
1: Герман, дорогой, ну давайте тогда дам все-таки варианты ответа, и вы выберете, хорошо?
2: Хорошо.
1: Давайте. Вени Базгатва 36А, Бриви Базгатва 220Б, Рантя Дамбис 18С или Гань Будамбис 24Д.
2: 24 дега
1: они будут дать. Ну, да. здорово, отлично, замечательно, дорогой Герман. Все правильно, может быть, эти цифры с буковками там особенно и не надо запоминать. Самое главное, вот, вы на правильном пути. Герман, я вас поздравляю, самое страшное позади, сейчас будем крутить колесо удачи. Готовы?
2: Да.
1: Держите пальцы крестиком за тот приз, который вам бы хотелось получить больше всего. Поехали. Герман, скажите, пожалуйста, любите ли вы вот всевозможные приключения, всевозможные активности и так далее?
2: Очень.
1: По вашему тону, по вашей манере общения, так и не скажешь. Вот. Я, Герман, дорогой, подарю вам подарочную карту в парк приключений Тарзанс на 50 евро. Как вам?
2: Очень хорошо.
1: Очень спасибо. Хорошо. Спасибо, Герман, огромное. Трубку телефонную не кладите. Мы с вами пообщаемся. Зайф. Итак, парки Тарзанс. Это популярное место развлечений в Латвии. Веревочные трассы, проложенные на высоте до 15 метров над землей, включают в себя мостики, канаты, сетки, лестницы и даже велосипеды. Представьте себе, они расположены в 5 городах страны. Это Сигулда, Юрмала, Тервета, Даугавпилс и Лиепая. Маршруты рассчитаны на разный уровень подготовки, что позволяет лазить по ним как детям, так и взрослым. А самые сложные из них, черная и силовая трасса, станут испытанием для самых выносливых посетителей. Во всех парках Тарзанс есть сетчатые парки и трассы для спуска по тросу зиплайны, так называемые. В Лиепае самый длинный спуск проходит над озером, а протяженность трассы в Сигулде превышает километр. Парк Тарзан в Сигулде предлагает множество развлечений для всей семьи. Любители острых ощущений ждут аттракционы Crazy Robot, катапульты и гигантские качели. А те, кто предпочитает более спокойный отдых, трасса Родели, бамперные лодки и кресельный подъемник. Юных посетителей порадует детское кафе, детское сафари, простите, батут и автошкола. Про кафе что-то я насочинял. Хотя и кафе надо где-то там должно быть поблизости. Дополнительную информацию вы найдете на сайте tarzans.lv. На этом сегодняшний наш с вами тур раскручивания колеса удачи вместе с Пута объявляется закрытым. Завтра продолжим. Германа поздравляем.
3: Jaunumsno Puto. Puto Express. Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express – automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas, tīrākam auto –

0: просто не мешай. НАТО рассказывает, что на Выфском мосту аварии очень тяжело проехать. Вот, вы бы НАТО еще написали, в какую сторону тяжело проехать. То по фотографии я не могу определить.
1: Туда, где меня ждут, прибавь на всю басы.
0: А Дима рассказывает о том, что в Лудзе платная фотосессия на привычном месте. Понятно, спасибо.

Речь идет о новом ВЭФовском мосте. Мостики. Вот, значит, на новом ВЭФовском мосту авария, и в сторону Чекура, вот там затруднено движение. Спасибо, Надя, дорогая, спасибо.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Вкусный завтрак будет еще приятнее, если его не надо готовить самостоятельно. Приглашаем всех участников клуба

0: Ваші серця мільйонів. Джакалєв, 29 августа. Концертний зал Цинтарі. Білети в касах Билеши Сервис.
1: Радио СВХ Плюс представляет.
2: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
1: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
2: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
3: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВ.

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: СВХ плюс.

0: радио СВХ плюс.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 19 до 23. Венспас и Лепа и солнечно до 21. В Резекне, Даугавпилсе 19-20. В Риге без осадков и до плюс 23.
0: Радио СВХ плюс.

0: Министерство климата и энергетики отозвало проект решения чрезвычайной ситуации в приграничье. В информационном обеспечении избирательной системы выявлено несколько уязвимостей. Среди пропавших без вести в Непале 6 граждан Латвии. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министру Андрису Кулбергсу вновь приходится оправдываться за действия партнеров по коалиции национального объединения. На этот раз по поводу проекта Министерства по климату и энергетике о введении до 1 декабря чрезвычайной ситуации в восточном приграничье Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства. Министр Янис Виттенбергс поспешил заявить, что формулировка обоснования риски внешнего вмешательства была выбрана неудачно, и позже, после ажиотажа в прессе, министерство отозвало этот проект. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился. В настоящее время риск прямого военного вторжения в Латвию является низким. У жителей нет оснований для беспокойства, написал в Твиттере премьер-министр Андрис Кулбергс. Готовность к возможной угрозе – это не то же самое, что непосредственная угроза. Эти две вещи нельзя смешивать, подчеркивает Кулбергс. За 5 недель до выборов рейтинг партии премьера «Объединенный список» продолжает расти. За месяц он вырос на 3% и достиг 15,2%. Также в лидерах роста партия «Суверенная власть» «Млада Латыши» с рейтингом почти 12%. На третьей позиции «Прогрессивные» 8,8%. На четвертом «Латвия» на первом месте 8,5%. У остальных партий рейтинги упали. Национальное объединение и новое единство балансируют на уровне проходных 5%. Хуже всего дела у «Союза зеленых и крестьян» – только 2,8%. За стабильность – 2,7% и почти столько же у партии «За развитие Латвии». В ходе проверок безопасности, проведенных совместно с ТЭД, было выявлено несколько уязвимостей в информационной избирательной системе, из которых одна классифицирована как критическая. Информация о недочетах передана ответственным учреждениям и разработчикам систем. Необходимые улучшения уже проведены. Сейчас проводятся повторные тесты, чтобы убедиться, что проблемы устранены, заявил глава Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Проведены тесты на проникновение в системы и анализ программного кода. После кибератаки на Latvia Svalstmeža были проверены все компоненты, разработанные этим предприятием, рассказал эксперт по кибербезопасности ЦРТЛВ Карлис Свиланс. Никаких признаков злонамеренных действий или несанкционного доступа обнаружено не было. Таким образом, система безопасна для использования. Повторные тесты планируется завершить до конца этой недели, сообщил Свиланс. Министерство иностранных дел продолжает получать новую информацию о гражданах Латвии, которые могли пострадать в результате внезапного наводнения в Непале. В настоящее время в консульский департамент обратились родственники 25 граждан Латвии, которые могут находиться в Непале. Общий список на основе информации из различных источников увеличился примерно до 40 человек. Это лишь приблизительное количество людей. Совет по туризму Непала сообщил, что по состоянию на четверг не удалось установить связь более чем с 500 иностранными гражданами. Среди пропавших без вести находятся 6 граждан Латвии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: А вот интересно, есть ли у нас сейчас радиослушатели в Нидерландах? Вот прямо сейчас кто-то слушает нас? Дайте знать, хотя бы смайлик пришлите. Было бы здорово, если кто-то слушал бы нас прямо сейчас в нидерландском городе Винтерсвейк. Я впервые, сказать по правде, слышу название этого города, но именно там сейчас, судя по всему, одна большая красота присутствует. Сегодня, 27 августа, там начался фестиваль, четырехдневный парад цветов, включенный в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, представьте себе. С сегодняшнего дня и до 30 августа по улицам вот этого городка, довольно тихого, малоизвестного, правда ведь? Вы тоже наверняка не слышали название этого города. Винтерсвейк. Вот. Проедут десятки грандиозных платформ высотой с многоэтажных дом, полностью покрытых миллионами живых георгинов. Можете себе представить? Там всевозможные фигуры, огромные просто. Я видел фотографии, ну, что-то совершенно грандиозное. Абсолютно грандиозное. Там птицы, музыканты, известные люди, какие-то классические вот герои каких-то сказок и так далее. Огромные просто фигуры, и 1,5 миллиона бутонов вот этих самых георгин используется, чтобы построить эти фигуры на каркасах из папье-маше и стальной проволоки. А? Винтерсвейк. Наберите Винтерсвейк, и я уверен, что вам обязательно выкинут фотографию. И вот там сегодня, представьте, какая красота. Все это дело, я так понимаю, передвигается на платформах, да? Вот. И 50 платформ. А, и вход туда бесплатный. Представьте себе. Как здорово. Почему только все это дело в четверг? Хотя почему? Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Да, с сегодняшнего дня по 30 августа они будут разъезжать по улицам этого замечательного города. Вот, друзья мои, подруги, а как вам разъезжается по улицам и не только по улицам? Расскажите мне, пожалуйста, если есть какие-то препятствия. Эти препятствия могут мешать другим участникам и участницам движения. Это программа Drive Time. Меня зовут Дим Харов. Красоты и спокойствия вам. Вместе с Радио СВХ+.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь, и опять снегу.
3: СВХ+.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Я, кстати, сегодня рассказал, да, что сегодня в одном нидерландском городке проходит великолепный парад цветов и будет продолжаться еще до 30 числа. Вот. И спросил, слушает ли нас сейчас хоть кто-нибудь в Нидерландах. А в городе Винтерсвейк проходит этот парад. И Сергей, наш радиослушатель, прислал фоточку, как он прямо сейчас, слушая радио СВХ Плюс, передвигается по какому-то нидерландскому автобану со скоростью 100 км в час. Спасибо, Сереж, Нидерландам от нас. Привет, может, заедьте по дороге, если будет Винтерсвейк. Расскажите нам потом, как там у них с этим фестивалем, с парадом цветов. Ну, коль уж мы о дне сегодняшнем заговорили, давайте продолжим. Знаете ли вы, что сегодня день рождения книги рекордов Гиннесса? Вот как вы думаете, сколько книги рекордов Гиннесса исполнилось? А вот как вы думаете? Я почему-то думал, что больше. Ей сегодня исполнился 71 год, между прочим. Всего лишь. Я думал, что она древнее. Нет, 71 год. 27 августа 1955 года вышел в свет первый экземпляр книги рекордов Гиннесса. И мало кто знает, что первое издание книги вышло из-за спора в пабе о том, какая птичка летает быстрее всех. Вот. История началась в 51 году, да? Вот, на одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая европейская птичка летает быстрее. Золотая ржанка или шотландская куропатка? Ну, любят англичане поспорить. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернулся домой, озадачился, решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах, типа состязаний по скорости птичьих полетов, и издать об этом книгу, да? То есть, было у него время, возможности и так далее. Ее решено было назвать Гиннесс в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. В честь Артура Гиннесса, основателя как раз-таки известной пивоваренной компании. Так что все сошлось. И, соответственно, компания Гиннесс стала как бы спонсором, да, на всего этого мероприятия. К тому времени она уже раскрутилась, насколько я понимаю. Первая книга сразу же стала бестселлером года. На следующее Рождество она возглавляла список британских самых продаваемых книг. Вот сегодня книга рекордов Гиннесса издается огромными тиражами, более чем на 40 языках, продается более чем в 100 странах мира. О некоторых безумных рекордах давайте поговорим после следующей песенки в день рождения книги рекордов Гиннесса. А вышло, соответственно, она, да? Вот в 51 году состоялся спор, а через 4 года, 27 августа 1955 года, она вышла в свет. Первый экземпляр, первое издание.
0: СВХ плюс.

0: Драйв-тайм. С нами, с нами веселее.
1: Давайте в день рождения книги рекордов Гиннесса о самых таких ярких, возможно, даже безумных рекордах вам расскажу. Костюм из пчел на бесстрашного человека надели живой костюм из 326 тысяч пчел общим весом почти в 33 килограмма. Интересно, как они пчел посчитали. Жительница Великобритании заорала на уровне 121,7 децибела, что превышает громкость ревущего реактивного двигателя самолета на взлете. Можешь себе представить?
2: Вот кому-то с женой повезло.
1: Или соседкой. А еще один чувак смог продержать на голове настоящий велосипед весом 16 килограммов в течение целого часа. Просто вот представьте себе. Велик 16 килограммов поставил на башку и держал его целый час. А? Нормально, не? Книгу рекордов Гиннесса пропал. А одна дама прошла 15 метров по тонко натянутому канату, по тонко натянутой стропе. Казалось бы, что тут не такого необычного? Ну да, но она прошла на них в туфлях на высокой шпильке. 15 метров по канату. Так, давайте о животных чуть-чуть поговорим. Кот по кличке Мерлин мурлыкал с громкостью 68 децибелов. Да, мадам орала с громкостью 122, этот мурлыкал 68. Что легко заглушило шум работающего кондиционера. Пекинес по кличке Паги попал в историю благодаря своему длинному языку. У него язык был 11,5 сантиметра. Ну, еще одна кошачья история. Талантливая кошка совершила 26 различных трюков от прыжков через обруч до дай 5 всего за 60 секунд. А вы говорите, коты команды не имеют исполнять, а? 26 трюков за минуту. Вот какая молодец.
0: СВХ+.

0: Автоновости.
1: В настоящее время у дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД нет оснований бесплатно менять регистрационные номера транспортных средств. Комментируя заявление премьер-министра Андриса Колбергса о том, что жителям, пострадавшим в результате киберинцидента, следует разрешить бесплатно заменить номера автомобилей, там отметили, что деятельность дирекции определяется правилами Кабинета министров и должно быть соответствующее решение правительства. В то же время ЦСДД понимает, что данные, полученные во время произошедшей кибератаки, вызывают у общества беспокойство из-за потенциальных мошеннических действий. Поэтому ЦСДД призывает клиентов быть осторожными и проверять любую полученную информацию на портале ЭЦСДДЛВ, не используя ссылки, указанные в электронных письмах или СМС-сообщениях. В понедельник днем полиция на Венспилском шоссе в Тумской волости Тукумского края заметила необычно быстро двигавшийся навстречу автомобиль Volkswagen. На участке, где разрешенная скорость составляет 90 км в час, автомобиль ехал со скоростью 152 км в час. Остановив автомобиль, полицейские установили, что за рулем находился 32-летний мужчина. При проверке документов выяснилось, что у него нет водительских прав. За превышение разрешенной скорости ему назначили штраф в размере 720 евро и запретили получать водительские права в течение 9 месяцев. За управление транспортным средством без прав назначили штраф в размере 280 евро. В итоге более 1000 евро. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Неписанные правила от Drive Time. Странный звук сам не пройдет. Он просто станет громче.
3: 17 часов 35 минут, друзья мои, подруги. Давайте-ка мы с вами вспомним про творчество группы «Сплин». Напомню вам, хотя уверен, что поклонники и поклонницы коллектива точно знают и уже отметили у себя в календарях 5 сентября. Вондерсала, именно там выступит Александр Васильев и группа «Сплин». Два билета на это мероприятие мы разыграем завтра. А сегодня мы разыграем четвертое место в финале в конкурсе, который называется «Одно слово из песни группы «Сплин». И действительно, надо будет прислать одно слово. Не надо присылать целую строчку. Не надо. Если вы хотите, конечно, выиграть приз. Не надо. Одно слово. Смотрите. Известнейшая песня, которая там миллион раз звучала, в том числе в нашем эфире. Сейчас мы про нее поговорим. Я прочитаю часть слов из этой песни. Вот. Остановлюсь, и вам надо будет прислать следующее слово после того, на котором я остановился. Одно. СМС-кой или WhatsApp-кой на 25-45-25-25. Опередить всех остальных желающих победить и, собственно говоря, вот выиграть приз, место в финале. Все понятно ведь, правда? Ну что ж, давайте тогда. Напоминаю, наш номер 25-45-25-25. Вот о какой песне мы сегодня поговорим. Внимание. Замер троллейбус в троллейбусном парке. Перепутал... Пришлите следующее слово.

0: Jāns Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
6: Объятья нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно.
7: СВХ плюс.

0: поймал вайб. Это Drive Time.
1: Drive Time. Прямо сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Ой, весело у нас с вами получается. Предложил прислать вам одно слово из песни группы «Сплин». Следующее, вот за тем, на котором я остановился. Очень известная песня «Новые люди» называется. Замер троллейбус в троллейбусном парке, перепутал. И вот здесь я сделал паузу и предложил прислать вам следующее слово. И огромное количество вариантов, на самом деле, имеется к этому моменту. Перепутал кондуктор, перепутал монтер, перепутал сам троллейбус, перепутал провода, перепутал контакты, перепутал водитель, электрик. Время, но самый шикарный вариант, перепутал палки. Палки перепутал. Ай, спасибо, спасибо, друзья мои, подруги. Ну, давайте слушать песню, в конце концов. Кто там, что там перепутал, мы с вами узнаем. Внимание.

0: ВХ+.
1: Замер троллейбус, троллейбус нам пар.
2: Внимание.
1: Перепутал механик.
2: Механик! Механик, провода по зоопарке перепутал.
1: Лампочки в 40 электросвет.
2: Регину поздравляю. Регину у нас в финале. Финал завтра.
1: Ночами делают новых.
2: Давай билет на концерт группы Сплин разыграем. 5 сентября.
1: Такие-то.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от 9 до 13. Завтра облачно с прояснениями, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от плюс 19 до 23. Венспилс и Лепа и солнечно до 21. В Резекне, Даугавпилсе плюс 19-20. В Риге без осадков и до плюс 23.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В информационном обеспечении избирательной системы выявлено несколько уязвимостей. Министерство климата и энергетики отозвало проект решения о чрезвычайной ситуации в приграничье. Среди пропавших без вести в Непале 6 граждан Латвии. Это официальные цифры. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Премьер-министру Андрису Колбергсу вновь приходится оправдываться за действия партнеров по коалиции национального объединения. На этот раз по поводу проекта Министерства по климату и энергетике о введении до 1 декабря чрезвычайной ситуации в восточном приграничье Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства. Министр Янис Виттенбергс поспешил заявить, что формулировка обоснования риски внешнего вмешательства была выбрана неудачно. И позже, после ажиотажа в прессе, министерство отозвало этот проект. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился. В настоящее время риск прямого военного вторжения в Латвию является низким. У жителей нет оснований для беспокойства, написал в Твиттере премьер-министр Андрис Колбергс. За 5 недель до выборов рейтинг партии премьера «Объединенный список» продолжает расти. За месяц он вырос на 3% и достиг 15,2%. Также в лидерах роста партия «Суверенная власть» «Млада Латыши» с рейтингом почти 12%. На третьей позиции «Прогрессивные» 8,8%. На четвертом «Латвия» на первом месте 8,5%. У остальных партий рейтинг упали. Национальное объединение и новое единство балансируют на уровне проходных 5%. Хуже всего дела у Союза зеленых и крестьян. Только 2,8%. За стабильность 2,7%. И почти столько же у партии «За развитие Латвии». В ходе проверок безопасности, проведенных совместно с ТЭД, было выявлено несколько уязвимостей в информационной избирательной системе, из которых одна классифицирована как критическая. Информация о недочетах передана ответственным учреждениям и разработчикам систем. Необходимые улучшения уже проведены. Сейчас проводятся повторные тесты, чтобы убедиться, что проблемы устранены, заявил глава Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Проведены тесты на проникновение в системы и анализ программного кода. После кибератаки на Latvijas Valsts Meži были проверены все компоненты, разработанные этим предприятием, рассказал эксперт по кибербезопасности ЦРТЛВ Карлис Свиланс. Никаких признаков злонамеренных действий или несанкционного доступа обнаружено не было. Таким образом, система безопасна для использования. Повторные тесты планируется завершить до конца этой недели, сообщил Свиланс. Национальной авиакомпании Latvia Air Baltic необходимо провести изменения, чтобы выжить. Однако нет оснований опасаться прекращения авиарейсов в ближайшие месяцы, заявил эстонскому общественному телевидению член правления Таллинского аэропорта Эйро Бергмяе. Он отметил, что в будущем у Air Baltic есть два варианта. Первый, им удастся завершить реструктуризацию, продолжить работу с меньшим авиапарком и добиться того, чтобы компания начала приносить прибыль. Второй вариант, в какой-то момент все же будет сделан вывод, что для такой бизнес-модели на рынке больше нет места. Крупные авиакомпании захватили европейский рынок, и эта небольшая модель больше не работает. Тогда компанию закроют, сказал Бергмяе. По его оценке, меры, которые Air Baltic предпринимает для сокращения авиапарка, сделаны в правильном направлении. Министерство иностранных дел Латвии продолжает получать новую информацию о гражданах Латвии, которые могли пострадать в результате внезапного наводнения в Непале. В настоящее время с консульским департаментом связались родственники 25 граждан Латвии, которые могут находиться в Непале. Общий список на основе информации из различных источников увеличился примерно до 40 человек. Это лишь приблизительное количество людей. Совет по туризму Непала сообщил, что по состоянию на четверг не удалось установить связь более чем с 500 иностранными гражданами. Среди пропавших без вести находятся 6 граждан Латвии. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Драйв-тайм совместно с Лидо.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Лидо уже во всех ресторанах.
2: Приятного аппетита всем тем, кто сейчас ужинает и слушает радио СВХ+. Ну, а всем тем, кто еще думает, что бы мне сегодня на ужин такого? Предложение, пожалуйста, от приложения «Лидо». В приложении «Лидо» вы найдете предложение специально для любителей бургеров. Вы же любите бургеры, правда? Я не встречал в своей жизни человека, который не любит бургеры. Но есть те, которые их не едят. Но у них свои другие какие-то есть причины. Как мне кажется, практически все любят бургеры. Это как шашлыки. Приблизительно. Ну, это мне так кажется. Так вот, в приложении Лидо предложение специально для любителей бургеров. Купите любые 6 бургеров, а 7 вы получите совершенно бесплатно. Прекрасное, прекрасное предложение. Оно действует в приложении Лидо и позволяет превратить ваш любимый бургер в приятный бонус. Да? И, возможно, компанию друзей порадовать. Бургеры, как и хорошие новости, лишними не бывают.
3: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.
4: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
5: СВХ+.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. Банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Иногда вопросов больше, чем ответов.
6: Но Baltic Data поможет найти правильные.
5: С 24 по 28 августа.
6: Каждое буднее утро на радио СВХ+.
5: Слушай подсказки ведущих.
6: Точно отвечай на вопрос.
5: Что в школьной сумке Baltic Data?
6: И выигрывай подарки для школы и всего, что нужно для работы за компьютером.
5: Baltic Data. Подготовься к школе мощно.
7: СВХ+.

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: О двух пляжных происшествиях вам сейчас расскажу. Вот эту новость я нашел сегодня, и там к этой новости даже видео было, я посмотрел. А, в общем, крупный тунец, рыба такая, приплыл к берегу и оказался на мелководье пляжа в испанской Марбелье, где его увидели десятки отдыхающих, которых взволновал этот инцидент. Он произошел в субботу еще 8 августа, но видео появилось, вышел он только сегодня. Может быть, вышел раньше, я только увидел сегодня. Очевидцы рассказали, что тунец сначала следовал за одним из отдыхающих к берегу. Да, я тоже посмотрел видео, такой довольно курпулентный мужчина. Увидел, что за ним плывет огромная просто рыба. Рыба огромная. Говорили, что чуть ли не под 300 килограммов. Не знаю, 300, не 300, но не знаю, вот на этом видео, как три больших человека. Вот такой, наверное, был. Как 2,5-3 больших человека. Так вот, мужик от него со всей дури уплывал, выскочил на берег, а рыба каким-то образом вот за ним как-то так боком, странно, передвигалась и на мелководье оказалась. Вот, все отдыхающие бросились снимать, смотреть, кричать, обсуждать, что происходит. А потом смелые молодые люди, все-таки этого тунца не с первой попытки, но вытолкали все-таки обратно в море. Вот, руками, ногами, лежаками, в общем, что попадалось под руки. Вот, и он так как-то не очень уверенно куда-то поплыл туда вот в море, да? Вот такая картина. О поведении пока ничего не известно, что происходило с рыбой. Возможно, животное было ранено. Вот. А еще одно событие, еще один инцидент произошел на французской ривьере, где тоже отдыхающим на пляже пришлось познакомиться с кабанами. Вот. Явившаяся на побережье самка кабана, кстати, в сопровождении своего потомства, сначала просто водила свое семейство по пляжу. Туда и сюда. А после заприметила оставленную без присмотра сумку и принялась тщательно обнюхивать чужую вещь, явно в поисках чего-нибудь вкусненького. Животные внезапно испугались и бросились прочь. Подобные встречи с кабанами становятся более частыми и привычными на Лазурном берегу. Тоже надо быть поаккуратнее. На Лазурном-то берегу. Я думаю, что самка кабаниха, та еще может быть особо не сдержанная. Если учесть, что с ней маленькие кабаняты, она вдруг ей подумается, что кто-то решил их обидеть или решит их обидеть. В общем, вот такие вот новости из Марбелья. И с французской ривьеры, с Лазурного берега, и с испанского берега.

0: несколько слов о погоде. Ночью это и без осадка, ветер слабый, местами туман, от 9 до 13 градусов температура воздуха. Завтра облачно с прояснениями, опять-таки без осадка, ветер слабый, 19-23 градуса. В этих пределах температура по стране. Велспилс слепая, солнечно, 21, Резек на Даугавпилс 19-20, в столице 23 градуса, выше 0.
1: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь. Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе. Все, что нам нужно, чтобы вернуться к

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Ну что, поехали. Овны, завтра вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром,

0: старайтесь свои порывы обуздать. Тельцы, завтра страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество. Будьте аккуратнее, пожалуйста, завтра, тельцы, со своими открытиями. Близнецы, сколь бы странным это ни казалось, работа и удовольствие можно совместить. Что вы завтра и сделаете. Удачи. Спасибо большое. Раки, завтра звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это все не напрасно. Львы, завтра вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов. Не расстраивайтесь, если весь день уйдет на переписку или телефонные разговоры. Это должно принести пользу. В будущем. Или завтра. Или в будущем. Девы, завтра вы будете несколько легковерны. Впрочем, это вам не повредит. Обманывать вас никто не станет. А поверить каким-нибудь безобидным небылицам всегда приятно.
1: Гороскоп. Продолжение следует. Ночью напролет сбежала луна, нежно напоет, она стала. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Часть гороскопа «Весы». Завтра страсть и благие намерения будут управлять вашей жизнью. Благие намерения и страсть. Ваша способность понимать и принимать возрастет. Вы будете способны прочитать мысли других, прежде чем они откроют рты. Ничего себе, весы, пользуйтесь. Скорпионы. Умеренность – вот то качество, которое принесет вам завтра наибольшую пользу. Умеренность, скорпионы. Стрельцы. Завтра обращайте поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше на то, что они делают. Козероги. Завтра вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Водолеи. Завтра вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то, чтобы ему следовало бы верить, но некоторую осторожность в этой сфере, на которую оно будет указывать, проявить все-таки следует. Рыбы. Завтра все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. День лучше провести в блаженном ничего не делании.
2: Гороскоп.
4: Я знаю точно, невозможно, невозможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно.
5: СВХ+.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
3: Кто из

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: СВХ плюс.

0: разыгрываем.
1: Сегодня день рождения Фаины Раневской. Удивительная совершенно женщина с потрясающим чувством юмора. Давайте-ка я несколько цитат Фаины Георгиевны вам прочитаю. У меня такое впечатление, что, знаете, Михаил Михайлович Жванецкий не то чтобы учился у Раневской. Нет, конечно, он по-своему хороший, гениален. Но вот есть что-то общее. Хотя, наверное, у хорошего юмора и должно быть что-то общее. Что любопытно, что некоторые цитаты очень нерадийные. Очень нерадийные. Ну, давайте те, которые можно по радио читать. Одиночество – это когда в доме есть телефон, а звонит будильник. Грустно, но круто, правда? Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одиноким. Если человек сделал тебе зло, дай ему конфетку. Он тебе зло, ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разобьется сахарный диабет. Все будет, все сбудется. Стоит только расхотеть. Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она не найдет. Многие жалуются на свою внешность, но никто на мозги. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение. Люди сами себе устраивают проблемы. Никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли. Животных, которых мало, занесли в красную книгу, а которых много – в книгу о вкусной и здоровой пище. Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой и перед зеркалом. Еще на эту же тему. Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне, что и глаза. Женщина, конечно, умнее, конечно. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги? Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. И последнее. По-моему, самое крутое. Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты.
0: Drive Time. Едем, едем дальше.

0: точное время в сотрудничестве с Magniflex Joint Complex. Самое время укрепить свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Рекламодатель Sia Lotus Pharma. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Точное время 18:54.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Друзья мои, подруги, огромное спасибо за то, что провели некоторое время с радио СВХ Плюс. Помогали мне, Диму Харову, делать эфир с 15 до этого момента, до 18 часов 56 минут. Спасибо за компанию, спасибо за внимание. До завтра давайте попрощаемся, а завтра вновь встретимся здесь же. Договорились? Ну тогда пока. Честь имею.
2: Проехали.
0: Проехали. Драйв-тайм здесь.

0: Чайка, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: Bučnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā!
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш. Окна и двери стали – это сочетание теплого дерева внутри и прочного алюминия снаружи. Красота, надежность и минимум ухода в одном решении. Выбирайте свой дизайн и цвет. Сделайте дом по-настоящему вашим. Стали ЛВ. Комфорт и тепло каждый день. Получите специальное предложение уже сейчас на сайте Стали ЛВ или по телефону 26 15 77 32. Уют и надежность для вашего дома. Стали ЛВ.
4: Mums garšo salga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: O oh, jā
5: Salga vafeliņš
6: Un te jau salga kvadrātiņš
7: Mums garšo viņš

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
9: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
8: Металлолом стал мец, давай.
10: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
12: Люди ночами.
11: Билеты на fridayticket.com.
13: СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.
2: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду, даже в облаках.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

СВХ плюс. Пьяный клуб, никотин, димит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче звук, ярче свет.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
2: Вечерами летними поздними, где растет черешня пышными гроздями.
0: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расставлю. 100% хиты.
1: Только ты.

Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.

музыку слушаешь ты. Скажи, бай, бай. На радио, которое

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Ну.
1: Музыка для всех.
2: Добрые глаза. Часто за слабость принимали.
1: Только хиты.
3: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
1: Только твоя музыка.
3: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
1: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
4: СВХ+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: радио, которое рядом.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: СВХ плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс. Земля в люмине.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: на радио, которое рядом.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ+.

сонце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+ или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Плюс. Помнишь?

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

0: немного прохлады. Жаркий денек. Лето. Лето на плюсе.
1: А зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя?
0: СВХ плюс.

бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: А ты пахнешь, что вон, че

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставь.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после валиков шли играть в футбол.
1: СВХ плюс.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Я заново.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Одна ты такая, я тебя знаю.
1: СВХ+. Белый.